0: Лето в каждом звуке.
1: Радио Мир. Пошли, музыкалы. Эй, бум!

тепла и понимать. Китай провел встречу с руководством Пекинского университета, крупнейшего и самого престижного вуза КНР. В рамках совместной программы Белгосуниверситета и Пекинского вуза студенты уже обучаются по специальности биотехнология. Экипажи корабля «Союз МС-29» прибыли на Байконур для финальной подготовки к полету на МКС. Старт миссии дадут 14 июля. Командиры экипажей доложили о готовности к выполнению программы полета и приему «Союза МС-29». В основной экипаж входят космонавты Роскосмоса Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт НАСА Анил Менон. Мошенники принялись искать фотографии автомобилей в социальных сетях. Изучают они также снимки на электронных площадках по продаже машин, сообщает РИА Новости. Фотографии используют для того, чтобы получать незаконные страховые выплаты. Наибольшему риску подвержены владельцы, которые публикуют снимки с четко различимыми госномерами. Аферисты обрабатывают найденные изображения с помощью искусственного интеллекта, нанося на кузов трещины, вмятины и царапины. А потом подают поддельное заявление в страховую компанию от имени владельца. Унесенная смерчем в Кушве собака вернулась спустя 5 дней в разрушенный дом. Во время урагана ветер подхватил собачью будку вместе с псом и унес в лес. Собака получила травмы, но смогла найти дорогу обратно. Обнаружили ее волонтеры. Они объезжали пострадавшие улицы в поисках раненых или оставшихся без еды животных. Пес сидел внутри разрушенного дома на загородном переулке и смотрел в окно. Это все новости к этой минуте. Александр Баланчук, Радио Мир.

0: Я была тут игра.
1: Больше не ищи меня, больше не зови меня. Я тебе не лучший друг, мы разные.

0: музыкальное информационное радио. Каждый звуковой файл, загруженный на телефон, делает его тяжелее. Слушай музыку и подкасты на радиомир.фм и живи легко. Удивительный мир. Радиомир.
1: Там качали громко чайки и не случайно. А причалы бьются волны, как на чайке. И нас с тобой они качали.

Сегодня 1 июля. Как рассказали нам синоптики, в Волгограде днем воздух прогреется до 30 градусов, будет солнечно. В Екатеринбурге прохладно, плюс 19, и небольшой дождь возможен. В Казани и Ульяновске сегодня приятная погода, переменной облачности и 23 градуса. В Кемерове до 26 и солнечно днем. В Перми сегодня пасмурно, небольшой дождь возможен, днем около 20 градусов. В Ростове-на-Дону и Таганроге солнечно и до 30. Ну и в Москве сегодня днем ясная погода, никаких осадков не предвидится. На термометрах после полудня около 26.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 5 утра. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Александр Баланчук. Здравствуйте. В Европе почти 1500 человек стали жертвами изнурительного зноя. Больше всего их во Франции, сообщает телеканал «Мир-24». В Лондоне скорая побила рекорд экстренных вызовов. Из-за невыносимого пекла в Польше остановили грузовые поезда. Зной охватил также Испанию, Италию и Германию. Во Франции, в Париже, в магазинах техники начался ажиотаж. Люди скупают вентиляторы, кондиционеры и освежители воздуха. Казань вошла в число самых востребованных туристических направлений России по итогам первого месяца лета. Город занял 3% от всех бронирований туристического жилья в стране. Такие данные приводит платформа «Броневик». Лидерами по объему спроса стали Москва и Санкт-Петербург. На них приходится более четверти всех бронирований. На третьем месте – агломерация Большого Сочи. В Минске презентовали фирменный поезд. Он будет курсировать в дни Международного фестиваля искусств «Славянский базар». Локомотив украсили символика фестиваля. На столиках в купе пассажиров ждет сувенирная продукция. Поездки пройдут под композиции «Славянского базара» прошлых лет. Васильковый состав будет курсировать между белорусской столицей и Витебском с 14 по 20 июля. Международный фестиваль документального кино, медиа и ИИ-проектов «Ханжонков-Док. Линия фронта» пройдет в Ростове-на-Дону в начале зимы. Об этом сообщили его организаторы. Подать заявки на участие в фестивале можно будет с 1 июля по 15 октября. К участию приглашаются как начинающие авторы, так и профессиональные документалисты, а также создатели медиа-контента. Зрителям покажут более 30 российских и зарубежных работ последних двух лет. Это все новости к этой минуте. Александр Баланчук, Радио Мир.
0: Вы слушаете радиоканал «Мир». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер FS-77-48-754 от 22 февраля 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Программа радиоканала «Мир» рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет.

Листья — это письма лета, что остались без ответа, что летят без адресата.

0: то остались без ответа, что летят без адресата в никуда-то, в никуда-то.
1: Радио Мир. Мир новостей Содружества. Основные события в репортажах корреспондентов Радио Мир.
2: Здравствуйте, это «Мир новостей Содружества». Программа подготовлена журналистами межгосударственной телерадиокомпании «Мир». С вами Анастасия Щеглова. В этом выпуске. В Беларуси прошел международный биотехнологический форум. В Армении обновили государственную программу модернизации экономики. А также новости из Кыргызстана и Казахстана прямо сейчас.
1: Кыргызстан.
2: Иссык-Кульский форум в Кыргызстане объединил свыше 150 представителей науки и творчества. В этом году площадка отмечает 40-летний юбилей. На мероприятии побывал Алексей Калинин.
3: Одна из самых известных цитат автора: «Самое сложное для человека – каждый день оставаться человеком». В этой короткой фразе Чингиза Айтматова заложена главная идея форума. Участники собрались, чтобы вместе искать ответы на новые вызовы современности. Президент Кыргызстана Садыр Джапаров отметил, недавнее избрание республики непостоянным членом Совбеза ООН позволит стране активнее продвигать инициативы на мировой арене.
4: Сегодня перед нами стоят конкретные вызовы. Это предотвращение климатического кризиса и сдерживание чрезмерного использования искусственного интеллекта. Площадка форума как раз и создана для того, чтобы находить эти решения. Но при этом главным приоритетом для нас всегда должно оставаться сохранение базовых человеческих ценностей.
3: Цитаты Чингиза Айтматова звучали одна за другой. Так, президент Албании Байрам Бегай, который побывал накануне в Кыргызстане с первым официальным визитом, провел параллель между метафорами классика и историей своей страны.
5: Чингиз Айтматов.
6: 40 лет люди в Албании были лишены самого понятия «свобода». Бункеры стояли почти в каждом доме. Это страшное состояние, когда у целого народа отнимают память и корни.
3: Масштаб встречи подчеркнул и состав участников. На побережье Иссык-Куля – ученые, нобелевские лауреаты, деятели культуры и представители медиа из 15 стран мира. Для каждого из них творчество Чингиза Айтматова – личная история, говорит журналист из Казахстана Динара Саджан.
7: Все его произведения, я считаю, что они все меняют твое мышление и передают, наверное, время, то время, в котором он жил. И мне еще нравится, знаете, мне нравится, что он был очень активным человеком. То есть он был не только писателем, но и был хорошим организатором.
3: Инициативы Иссык-Кульского форума поддерживают и международные организации, такие как ООН и ЮНЕСКО.
1: Беларусь.
2: Витамины для птиц, индивидуальное питание для рыб и корма для коров, которые помогут увеличить объем молока. Эти темы стали главными на биотехнологическом форуме в Беларуси. Он собрал на одной площадке ученых, представителей агропромышленного комплекса и производств союзного государства. Над чем сейчас трудятся страны, узнала Екатерина Дорошевич.
8: Одна из новинок – уникальный стартовый корм для карпа. С помощью такого питания рыбу можно будет вырастить от малька до товарного вида всего за год, то есть в 3 раза быстрее, чем сейчас. Для каждого этапа роста разработали гранулы оптимального диаметра и подобрали наиболее подходящий рецепт. В экспериментальной диете для рыб есть и экстрадированный корм. Он усваивается быстрее, поэтому для набора веса его требуется меньше. Однако при производстве аминокислот появляется много сопутствующей продукции, говорит гендиректор Белорусской национальной биотехнологической корпорации Сергей Ложечкин.
9: Все эти сопутствующие продукты, они перерабатываются также в комбикормовой отрасли. И сегодня большая работа проделана, чтобы нашим аграриям рассказать, показать эффективность этих продуктов, что они могут влиять на себестоимость кормов в целом для кормления там, в свиноводстве, в птицеводстве, в молочном производстве. Вот эта работа сейчас ведется совместно, конечно же, с нашей Национальной академией наук, с непосредственно хозяйствами.
8: Белорусские корма уже заняли 1/3 рынка аминокислот в России. Представители компании союзного государства заинтересованы в обмене опытом и технологиями и уже работают над созданием нового центра, где будут выпускать критически важную продукцию для продовольственной безопасности обеих стран. Говорит представитель российской компании-поставщика премиксов, пристартеров и комбикормов Лев Деньков.
10: Мы работаем как раз над тем, чтобы объединить все умы, всех биотехнологов и с наших предприятий под крышу одного научно-практического центра, который смог бы разработать штаммы бактерий, которые могли бы в итоге быть реализованы в остальные недостающие аминокислоты и биодобавки. А таких много. Есть некоторые позиции, которые практически на 100% импортируются из Китая.
8: Белорусская национальная биотехнологическая корпорация не только работает над качеством продукции, но и повышает ее добавленную стоимость, расширяет рынки. 80% аминокислот идет на экспорт.
1: Армения.
11: В Армении обновили государственную программу модернизации экономики. Теперь бизнесу разрешено переводить субсидируемые кредиты из одного банка в другой с сохранением льгот. Какие еще нововведения входят в список, узнала Наира Бадалян.
12: Банковский кредит в Армении выдают в среднем под 14% годовых. В рамках программы государство компенсирует бизнесменам от 6 до 8%. Рефинансирование

0: Благодаря льготным кредитам мы приобрели около 10 единиц высокоточного оборудования. Это позволило кардинально сократить время производства и выйти на рынок мебели премиум-класса. Если раньше мы ориентировались только на внутреннего потребителя, то теперь качество продукции полностью соответствует международным экспортным стандартам.
1: Главная задача проекта – предоставить предприятиям доступ к выгодным финансовым ресурсам для обновления мощности и внедрения новых технологий. Такие меры повысят конкурентоспособность местных товаров и услуг. Начальник департамента предпринимательства Министерства экономики Армении Давид Барсерян рассказал, что господдержка предоставляется как малому бизнесу, так и крупным производствам. Она охватывает промышленный сектор, сферы услуг, сельского хозяйства, строительства и грузоперевозок.
2: Мы добавили опцию рефинансирования. Теперь бизнес может один раз переводить льготные займы в банки с более выгодным обслуживанием. Кроме того, приоритет смещается на развитие туризма. Субсидии направляются на строительство региональных отелей.
1: Подать заявки на перекредитование предприниматели могут через банки-партнеры. Максимальный размер льготного займа на компанию составляет 1 000 000 000 драмов. В рублях это 200 миллионов.
3: Казахстан.
4: На севере Казахстана врачи впервые вылечили мочекаменную болезнь у детей с помощью ультразвука. Инновационное оборудование появилось в многопрофильной детской больнице Петропавловска. Анна Куликова встретилась с врачами.
5: Раньше для проведения операций пациентов нередко направляли в республиканские клиники. Теперь современные технологии доступны в Петропавловске. Инновационное оборудование позволяет безопасно удалять камни из мочевыводящей системы без открытого вмешательства, рассказывает главный внештатный детский уролог, хирург высшей категории Североказахстанской многопрофильной больницы Анатолий Клыков.
6: Эндоскопического оборудования уротера реноскопа мы заходим через уретру в мочевой пузырь, далее в устье мочеточников и по мочеточникам доходим до места обструкции камнем. И с помощью ультразвука, который ультразвуковой такой у нас есть, насадка специально заводится и производится контактная литотрипсия, то есть раздробление камня контактным путем. Факт в том, что всегда происходит дробление, неизвестно на какие фракции, но они со временем потом выходят. Вот. И достать их, к сожалению, не всегда получается, прям все 100%, но ловушкой мы их пытаемся зацепить и вытащить.
5: У детей камни менее плотные, поэтому хорошо поддаются воздействию ультразвука. Операции идут от нескольких минут до получаса. 15-летнюю Адему Бактыбаеву несколько месяцев назад доставили в больницу с сильными болями, рассказывает мама девочки Айжан Бактыбаева.
7: Это, конечно, очень хорошо, что у нас на севере есть такое новое оборудование, что нашим детям не нужно никуда ехать там, в Астану или в Алмату при такой сильной боли. Я не представляю, как это выглядело. Было, конечно, очень неудобно. Вот сейчас только были у врача, получили новые рекомендации, тоже будем проходить УЗИ, что пока никаких болей, жалоб нету, пока все нормально, все равно нужно наблюдаться.
5: После лечения Адема вернулась к привычной жизни и записалась в секцию волейбола. История семьи Бактыбаевых – одна из 25 успешных операций, проведенных с помощью нового аппарата. Врачи отмечают, современные технологии позволяют быстрее избавить пациентов от боли и сократить период восстановления. На лечение и консультации приезжают дети из соседних регионов Казахстана. При необходимости врачи готовы принимать и юных пациентов из приграничных регионов России.
3: Кыргызстан.
4: Шахматисты в Кыргызстане становятся одним из приоритетов государственной политики. Президент страны Садыр Жапаров подписал указ о развитии интеллектуального спорта в стране до 2030 года. Асель Усенова узнала подробности.
8: Пока сверстники учатся читать по слогам, 6-летняя Аймия Усубалиева уже просчитывает комбинации на 3 хода вперед. Один неверный шаг может стоить всей партии. К результату девочка относится с особым трепетом.
9: Я когда проиграла сильную соперницу, я плакала.
10: Плакала?
9: Да. Заняла 6-е место.
8: Шахматы – спорт заразительный. Если в семье появляется один игрок, то черно-белая доска быстро захватывает и весь дом. По своему опыту рассказывает тренер одной из столичных школ Аким Сабурбеков.
11: Сначала пошла сестра на шахматы, потом ей вроде понравилось, и она позвала с собой брата. Но сестра потом забросила сама. И брат начал заниматься, потом я начал заниматься, потом сестренка, потом уже и шахматная школа открылась. И получается, всей семьей мы именно в плане шахмат преподаем, играем.
8: Сделать интеллектуальный спорт доступным каждому теперь задача государственной важности. В Кыргызстане делают свой ход конем. Лучших игроков и тренеров теперь будут награждать премии.

0: ими. Но главный упор на массовость рассказывает президент Федерации шахмат Аида Солянова.
1: Уже в этом году, то есть 1 сентября, в школах, 500 школах будут введены занятия по шахматам. Это как дополнительный компонент в образовании. Сейчас мы говорим примерно о 100 тысячах детей. На сегодня активных шахматистов зарегистрировано всего чуть больше 12 тысяч.
0: 500 школ – только дебют. К 2030 году в планах организовать кружки во всех образовательных учреждениях, а их по всей стране около 2500.
2: На сегодня все. С вами была Анастасия Щеглова и программа «Мир новостей Содружества». До встречи в эфире.
3: «Мир новостей Содружества». Основные события в репортажах корреспондентов «Радио Мир». «Мир». Музыкальное информационное радио. Реклама.
4: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки. Статус ветерана боевых действий. Освобождение от земельного налога. Компенсацию оплат услуг ЖКХ. Путевки в санаторий. Отпуск 2 раза в год. И другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
3: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390.

мне чуть-чуть музыки. Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало,

Сегодня 1 июля. Как рассказали нам синоптики, в Волгограде днем воздух прогреется до 30 градусов, будет солнечно. В Екатеринбурге прохладно, плюс 19, и небольшой дождь возможен. В Казани и Ульяновске сегодня приятная погода, переменной облачности, 23 градуса. В Кемерове до 26 и солнечно днем. В Перми сегодня пасмурно, небольшой дождь возможен, днем около 20 градусов. В Ростове-на-Дону и Таганроге солнечно и до 30. Ну и в Москве сегодня днем ясная погода, никаких осадков не предвидится. На термометрах после полудня около 26.

0: девочки смеются.
1: Радио Мир.
2: Радио Мир.

маячок, чтобы ты заплакала. И пусть звучат не все одинаково, и пусть банально и нет талантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел, выпускной ты в красивом платьице, и тебе вот-вот 17 лет. Я хотел тебе просто

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 6 часов утра. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Александр Баланчук. Здравствуйте. После запуска энергоблока Курской АЭС-2 появился большой запас доступной энергии. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает телеканал «Мир-24». Также Хинштейн поблагодарил главу государства за поручение о снижении тарифной нагрузки в Курской области. В Мурманской области, получившим 100 баллов на ЕГЭ, пообещали жилищные сертификаты. Они составят 500 тысяч рублей. Как заявил губернатор Андрей Чибис, еще одним условием станет учеба в Мурманском арктическом университете либо заключение целевого договора на востребованную специальность с работодателями региона при условии обучения за пределами области. Реальное количество видов насекомых на планете может быть в 2-3 раза выше, чем считалось ранее – от 14 до 20 миллионов, а по менее консервативным оценкам – почти до 30 миллионов. К такому выводу пришла международная группа исследователей. В основе работы лежит колоссальный массив данных. Ученые проанализировали более 1,5 миллионов тропических насекомых, собранных в природоохранной зоне Гуанакасти, объекте всемирного наследия ЮНЕСКО в Коста-Рике. В мексиканском городе Лагос-де-Морено появился загадочный мститель, который ловит предполагаемых угонщиков мотоциклов, приматывает их скотчем к фонарным столбам и оставляет дожидаться полиции. Об этом пишут местные СМИ. Первый такой случай произошел 13 июня. Тогда местные жители нашли мужчину, приклеенного к столбу с надписью «Вор» на лбу. С тех пор полиция обнаружила еще как минимум 4 мужчин в таком же положении. Это все новости к этой минуте. Александр Баланчук, Радио Мир.
0: Дорогие друзья, аудитория «Радио Мир» придерживается традиционных ценностей и всего добивается своим трудом. Слушатели «Радио Мир» активные, целеустремленные и самодостаточные. Ценят свое время и сами решают, что и где покупать. Потому что сами зарабатывают. Ваш бренд станет частью жизни тех, кто ценит качество и надежность. Тем, кто разместит рекламу впервые, особая выгода и специальные условия. Информация на сайте radiomir.fm. 18+. Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390.

Каждую секунду 8 человек на планете заходят в социальные сети. Подпишись на страницу «Радио Мир» в ВК и проводи время с пользой. Удивительный мир. «Радио Мир».

Лучшие песни стран Содружества в программе «Мировой». Весь месяц выбирайте модную музыку на сайте radiomir.fm. Голосуйте за тех, кто вам нравится, и слушайте итоговый хит-парад в эфире «Радио Мир» в последнее воскресенье каждого месяца. Лучшее, модное и любимое в мировом хит-параде на «Радио Мир».

радио. Итальянский танец тарантелла появился из-за укусов тарантулов. Двигайся в своем ритме, ведь танцемания не кусается. 3 часа уникального вечернего микса в субботу и воскресенье на радио «Мир». Танцемания. Радио «Мир».

Сегодня 1 июля. Как рассказали нам синоптики, в Волгограде днем воздух прогреется до 30 градусов, будет солнечно. В Екатеринбурге прохладно, плюс 19, и небольшой дождь возможен. В Казани и Ульяновске сегодня приятная погода, переменной облачности, 23 градуса. В Кемерове до 26 и солнечно днем. В Перми сегодня пасмурно, небольшой дождь возможен, днем около 20 градусов. В Ростове-на-Дону и Таганроге солнечно и до 30. Ну и в Москве сегодня днем ясная погода, никаких осадков не предвидится. На термометрах после полудня около 26.

студии «Радио Мир» Елена Семененко. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко проведет переговоры в узком и расширенном составах со своим индонезийским коллегой Прабова Субианта. Ожидается, что акцент будет сделан на торгово-экономическом и гуманитарном сотрудничестве. По итогам переговоров будет подписан ряд международных документов. В Казахстане вступила в силу новая редакция основного закона страны. Она меняет систему госуправления, расширяет отдельные гарантии прав граждан и закладывает новую модель взаимодействия государства и общества. Одно из главных нововведений – вместо двухпалатного парламента, Сената и Мажилиса, теперь будет работать однопалатный Курултай. Депутаты будут эффективнее контролировать работу правительства. Если большинство депутатов недовольны работой министра, они вправе обратиться к президенту с предложением отправить его в отставку, сообщает Мир-24. 1943 человека стали жертвами смертельного землетрясения, произошедшего в Венесуэле 24 июня. Также сообщается о 6 тысячах спасенных. Некоторые случаи просто фантастические. Так уполномоченный вице-президент Делси Родригес рассказала в соцсетях о спасении из-под руин дома в самом пострадавшем от стихии штате 3-летнего мальчика. Спасатели передали его медикам. В Москве объявлен оранжевый уровень погодной опасности. По данным синоптиков, 1 и 2 июля максимальное значение температуры составит плюс 31 градус. По прогнозам, жара продлится недолго. В пятницу ожидаются ливни с грозами. Максимальная температура в дневные часы составит плюс 26 градусов. Пока это все. Елена Семененко, Радио Мир.

0: Лето в каждом звуке. Смотрите на телеканале «Мир». Три отличительных черты потенциального миллионера.
1: Я внучка цыганки, так что с интуицией у меня все в порядке.
0: У него железные нервы, золотые мозги.
2: Назовите число пи.
0: И решительная готовность пройти медные трубы. Миллион за 5 минут. Смотрите на телеканале «Мир» и слушайте на радио «Мир» прямо сейчас. Программа рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет.
2: Это игра «Миллион за 5 минут». Здесь очень простые правила. Начинает забег команда, а к финишу приходит один. Тот, у кого мегамозг, суперскорость и железные нервы. Игроки, представьтесь.
3: Я Тимофей Кузнецов, я из Москвы, я студент, лингвист, исследователь.
4: Разбакиев Чингис, менеджер Долгопрудный.
2: А теперь займите свои места. Получить миллион сможет только один из вас. Для этого вам надо за 5 минут ответить правильно на 40 вопросов. Первый раунд 2 минуты. Отвечать будете по очереди. Верно ли, что нефть называют белым золотом?
4: Нет.
2: Правильно. А какого цвета яблочко в мишени для спортивной стрельбы из лука?
3: Зеленого.
2: Желтого. Начало какой галереи положила картина «Стычка с финляндскими контрабандистами»?
4: Третьяковской.
2: Правильно. Какому историческому персонажу посвящена народная песня «Ревела буря»?
3: Пас.
2: Ермаку. А группу каких птиц называют парламентом?
4: Лебеди.
2: Совы. А кто, согласно песенке, в беде не бросит и лишнего не спросит?
3: Рук.
2: Правильно. В каком российском городе можно прогуляться по парку «Остров Фартов»?
4: Санкт-Петербург.
2: Кронштадте. Действие какого произведения Данте частично происходит в аду?
3: Божественная комедия.
2: Верно. Какая кислота в химии обозначается формулой HNO3?
4: Натриевая.
2: Азотная. Из какой страны родом сыр эмменталь?
3: Нидерланды.
2: Из Швейцарии. И в каком фильме прозвучала песня «Моя лилипуточка»?
4: Пас.
2: Новый Гулливер. А в память взятия какого города на Красной площади возведен собор Василия Блаженного?
3: Азани.
2: Верно. Как назывался нагрудный значок для награждения граждан СССР, сдавших нормативы по стрельбе?
4: Пас.
2: Ворошиловский стрелок. Какой актер в фильме «Трактористы» впервые исполнил песню «Три танкиста»?
3: Пас.
2: Николай Крючков. Сколько лет длится отпуск по уходу за ребенком?
4: 3.
2: Правильно. Нитками какого цвета, согласно фразеологизму, шито неубедительное дело?
3: Красными.
2: Белыми. А какой термин для навигации за пределами атмосферы ввел в русский язык советский ученый Георгий Лангемак?
4: Пас.
2: Космонавтика. А какой обряд на Руси сопровождался фразой «У вас товар, у нас купец»?
3: Торговля.
2: Сватовство. А в каком российском городе есть набережные Афанасия Никитина и Степана Разина?
4: Томск.
2: Тверь. А в какой стране добывают каррарский мрамор?
3: В Египте.
2: Италии. Стоп! Первый раунд окончен. Подведем итоги первого раунда. Я задал вам 20 вопросов, получил от вас 6 правильных ответов. При этом Чингис ответил правильно 3 раза, Тимофей 3 раза. При равных результатах игроков победитель раунда определяется в дополнительном раунде. На вопросы отвечаете по очереди до победы в 1 очко. Под каким игровым номером выступали футболисты Марадона и Пеле?
4: 10.
2: Правильно. В каком виде спорта судья может получить приз «Золотой свисток»?
3: Хоккей.
2: Правильно. На какой улице находится здание мэрии Москвы?
4: Тверская.
2: Правильно. У штаб-квартиры какой организации стоит скульптура Зураба Церетели «Добро побеждает зло»?
3: Мэрия.
2: ООН. Со счетом 2-1 в дополнительном раунде побеждает Чингис.
0: «Миллион за 5 минут». Продолжение следует.

0: Робот Аида пишет картины или романы?
1: Картины.
0: Правильно. Какая цифра в одном из стихотворений Маршака сравнивается с буквой О?
1: Ноль.
0: Верно. Кем вы приходитесь отцу вашей мамы?
1: Сыном.
0: Внуком. Тимофей, что в переводе с испанского означают климатические термины «эль-ниньо» и «ла-нинья»?
2: Это ветрал. Ветры.
0: Мальчик и девочка. Российский мультфильм о каком монгольском хане вышел под слоганом «Завоеватель тысячелетия»?
1: Чингисхан.
0: Правильно. Какое отчество носил основатель Москвы князь Юрий Долгорукий?
1: Михайлович.
0: Владимирович. Тимофей, в какой галактике в одноименном фильме находилась планета Плюк?
2: Пас.
0: Кинза-дза. Чингис, внутри чего обжаривается яйцо в блюде, яйцо в корзине?
1: Тесто.
0: Да. А какой птичкой была Тутта Карлсон, героиня сказки Яна Экхольма?
1: Голубь.
0: Цыпленок. Тимофей, сколько звезд большой медведицы составляют большой ковш?
2: 6.
0: 7. Чингис, свидетельством существования какого движения служит броуновское?
1: Хаотического.
0: Теплового. Тимофей, какую картину Шишкина герой фильма «Карнавальная ночь» назвал «Медведи на отдыхе»?
2: Медведи в сосновом бору.
0: Утро в сосновом лесу. Чингис, в устье какой реки находится большой порт Санкт-Петербурга?
1: Нева.
0: Правильно. Какой конструктор оружия стал первым кавалером ордена за заслуги перед Отечеством второй степени?
1: Калашников.
0: Да. Сколько камерных глаз у позвоночных?
1: Два.
0: Верно. Кому приписываются слова, сказанные в 1941 году у разъезда Дубосекова? Велика Россия, а отступать некуда, позади Москва.
1: Жуков.
0: Политруку Клочкову. Тимофей, верно ли, что на колесе обозрения солнца Москвы есть кабинка для регистрации брака?
2: Верно.
0: Да. На каком языке разговаривает робот-андроид Ибн Сина?
2: На латыни.
0: На арабском. Стоп! Второй раунд окончен. А вы немного разбогатели. Вы взяли несгораемую сумму. Автором 10-го правильного ответа в игре стал Чингис. 10 тысяч у вас. Подведем итоги двух раундов. Я задал вам 38 вопросов. Вы мне вернули 14 правильных ответов. При этом Тимофей дал 4, Чингис 10. Чингис проходит в третий раунд шоу «Миллион за 5 минут».
3: «Миллион за 5 минут». Продолжение следует.
4: Удивительный мир. Кора радужного эвкалипта способна переливаться 9 цветами. Слушайте мир. Музыкально-информационное радио.
5: Реклама. Зоофарм – это больше, чем ветаптека. Это место, где ваш питомец получает заботу и внимание, а вы – уверенность в его здоровье. Опытные фармацевты, индивидуальный подход к проблеме каждого клиента, широкий выбор ветпрепаратов. Наши адреса – Колхозная площадь 6, Кирова 2. Зоофарм – забота о здоровье ваших животных.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Маленькое чудо. Мы подарим его вам, и мир станет богаче на счастливых пап и мам. Медицинский центр «Семья», клиника репродуктивной медицины, где мечта стать родителями становится реальностью. Современное обследование и лечение всех видов бесплодия. Процедуры ЭКО, включая программы по ОМС и квалифицированное ведение беременности. Мы рядом на каждом этапе вашего пути. Семья – ваш шанс на родительское счастье. Второй Красненский переулок, дом 2. Звоните 37 10 20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Прочность без переплат. Бетон Инвест. Надежный бетон для ваших проектов. 6-8-6-8-6-8. Деревня Михновка, улица Новая, 1.
9: Алло.
10: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
11: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
12: Мне уже 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
13: Быстрый способ освоить профессию в сфере IT в твоем городе. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики.
14: Подробности на сайте itcollegetop.ru.
15: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50.

0: 50+. Моя движущая сила. Автомобили в наличии в Д-Авто. На Николаева, 74. Звоните 53 53 53. Билджи. Надежность в движении.
1: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.
2: «Радио Мир». Хорошо звучит.

0: Радио Мир. Хорошо звучит. Радио Мир. Миллион за пять минут. Продолжение. Программа рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет.
1: Это игра «Миллион за пять минут». Слушайте правила финала. Ровно одну минуту я задаю вопрос, и вы отвечаете. До 40 правильных ответов, но осталось еще немного. Дотянитесь до этой отметки, и выигрыш ваш. Третий раунд. В каком турецком городе главная улица называется Истикляль?
2: Стамбул.
1: Правильно. Про это животное, которое боялось прививок, сняли мультфильм.
2: Пас.
1: Бегемот. Совиный попугай или какапо относится к летающим или к нелетающим птицам?
2: Какапо.
1: Нелетающим или нет?
2: К летающим.
1: Нелетающим. В повести Льва Кассиля выдуманная страна называлась Кандуит или Швамбрания?
2: Кандуит.
1: Швамбрания. Какой инертный газ используется вместе с гелием для дыхания океанавтов и водолазов?
2: Кислород.
1: Не он. А кого школьники называют родаками?
2: Родителями.
1: Верно. Назовите хотя бы одно из четырех агрегатных состояний вещества.
2: Твердое.
1: Верно. В 2026-27 годах Россия и эта страна проведут перекрестные годы образования.
2: Китай.
1: Да. Целовались ли герои трагедии Шекспира Ромео и Джульетта?
2: Нет.
1: Целовались. Денис Клявер, сын Ильи Олейникова или Юрия Стоянова?
2: Олейникова.
1: Верно. Всероссийская олимпиада школьников имени Мстислава Келдыша проводится по математике или по информатике?
2: По математике.
1: По информатике. Стоп! Эта игра окончена. Подведем итоги этой игры. В течение трех раундов я задал 49 вопросов. Вы дали мне 19 правильных ответов. Одного балла не хватило до второй несгораемой суммы. Что же, значит, ваша удача проявит себя как-нибудь еще. Миллион вы пока не заработали. Благодарю вас за игру и всего доброго.
2: Спасибо.
0: Миллион за пять минут. Смотрите на телеканале «Мир» и слушайте на радио «Мир».

0: Мир. Мир. Музыкальное информационное радио. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Елена Семененко. Здравствуйте. В Казахстане официально вступила в силу новая конституция страны. Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил соотечественников с этим историческим событием. Токаев заявил, что страна выходит на перестройку политической системы, трансформацию ключевых институтов государства и гражданского общества. Новый закон стал по-настоящему всенародным. За изменения казахстанцы проголосовали на референдуме 15 марта. В Таджикистане создадут Центр гуманитарного реагирования АДКБ. Об этом заявил глава МЧС России Александр Куренков. Отмечается, что центр будет приближен к сейсмическим зонам и будет наполнен

0: Техникой, вещевым имуществом, продовольствием, снаряжением и оборудованием на случай максимальной угрозы. Куренков также сообщил, что в этом году состоится совместная тренировка «Скала-2026», а в Таджикистане пройдут специальные учения «Кобальт-2026». В Минске к Славянскому базару презентовали фирменный поезд. Локомотив украсили символикой Международного фестиваля искусств. На столиках купе пассажиров ждет сувенирная продукция. Поездки пройдут под композицией Славянского базара прошлых лет. Васильковый состав будет курсировать между белорусской столицей и Витебском в дни фестиваля с 14 по 20 июля. Казань вошла в число самых востребованных туристических направлений России. По итогам первого месяца лета город занял 3% от всех бронирований туристического жилья в стране. Такие данные приводит платформа «Броневик». Лидерами по объему спроса стали Москва и Санкт-Петербург. На третьем месте – агломерация Большого Сочи. Пока это все. Елена Семененко, Радио Мир.
1: Реклама. Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
2: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390.
3: Смотрите на телеканале «Мир».
4: Чтобы выполнить этот приказ, должен был выжить хотя бы один.
5: Рассвете пойдем. Они нас в это время ждать не будут.
4: Когда судьба Родины в твоих руках, неизбежно встаешь на путь героя.
5: Же команди. Хреново я командир. Балагана много.
4: История о доблестном подвиге белорусского народа.
5: Спасибо. Выручили вы нашего хлопца.
3: Ожидание полковника Шалыгина. Смотрите сегодня на телеканале «Мир». Категория 16+.
6: Если хочешь танцевать...

Танцы в такую рань – отличный способ взбодриться, если вы не любитель скучной зарядки типа «упал», «отжался» и так далее. Под музыку «Радио Мир» просыпаться – одно удовольствие. Так что делайте громче и доброго утра вам и вашим соседям. Меня зовут Инна Фатеева. Скоро к нам присоединится Паша Королёв с «Минутной историей». А пока здесь винтаж с плохой девочкой.

0: Лето в каждом звуке. Минутная история.
1: Всем привет! В студии Павел Королев. Сегодня, 1 июля, день изобретения солнцезащитных очков. Об этом наша минутная история. Официальной причины, почему праздник отмечают 1 июля, нет. Дата носит символический, а возможно даже маркетинговый характер, поскольку к этому моменту в большинстве регионов северного полушария устанавливается солнечная погода, и потребность в защите глаз от ультрафиолета становится особенно актуальной. Первые солнцезащитные очки появились очень давно. Подобный аксессуар археологи находили в древнеегипетских гробницах. По легенде, император Нерон смотрел бои гладиаторов сквозь отшлифованные изумруды. Эскимосы и другие народы Крайнего Севера, защищаясь от снежной слепоты, носили пластины из кости, дерева или кожи с тонкими прорезями. В наши дни при выборе солнцезащитных очков важно помнить, что просто затемненные линзы могут быть опасны. Ищите аксессуары с маркировкой UV-4. 400. Это золотой стандарт защиты глаз от ультрафиолета. Такая сегодня минутная история. С вами был Павел Королев. Слушайте Радио Мир.

0: хорошо звучит. Реклама. Ищите подходящую квартиру в хорошем доме для своей семьи? Продается двухкомнатная квартира 86 квадратных метров на первом этаже кирпичной десятиэтажки в районе Киселевского рынка. Улучшенная планировка, окна на две стороны. Это идеальный район для жизни. Тихая вторая линия, рядом парк Соловьиная роща, школы, сады и вся необходимая инфраструктура. Один собственник, быстрая сделка. Звоните 63 70 73.
1: Заключай контракт с Вооруженными силами России. Зарплата от 4 миллионов 500 тысяч рублей в год. Единовременная выплата 2 миллиона рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. При оказании содействия и сопровождении кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 22 15 22.
2: При поддержке Министерства обороны РФ.
3: Юпитер в Смоленске. Более 5 лет! 515-800!
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Цемент и сухие смеси.
6: Смоленская керамика на века.
0: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич». Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво.
7: 12+.
0: Бетон Инвест. Качественный бетон по цене производителя. 686868. Деревня Михновка. Улица Новая 1.
8: А вы готовы к пляжному сезону? Новая яркая пляжная коллекция уже представлена в магазинах «Модная шляпка». Фантастический выбор купальников, туник и, конечно, шляпок. Актуальные модели, расцветки, принты и широкий размерный ряд. Магазин «Модная шляпка». Ждем вас на Кашена 8, Колхозная площадь и в ТРЦ «Макси», третий этаж.
9: Муж не может взять ребенка на руки? Болит спина и суставы после работы на даче? Перепробовали все, а боль не отступает? Запишите своих близких на физкультурно-оздоровительный курс в Центр доктора Бубновского. Специалисты центра подберут для каждого индивидуальный курс. Приходите сегодня, и мы научим жить без боли. Аптечная 1. Подробности по телефону в Смоленске 460043.
10: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске 38 85 95.
0: Радио Мир.

0: Прямо сейчас на телеканале «Мир» сериал «Операция Горгона». 16+. Погода.
1: Сегодня 1 июля. Как рассказали нам синоптики, в Волгограде днем воздух прогреется до 30 градусов, будет солнечно. В Екатеринбурге прохладно, плюс 19, и небольшой дождь возможен. В Казани и Ульяновске сегодня приятная погода, переменной облачности, 23 градуса. В Кемерове до 26 и солнечно днем. В Перми сегодня пасмурно, небольшой дождь возможен, днем около 20 градусов. В Ростове-на-Дону и Таганроге солнечно и до 30. Ну и в Москве сегодня днем ясно. Погода, никаких осадков не предвидится. На термометрах после полудня около 26.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 8 часов. Новости.
1: С вами Артем Дмитриев. Здравствуйте. В Смоленске начался ремонт мемориальной стены в сквере памяти героев. Старую облицовку демонтировали, на ее месте смонтируют металлический каркас и облицуют гранитом. Надпись со стихами Николая Рыленкова будет сохранена. Работы планируют завершить к середине июля. Глава города отметил, что стена полностью сохранит свой облик и детали. В Смоленске продолжается капремонт улицы Колхозной по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». На участке в 241 метр полностью отфрезеровали покрытие, уложили 85% выравнивающего слоя. В ближайшее время начнут ремонт тротуаров с укладкой брусчатки и тактильной плитки. Смоленская область вошла в число победителей программы «Регион для молодых» и получит более 104 миллионов рублей на развитие молодежных центров в Вязьме и Десногорске. В Вязьме появится коворкинг, медиа-студия и конференц-зал. В Десногорске – творческий кластер и семейная зона. Власти Смоленска прокомментировали просьбы о запрете движения транспорта в центре в ночное время. Ночной запрет движения на улице Пржевальского вводиться не будет, так как это станет нарушением прав граждан. Однако будет рассмотрена возможность ограничения для мотоциклистов в ночное время. Спонсор выпуска новостей – ООО «Премьер Автозапад». Лето в разгаре, солнце, скорость, Jetour Dashing. Твой дерзкий городской технологичный кроссовер уже ждет тебя в «Премьер Авто» от 2 миллионов 100 тысяч рублей. Весь июль максимальная выгода до 550 тысяч, плюс антикоррозийная обработка в подарок. Приезжай на тест-драйв Jetour Dashing и сделай свой шаг к яркому лету без границ. Смоленск, Красненское шоссе 40, телефон 707-709. С вами был Артем Дмитриев.
0: Дорогие друзья, аудитория «Радио Мир» придерживается традиционных ценностей и всего добивается своим трудом. Слушатели «Радио Мир» активные, целеустремленные и самодостаточные. Ценят свое время и сами решают, что и где покупать. Потому что сами зарабатывают. Ваш бренд станет частью жизни тех, кто ценит качество и надежность. Тем, кто разместит рекламу впервые, особая выгода и специальные условия. Информация на сайте radiomir.fm. 18+. Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390.

0: Мир. Хорошо звучит. Смотрите на телеканале «Мир». Ох, и молодежь сейчас пошла.
1: Моя сила заключается в умении договариваться с людьми.
0: И все-то они знают.
2: User pick – это аватарка или аккаунт?
1: Аватарка.
2: Правильно.
0: И полагаются только на себя. «Миллион за 5 минут. Дети». Смотрите на телеканале «Мир» и слушайте на радио «Мир» прямо сейчас.
3: Это игра «Миллион за 5 минут». Вы – тигры в джунглях знаний. Каждый прыжок, каждый правильный ответ приближает к добыче. Удачной охоты. Игроки, представьтесь.
4: Меня зовут Радомир Лопухин, мне 11 лет, я живу в городе Москва, я учусь в 5 классе.
5: Меня зовут Кирилл, живу в городе Мелитополь, 6 класс, 13 лет.
3: А теперь займите ваши игровые места. Вперед! Получить миллион сможет только один из вас. Для этого вам надо за 5 минут ответить правильно на 35 вопросов. Первый раунд, 2 минуты. Отвечаете по очереди. Утонет ли тело в воде, если его вес превышает силу Архимеда?
4: Нет.
3: Утонет. Какому российскому городу довелось принимать зимние Олимпийские игры?
4: Сочи.
3: Верно. Как называется явление передачи тепла внутри твердого тела?
4: Пас.
3: Теплопроводность. Кто из бременских музыкантов сначала играл на гитаре, а затем на трубе? Собака или кот?
4: Пас.
3: Кот. Стрежень – это самая быстрая или наиболее медленная часть течения реки?
4: Быстрая.
3: Правильно. Кто из героев сказки Виталия Губарева отказался делать кривые зеркала? Абаш или гурт?
4: Пас.
3: Гурт. Может ли простое предложение состоять только из одного главного члена?
4: Нет.
3: Может. Одинаково ли число вершин, сторон и углов в многоугольнике?
4: Нет.
3: Да.
6: К бассейну какого моря относятся Черное и Азовское моря?
4: Пас.
3: Средиземного. Может ли стриж лететь со скоростью более 100 км в час?
4: Нет.
3: Может. Как называют число, которое имеет больше 2 натуральных делителей?
4: Пас.
3: Составное. Дельфины и киты относятся к классу млекопитающих или рыб?
4: Млекопитающих.
3: Верно. Какой русский физиолог инициировал создание памятника безымянной собаке?
4: Пас.
3: Иван Павлов. О каком гаджете в песенке «Фиксиков» говорится, что он трень-трень целый день?
4: Будильник.
3: Телефон. Назовите крупнейший город в восточном полушарии.
4: Пас.
3: Токио. Приквел – это продолжение известного фильма или его предыстория?
4: Продолжение.
3: Предыстория. Назовите самый протяженный горный хребет мира.
4: Уральский.
3: Анды. Какого героя комиксов Бенедикт Камбербэтч сыграл в фильмах о «Мстителях» и «Человеке-пауке»?
4: Пас.
3: Доктор Стрэндж. Имеет ли прямая линия начала?
4: Да.
3: Нет. В центре какой столицы находится остров Сите?
4: Пас.
3: Парижа. Может ли жираф чистить уши и нос языком?
4: Нет.
3: Может. Татаро-монгольская ига длилась больше или меньше 2 веков?
4: Больше.
3: Правильно.
6: За первое место вручается золотая медаль, за второе – серебряная, а за третье?
4: Нет.
3: Бронзовая. Стоп. Первый раунд окончен. Итак, статистика первого раунда. Я задал 23 вопроса, получил от вас 4 правильных ответа. При этом Радомир ответил правильно 1 раз, Кирилл 3 раза. Поэтому Кирилл начнет отвечать во втором раунде. И так как во втором раунде переход хода происходит только после ошибки игрока, если Кирилл не будет ошибаться, то Радомир не сможет даже и вступить в игру. Раунд будет длиться 2 минуты.
0: «Миллион за 5 минут. Дети». Продолжение следует.

0: Лето в каждом звуке. Миллион за пять минут. Дети. Продолжение.
1: Это игра «Миллион за пять минут». Радомир Лопухин и Кирилл Душков продолжают схватку за миллион. Второй раунд. Этих мультяшных героев зовут Донателло, Леонардо, Рафаэль и Микеланджело.
2: Черепашки-ниндзя.
1: Верно. В какой спортивной игре принимал участие электроник вместо Сергея Сыроежкина в фильме «Приключения электроника»?
2: Футбол.
1: Хоккей. Радомир, какой знак препинания обычно используется в русском языке для выделения определений?
3: Пас.
1: Запятая. Кирилл, чья теорема утверждает о равенстве квадрата гипотенузы сумме квадратов катетов?
2: Пас.
1: Пифагора. Радомир, верно ли, что имена прилагательные обозначают признак предмета?
3: Да.
1: Правильно. Соревнования в каком виде спорта включают в себя два упражнения? Рывок и толчок?
3: Пас.
1: Тяжелая атлетика. Кирилл, есть ли на шкуре тигра такие же полосы, как и на шерсти?
2: Да.
1: Правильно. Сколько представителей расы людей состояло в «Братстве кольца» в кинотрилогии «Властелин колец»?
2: Три.
1: Два. Барамир и Арагорн. Радомир, назовите родной город автомобиля УАЗ.
3: Россия.
1: Ульяновск. Кирилл, как Робинзон Крузо назвал спасенного им от каннибалов индейца?
2: Пятница.
1: Верно. Что быстрее расплавится при нагревании, серебряное кольцо или алюминиевая ложка?
2: Ложка.
1: Верно. А какой географический объект считается самой высокой точкой Земли?
2: Гора Эверест.
1: Верно. Главными символами какого древнегреческого бога были орел, скипетр и молния?
2: Зевс.
1: Правильно. Из чего в начале мультфильма «Корпорация монстров» монстры получали электроэнергию для своего монстрополиса?
2: Из страха.
1: Да, из детских криков. В каком году Наполеон Бонапарт провел неудачную русскую кампанию, Кирилл?
2: В 1812-м.
1: Правильно. Кирилл, первая печатная книга на Руси называлась «Библия» или «Апостол»?
2: Апостол.
1: Верно. Дедушка какой российской телеведущей написал сказку про Буратино?
2: Пас.
1: Татьяна Толстой. Радомир, может ли быть у круга два разных по длине радиуса?
3: Нет.
1: Правильно. Сколько планет в нашей Солнечной системе?
3: Восемь.
1: Правильно. Какое транспортное средство Эммет Браун использовал для разгона машины времени, чтобы вернуться из прошлого в фильме «Назад в будущее 3»?
3: Пас.
1: Паровоз. Стоп. Второй раунд. Окончим. Ну вот, совсем другое дело. Так бы с самого начала. В этом раунде играли гораздо лучше. Автор пятого правильного ответа в этой игре – это Кирилл. 10 000 рублей. Но это же не все. Потому что в этой студии автор 15-го правильного ответа в этой игре – это Радомир. И еще 10 000 рублей. А теперь подведем общий итог двух раундов. Я задал вам 43 вопроса. Получил от вас 16 правильных ответов. Это командная работа. Но пришло время вашу прекрасную команду разрушить. Итак, из 16 правильных ответов Радомир дал 4, Кирилл 12. Кирилл выходит в третий раунд нашего шоу. Радомир, спасибо за игру. Рад знакомству. До встречи.
0: Миллион за пять минут. Дети. Продолжение следует.
4: Удивительный мир. Любые следы на Луне останутся навсегда. Слушайте мир. Музыкально-информационное радио.
0: Реклама.
5: Цирк Гранд Арена в Смоленске. Летающие обезьяны и танцующие медведи.
6: С 4 июля у ТРЦ «Макси».
7: Финальная распродажа офисов и апартаментов в центре Смоленска. В Юнити осталось всего 8 офисов. Успей купить. Доступна рассрочка на 12 месяцев без переплат. Сдача объекта уже в июле. Готовые помещения с современным ремонтом всего от 3 300 000 рублей. Заезжай и работай сразу, без дополнительных вложений. Парковка, ресторан, фитнес-зал, коворкинг и высокий трафик благодаря действующему отелю. Юнити – современный формат для жизни и бизнеса. Чувствую ритм молодежной столицы России. 32-22-22.
8: Рассрочка предоставляется застройщикам офиса Юнити. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
9: Прочность без переплат. Бетон Инвест. Надежный бетон для ваших проектов. 686868. Деревня Михновка, улица Новая 1.
10: Лето зовет, а ты собрался домой? Не сегодня. Джили Сити Рей. Музыку громче. Маршрут по настроению. Зарядись энергией города в Джили Д Авто. Ждем на Гагарина 53. Телефон 39 20 20.
11: Медицинский центр «Оптима» представляет современное решение ваших проктологических проблем. Лазерное лечение быстро, эффективно и максимально комфортно. Верните себе качество жизни без лишних неудобств. Запись по телефону 65 95 95.
12: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: 4 июля «Хмелита» салютует Нахимову. Под Андреевским флагом концерт, стихи, выступления ансамблей «Орион» и «Витязь». Гостей ждут выставки, детские шоу, игры и фотозоны. А также работает полевая кухня. Подробности на сайте 0+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске 38 85 95.

0: Это в каждом звуке. Миллион за пять минут. Дети. Продолжение.
1: Это игра «Миллион за пять минут». Кирилл, поздравляю, вы в финале. Ровно одну минуту я задаю вопросы, а вы на них отвечаете. Поднимите счет до 35, деньги ваши. Третий раунд. Как называется комплекс наук, изучающих прошлое человечества во всей его конкретности и многообразии?
2: Археология.
1: История. Кто подписал указ об основании Смольного института благородных девиц в Санкт-Петербурге? Александр II или Екатерина II?
2: Екатерина II.
1: Верно. Как называют человека, у которого одинаково хорошо развиты функции обеих рук?
2: Пас.
1: Амбидекстр. Мензуркой или динамометром пользуется для определения объема жидкости?
2: Мензуркой.
1: Верно. Кто в мультфильме дал объявление о поиске друзей? Крокодил Гена или Чебурашка?
2: Крокодил Гена.
1: Да. Казахстан занимает 9-е или 15-е место в мире по площади территории?
2: 9-е.
1: Да. В каком телесериале Татьяна Догилева сыграла роль волшебного зеркальца?
2: Пас.
1: Последний богатырь наследия. Правда ли, что попугаи единственные говорящие птицы в мире?
2: Да.
1: Нет. Как называется сказка, в которой хлебобулочный шарик убежал от дедушки и бабушки?
2: Колобок.
1: Да. Какую цифру снабжают точкой внизу, чтобы при переворачивании отличать от шестерки?
2: Девятку.
1: Да. От какой части речи образованы качественные наречия?
2: Пас.
1: От прилагательного. Стоп. Это игра. Окончена. В течение трех раундов я задал 54 вопроса. Вы поначалу в команде с Радомиром, а потом в одиночку дали мне 22 правильных ответа. Сегодня до миллиона вы не дотянулись, но ведь и смысл нашей схватки был не в деньгах, а в уникальной возможности проверить себя. И вы показали себя с лучшей стороны. Спасибо вам за игру, рад знакомству и до свидания.
2: До свидания.
0: Миллион за пять минут, дети. Смотрите на телеканале «Мир» и слушайте на радио «Мир».

0: музыкальное информационное радио. Каждую секунду 8 человек на планете заходят в социальные сети. Подпишись на страницу «Радио Мир» в ВК и проводи время с пользой. Удивительный мир. «Радио Мир». Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Елена Семененко. Здравствуйте. В Таджикистане создадут Центр гуманитарного реагирования АДКБ. Об этом заявил глава МЧС России Александр Куренков. Отмечается, что центр будет приближен к сейсмическим зонам и будет наполнен техникой, вещевым имуществом, продовольствием, снаряжением и оборудованием на случай максимальной угрозы. Абитуриенты подали через госуслуги более 900 тысяч заявлений на поступление в вузы, сообщили в Минцифры. Там добавили, что в 3 раза выросла посещаемость сервиса «Подбор вуза». Ежедневно к нему обращаются до 250 тысяч раз. Наиболее популярными регионами для поступления стали Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, Свердловская и Новосибирская области. На Байконуре участники экипажа «Союза МС-29» опробовали защитные костюмы, включая тест на их герметичность. Также они проверили оборудование корабля, отработали действия внутри кабины и изучили программу полета. Основной экипаж «Союза МС-29» – это космонавты Роскосмоса Петр Дубров и Анна Кикина и астронавт НАСА Анил Менон. Старт «Союза МС-29» намечен на 14 июля. Планируемая продолжительность их работы составит 261 сутки. 34% опрос.

0: Сушеных россиян спасаются от жары под кондиционером. Это показало исследование «Комсомольской правды». Каждый пятый просто чаще умывается и ходит в душ. 9% говорят, что в жару пьют прохладную воду и едят мороженое. Еще около трети опрошенных россиян сообщили, что хорошо переносят жаркую погоду и даже наслаждаются такими днями, ведь лето такое короткое. Пока это все. Елена Семененко, Радио Мир.
1: Смотрите на телеканале «Мир».
2: Чтобы выполнить этот приказ, должен был выжить хотя бы один.
3: На рассвете пойдем. Они нас в это время ждать не будут.
2: Когда судьба Родины в твоих руках, неизбежно встаешь на путь героя.
3: Уже командир. Хреново я командир. Балагана много.
2: История о доблестном подвиге белорусского народа.
3: Спасибо. Выручили вы нашего хлопца.
1: Ожидание полковника Шалыгина. Смотрите сегодня на телеканале «Мир». Категория 16+. Лето в каждом звуке.

умелыми мужскими руками можно делать много нужных дел. И я не про гвоздь забить, а про кофе сварить и нежно обнять. Что еще нужно для прекрасного утра? Всем романтики в компании «Радио Мир». Меня зовут Инна Фатеева, я с вами. Для полного счастья не хватает только красивого трека от Звонкого. Вот он, «Ловите». И я уверена, это именно та песня, о которой вы сейчас подумали.

История. Всем привет! В студии Павел Королев. Сегодня, 1 июля, день изобретения солнцезащитных очков. Об этом наша минутная история. Официальной причины, почему праздник отмечают 1 июля, нет. Дата носит символический, а возможно даже маркетинговый характер, поскольку к этому моменту в большинстве регионов северного полушария устанавливается солнечная погода, и потребность в защите глаз от ультрафиолета становится особенно актуальной. Первые солнцезащитные очки появились очень давно. Подобный аксессуар археологи находили в древнеегипетских гробницах. По легенде, император Нерон смотрел бои гладиаторов сквозь отшлифованные изумруды. Эскимосы и другие народы Крайнего Севера, защищаясь от снежной слепоты, носили пластины из кости, дерева или кожи с тонкими прорезями. В наши дни при выборе солнцезащитных очков важно помнить, что просто затемненные линзы могут быть опасны. Ищите аксессуары с маркировкой UV-4. 400. Это золотой стандарт защиты глаз от ультрафиолета. Такая сегодня минутная история. С вами был Павел Королев. Слушайте Радио Мир.

0: Мир. Хорошо звучит. Реклама.
1: Иногда лучший отдых – это не отпуск. Это один вечер, который вдруг становится особенным. Теплый ветер, музыка, огни Смоленска отражаются в воде, а город будто остается где-то далеко. На катамаране «Галатея» делают предложения, празднуют дни рождения, встречают закаты и просто по-настоящему отдыхают. Потому что «Галатея» — это не про прогулку по Днепру. Это про эмоции, которые остаются с вами все лето. Катамаран «Галатея». Забронируйте свой вечер по телефону 567-988.
2: Компания «Бастион»

0: приглашает на работу сварщиков. Заработная плата от 110 тысяч рублей. Компенсация проезда, официальное трудоустройство и своевременные выплаты. Работайте в надежной компании на современном производстве. Компания «Бастион», Индустриальная 5, 40 60 02. Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич», Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво.
1: Молодость и упругость вашей кожи вернет микроигольчатый РФ лифтинг экспертного класса. Медицинский центр «Надежда» на Урицкого, 15Б. 62-39-39.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Мы мешаем. Мы мешаем всем. И всем нравится, как мы им мешаем. Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99-68-400. Мешали, мешаем и будем мешать. 68-400.
4: Все для бань в смоленской керамике. Смоленская керамика
5: на века. 4 июля. День ТЭНЕТ на Николаева, 74. И «Авто» приглашает на первую презентацию нового ТЭНЕТ Т4Л. Розыгрыш призов, угощения и специальный бонус на покупку вашего ТЭНЕТ только на Николаева, 74. Начало в 11.00. Подробности по телефону 51 11 22.
6: Срок отсчета 4 июля 2026 года. Подробности по реализации, правила приобретения, количество призов, сроках, месте и порядке получения. Водитель подачи ООО «ИТАВТО» 12+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.
8: Слушай «Радио Мир» Смоленск.

0: Сегодня в нашем городе ожидается малооблачная погода от 17 до 27 градусов тепла, преимущественно без осадков. Завтра облачно с прояснениями, утром плюс 18-22. Днем столбик термометра поднимется до отметки 24-27 тепла. Спонсор прогноза погоды ООО «Ветснаб». Сеть ветеринарных аптек «Зоофарм». «Зоофарм» — это больше, чем ветаптека. Это место, где ваш питомец получает заботу и внимание, а вы — уверенность в его здоровье. Опытные фармацевты. Индивидуальный подход к проблеме каждого клиента. Широкий выбор ветпрепаратов. Наши адреса: Колхозная площадь 6 и Кирова 2. Зоофарм. С заботой о здоровье ваших животных. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Радио Мир. Хорошо звучит.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 9 часов утра. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Елена Семененко. Здравствуйте. В новом учебном году Минпросвещение начнет вводить в школах поэтапно новую дисциплину «Духовно-нравственная культура России». Об этом рассказала глава министерства Сергей Кравцов. Цель дисциплины – формирование у школьников мировоззрения, основанного на традиционных российских духовно-нравственных ценностях. В частности, будут изучаться жизненные пути и взгляды государственных, общественных и культурных деятелей, а также ученых и военных. Президент Беларуси Александр Лукашенко проведет переговоры в узком и расширенном составах со своим индонезийским коллегой Прабова Субианта. Ожидается, что акцент будет сделан на торгово-экономическом и гуманитарном сотрудничестве. По итогам переговоров будет подписан ряд международных документов. 48% россиян за последний год вступали в конфликты с соседями. Чаще всего поводом для споров становятся шум, бытовые проблемы и беспорядок в общих зонах. Это показало исследование Росгосстраха, с результатами которого ознакомилась газета «РУ». Несмотря на расхожее утверждение, что характер человека портится с возрастом, исследование выявило иную закономерность. Более нетерпимыми оказались представители младшего поколения. Более 400 пар из 36 регионов России поженились в течение одного дня в Туле. В красивую дату 26.06.26 в регионе прошла акция «Скажи да». В этот день зарегистрировать свой брак можно было круглосуточно. В рамках акции стартовала и розыгрыш двухкомнатной квартиры. Испытать удачу смогут молодожены, которые вступили в этот день в брак и родившие ребенка до 7 июля будущего года. Пока это все. Елена Семененко, Радио Мир.

Настоящая женщина простит, но ничего не забудет, сделает выводы и наступит на те же грабли. Разрешите представиться, это все я, Инна Фатеева. Но вообще шучу, я не злопамятная. Всем доброго утра. Вы продолжаете слушать «Радио Мир». В этом часе не пропустите рубрику «Соль и перец». Саша Лосева уже готовится рассказать про протеиновые батончики. А пока возвращаемся к музыке. Стас Пьеха и Григорий Лепс о высоком.

0: Удивительный мир. Среднее облако весит порядка 500 тонн. Слушайте мир.
1: Музыкально-информационное радио.
2: Реклама.
3: Все, устал. Хочу на море. Без самолетов, тряски в поездах, без суеты, недорого. Есть идея?
4: Да, турагентство «Этуаль». Автобусные туры. Геленджик, Кабардинка, Азовское море, Сочи, Крым, Абхазия. Прямо из Смоленска с комфортом. И есть летние акции. Не забудь, турагентство «Этуаль». Гагарина, 13/2. Подробности и условия акций по телефону 38-08-26.
5: Алло.
6: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
5: Так.
6: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
5: Что?
6: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
7: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
8: Цирк Гранд Арена в Смоленске. Летающие обезьяны и танцующие медведи. С 4 июля у ТРЦ «Макси». Категория «Макрос».
9: А вы готовы к пляжному сезону? Новая яркая пляжная коллекция уже представлена в магазинах «Модная шляпка». Фантастический выбор купальников, туник и, конечно, шляпок. Актуальные модели, расцветки, принты и широкий размерный ряд. Магазин «Модная шляпка». Ждем вас на Кашена 8, Колхозная площадь и в ТРЦ «Макси», третий этаж.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38-85-95.
10: Совершенно секретно. Штандартенфюрер Штирлиц. Личное дело фон Штирлица, Макса Гонтера.

0: соль и перец. Вся правда о еде и модных продуктах.
1: Здравствуйте, в студии Саша Лосева. Недавно, после тренировки, по совету подруги попробовала протеиновый батончик. Его сладковатый вкус напомнил мне шоколадный десерт. Кстати, у этого продукта есть десятки разных вкусов и составов. Решила во всем разобраться. Протеиновые батончики появились в Америке в 50-х годах прошлого века, именно как один из видов спортивного питания. Источник белка для восполнения энергии после физических нагрузок, а также удобный перекус между основными приемами пищи. Вся история этих батончиков делится на два этапа. На первом производители спортивного питания просто пытались увеличить свою прибыль, не думая о тех, кто занимается спортом. А на втором за дело взялись сами атлеты, понимая, что им нужно от подобной продукции. А нужно немного. Высокое содержание белка, низкое содержание сахара и удобство употребления. В последнее время ассортимент всевозможных батончиков бьет все мыслимые рекорды. К сожалению, не все они полезны. Некоторые содержат вредные ингредиенты не только для спортсменов, но и для обычных людей. Поэтому перед покупкой стоит внимательно прочесть состав на упаковке. И один любопытный факт. Протеиновые батончики могут стать основой рациона команды космического корабля «Орион», который в 2030 году планируют отправить на Марс. Производители обещают, что астронавтам батончики заменят полноценный завтрак, обед и ужин. А среди вкусов будут не только привычные бананы, орехи и клюква, но даже бургеры и барбекю. Соль в том, что этот полезный продукт быстро восстанавливает силы и не занимает много места. А перец в том, что при диабете, беременности, заболевания печени и почек к батончикам стоит относиться с осторожностью. С вами была Саша Лосева. До встречи в моем радиоблоге.

0: музыкальное информационное радио. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Елена Семененко. Здравствуйте. Минтруд сократил перечень закрытых для женщин профессий более чем в 4 раза. Об этом на форуме «Женщин Севера» рассказали представители министерства. По словам специалистов, ранее женщин не допускали к профессиям, где необходим тяжелый физический труд или же есть вредные и опасные условия труда, которые могут негативно сказаться на здоровье. 1 июля в России вводится обязательная цифровая маркировка для кондитерских изделий, в том числе шоколада, карамели и жевательной резинки, сообщает ТАСС. Покупатели смогут проверить легальность и безопасность продукции через мобильное приложение «Честный знак». После сканирования кода потребитель увидит информацию о товаре, его производителе или импортере, а также сможет сверить сведения о составе продукции. Бывшая первая ракетка мира, американская теннисистка Серена Уильямс, проиграла австралийке Майи Джойнт на старте турнира «Большого шлема» Уимблдон. Американка приняла участие в турнире впервые с 2022 года. Серене Уильямс 44 года. Она 7 раз становилась чемпионкой Уимблдона в одиночном разряде и 6 раз в паре. Всего на ее счету 73 титула. Носки с сандалиями уже не ошибка и не признак дурного вкуса, а модный трюк. Об этом заявил стилист Влад Лисовец. По его словам, этот тренд сейчас набирает обороты. Лисовец добавил, что при этом у человека должны быть нормальные шорты, а не пляжные. В образе все должно быть стильно. Он также добавил, что носки можно выбирать не обязательно под цвет остального наряда. Пока это все. Елена Семененко, информационная служба «Мир 24».
0: Смотрите на телеканале «Мир».
2: Чтобы выполнить этот приказ, должен был выжить хотя бы один.

0: На рассвете пойдем. Они нас в это время ждать не будут.
1: Когда судьба Родины в твоих руках, неизбежно встаешь на путь героя.
2: Уже командир.
0: Хреново я командир. Балагана много.
1: История о доблестном подвиге белорусского народа.
2: Спасибо. Выручили вы нашего хлопца.
3: Ожидание полковника Шалыгина. Смотрите сегодня на телеканале «Мир». Категория 16+. Лето в каждом звуке.

0: все не случайно.
1: Мне кажется, многие великие открытия делались случайно. Ну, про упавшее яблоко хотя бы все ж помнят. Так и с датами в календаре. Не все там строго закономерно. Наш Паш Королев умеет находить самое интересное. Скоро появится в студии и все расскажет. Буквально через несколько музыкальных минут.

0: это в каждом звуке. Радио Мир. Минутная история.
1: Всем привет! В студии Павел Королев. Сегодня, 1 июля, день изобретения солнцезащитных очков. Об этом наша минутная история. Официальной причины, почему праздник отмечают 1 июля, нет. Дата носит символический, а возможно даже маркетинговый характер, поскольку к этому моменту в большинстве регионов северного полушария устанавливается солнечная погода, и потребность в защите глаз от ультрафиолета становится особенно актуальной. Первые солнцезащитные очки появились очень давно. Подобный аксессуар археологи находили в древнеегипетских гробницах. По легенде, император Нерон смотрел бои гладиаторов сквозь отшлифованные изумруды. Эскимосы и другие народы Крайнего Севера, защищаясь от снежной слепоты, носили пластины из кости, дерева или кожи с тонкими прорезями. В наши дни при выборе солнцезащитных очков важно помнить, что просто затемненные линзы могут быть опасны. Ищите аксессуары с маркировкой UV-400. Это золотой стандарт защиты глаз от ультрафиолета. Такая сегодня минутная история. С вами был Павел Королев. Слушайте «Радио Мир».

0: Удивительный мир. Рассказанная вслух история активирует 7 различных областей мозга. Прокачиваем серое вещество в программе «Час для вас». По будням в 10 утра. Время московское. Лучшие песни стран Содружества в программе «Мировой». Весь месяц выбирайте модную музыку на сайте radiomir.fm. Голосуйте за тех, кто вам нравится, и слушайте итоговый хит-парад в эфире «Радио Мир» в последнее воскресенье каждого месяца. Лучшее, модное и любимое в мировом хит-параде на «Радио Мир».
1: Реклама. Иногда лучший отдых – это не отпуск. Это один вечер, который вдруг становится особенным. Теплый ветер, музыка, огни Смоленска отражаются в воде, а город будто остается где-то далеко. На катамаране «Галатея» делают предложения, празднуют дни рождения, встречают закаты и просто по-настоящему отдыхают. Потому что «Галатея» — это не про прогулку по Днепру. Это про эмоции, которые остаются с вами все лето. Катамаран «Галатея». Забронируйте свой вечер по телефону 567-988.
2: В медицинском центре «Семья» ведет прием опытный врач-гематолог высшей категории Савинцева Марина Николаевна. Диагностика анемий, нарушений свертываемости и других заболеваний крови профессионально, с вниманием и индивидуальным подходом. Ваше здоровье в надежных руках. Запись по телефону 37-10-20. «Семья». Когда важно быть уверенным.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99.
5: Yeah. 4 июля «Хмелита» салютует Нахимову. Под Андреевским флагом концерт, стихи, выступления ансамблей «Орион» и «Витязь». Гостей ждут выставки, детские шоу, игры и фотозоны. А также работает полевая кухня. Подробности на сайте 0+.
6: Вас интересует лазерная безоперационная подтяжка лица или блефаропластика без хирургического вмешательства? Устранение рубцов, растяжек, удаление новообразований? Лазерная и аппаратная косметология на аппарате CO2 Laser Acupuls Luminous в медицинском центре «Надежда» на Урицкого, 15Б. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов, игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич», Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38-85-95.

0: работать на лекарство будешь.
1: Вежливость — лучшее оружие вора.
2: Девушка, девушка! Опять вас зовут?
3: Таня, а меня Федя.
4: Лето в каждом звуке. Да.

0: Прямо сейчас на телеканале «Мир» сериал «Операция Горгона». 16+. Погода.
1: Сегодня 1 июля. Как рассказали нам синоптики, в Волгограде днем воздух прогреется до 30 градусов, будет солнечно. В Екатеринбурге прохладно, плюс 19, и небольшой дождь возможен. В Казани и Ульяновске сегодня приятная погода, переменной облачности, 23 градуса. В Кемерове до 26 и солнечно днем. В Перми сегодня пасмурно, небольшой дождь возможен, днем около 20 градусов. В Ростове-на-Дону и Таганроге солнечно и до 30. Ну и в Москве сегодня днем ясно. Погода, никаких осадков не предвидится. На термометрах после полудня около 26.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 10 часов утра. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Елена Семененко. Здравствуйте. В Таджикистане создадут Центр гуманитарного реагирования АДКБ. Об этом заявил глава МЧС России Александр Куренков. Отмечается, что центр будет приближен к сейсмическим зонам и будет наполнен техникой, вещевым имуществом, продовольствием, снаряжением и оборудованием на случай максимальной угрозы. Куренков также сообщил, что в этом году состоится совместная тренировка «Скала-2026», а в Таджикистане пройдут специальные учения «Кобальт-2026». Абитуриенты подали через госуслуги более 900 тысяч заявлений на поступление в вузы, сообщили в Минцифры. Там добавили, что в 3 раза выросла посещаемость сервиса «Подбор вуза». Ежедневно к ним обращаются более 200 тысяч раз. Наиболее популярными регионами для поступления стали Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, Свердловская и Новосибирская области. В Москве объявлен оранжевый уровень погодной опасности. По данным синоптиков, 1 и 2 июля максимальное значение температуры составит плюс 31 градус. По прогнозам, жара продлится недолго. В пятницу ожидаются ливни с грозами. А максимальная температура в дневные часы составит 26 градусов тепла. Лео Бакерия, главный внештатный специалист по сердечно-сосудистой хирургии Минздрава России, подчеркнул опасность мата для здоровья. По его мнению, бранные слова часто используются в состоянии гнева и стресса, что негативно влияет на сосуды и артериальное давление. Об этом пишет РИА Новости. Бакерия призывает контролировать отрицательные эмоции и следить за своей речью, а также не обижаться на других и не осуждать их. Пока это все. Елена Семененко, Радио Мир.
0: Дорогие друзья, аудитория «Радио Мир» придерживается традиционных ценностей и всего добивается своим трудом. Слушатели «Радио Мир» активные, целеустремленные и самодостаточные. Ценят свое время и сами решают, что и где покупать. Потому что сами зарабатывают. Ваш бренд станет частью жизни тех, кто ценит качество и надежность. Тем, кто разместит рекламу впервые, особая выгода и специальные условия. Информация на сайте radiomir.fm. 18+. Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390. Час для вас.
2: Всем привет! Час для вас стартовал на «Радио Мир». Александр Лазарев, Сергей Жирихин в студии. И сегодня мы отмечаем Международный день смеха.
3: Приветствуем всех, дорогие друзья. Ну, так сказать, разминаемся и тренируемся. Шутим сегодня, как не в себя, что называется.
2: Но не просто так. Мы вспомнили такой жанр, в народе называемый как «шутки за 300». Это плохие шутки, если кто не знает.
3: Да.
2: И сегодня мы будем шутить именно их. А у вас, дорогие наши радиослушатели, самая благодарная миссия – оценивать наш юмор за 300. Вам нужно дозвониться в студию, задать тему для шутки. Мы придумаем какую-нибудь отвратительную, ужасную шутку, быть может, даже вообще не смешную, а вам нужно определить, чья хуже.
3: А? Как вам такой план, ребята? 8-800-4-4-4-8-4-8-4. Это телефон прямого эфира. Ну, теоретически нам, наверное, могут писать. Ну, поздравления-то точно прочтем.
2: Да, при условии, что потом еще напишут, чья хуже. Чтобы у нас бал не завис где-то в воздухе.
3: Потому что сегодня чья хуже, тому лучше. Вот такая схемка у нас работает. Итак, звоните.

0: экспериментальный час для вас на Радио Мир. Сегодня мы отмечаем Международный день юмора и вспомнили про шутки за 300. И цель наших радиослушателей сегодня — отдать кому-то бал, мне или Сергею Жирихину, за самую плохую шутку.
1: Да, побеждает тот, кто хуже всех шутит. Наконец-то случилось это соревнование. Наконец-то.
0: Так, встретились достойные соперники.
1: Да, Елена из Челябинска нам дозвонилась. Елена, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Елена, мы с вами вне эфира пообщались, и тему вы нам уже обозначили. Озвучьте же ее для всех.
2: Ну, про машинистов.
1: Машинисты. А почему вы выбрали такую тему, машинисты?
2: Ну, потому что я, наверное, 15 лет отработала на железной дороге, поэтому я их очень сильно обожаю, очень всех сильно люблю, и в плане того, что они очень уважаемые люди, потому что столько ответственности на себя берут. Ага. И вообще, как бы, сами по себе, когда они приезжают с поездки там, или уезжают в поездку, есть такая, как бы вам сказать, такой, где вот собираются они все, называется брехаловка.
0: Ну, это традиция такая у них.
2: Да, ага. Они собираются в назначенном месте, в назначенном пункте.
0: Так.
2: Называется это брехаловка.
0: Брехаловка. И там они что делают?
2: Они обсуждают все новости, тени свои.
0: Есть шутка. Есть шутка. Елена, оцените, пожалуйста, мою шутку за 300. Машинисты на брехаловке играли в шахматы. Это, подождите,
1: это за схема, Александр.
0: Это еще не шутка. Машинисты на брехаловке играли в шахматы. У одного машиниста съели короля, но он не растерялся, объявил республику и играл дальше. Все, шутка закончена.
1: Это плохая реакция. Надо было смеяться.
2: Они не это самое, они не едят. Они после поездки точно не едят.
1: Точно не едят. Угу. Но это хорошо. Ну...
2: Тем более королей. Королей у них машинисты-инструктора.
1: Ну, может быть, ферзя?
2: Давайте замначальника депо.
1: Съели замначальника депо.
0: Машинисты на брехаловке съели начальника.
1: Остановись! Я приношу извинения всем слушателям. Потому что кнопка тоже у него, друзья. В этом весь ужас. Я не могу ничего выключить.
2: Видите, вот сколько вы узнаете нового.
1: Елена, значит, ловите мою шутку за 300. Машинист опоздал на работу, потому что сам себя не дождался на перроне.
0: Как же это плохо.
2: Здорово, вот это вот круто.
1: Подождите, так вы должны выбрать ту, которая не крута. Какая максимально не крутая? Моя или Сашина?
2: Та, которая первая.
1: Она не крутая? То есть Лазарев врывается вперед. Ладно, хорошо.
0: Все, 1-0. Елен, спасибо вам огромное.
2: Это не в обиду, да. Я вас обоих обожаю.
0: Я балл заработал. Какие обиды. Пожалуйста, недооценивайте мои шутки. Пусть они будут отвратительными сегодня. Лен, спасибо вам огромное за звонок. Вам хорошего дня. И удачи вам в работе. Всего доброго. До свидания. 8-800-444-8-4-8-4. Шутки за 300 сегодня. Придумываем, вы задаете тему, а после оцениваете, чья шутка была хуже.

0: Телефон студии 8 800 444 8484. Час для вас продолжается.
1: Реклама. Покупайте брусчатку в Смоленской керамике. Смоленская керамика
2: на века. Успей купить видовые апартаменты с готовым ремонтом на 16 этаже в Юнити. Высокий уровень, панорама на весь Смоленск, огни города и динамика молодежной столицы России как на ладони. Апартаменты для жизни, инвестиций или стабильного дохода от аренды. Сдача объекта уже в июле. Доступна рассрочка на 12 месяцев без переплат. Юнити – это центр города, закрытая территория, ресторан, фитнес-зал, коворкинг и собственная современная среда для жизни и отдыха. Юнити – будь на высоте. Живи в ритме молодежной столицы России.
3: Рассрочка предоставляется застройщикам офиса Юнити. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
4: Долго мучили боли в пояснице и спине.
5: Обезболивающие не помогали.
6: Ложиться в больницу ни за что.
7: Много слышала о центре Бубновского.
8: А теперь узнал, что он есть и в Смоленске.
9: Физкультурно-оздоровительный центр доктора Бубновского. Запишись сейчас и получи пробное занятие в подарок. Смоленск, аптечная 1, 460043, 54 20 56.
10: Цирк Гранд-Арена в Смоленске! Летающие обезьяны и танцующие медведи!
11: С 4 июля у ТРЦ «Макси».
12: Категория «Макрос».
13: А вы готовы к пляжному сезону? Новая яркая пляжная коллекция уже представлена в магазинах «Модная шляпка». Фантастический выбор купальников, туник и, конечно, шляпок. Актуальные модели, расцветки, принты и широкий размерный ряд. Магазин «Модная шляпка». Ждем вас на Кашена 8, Колхозная площадь и в ТРЦ «Макси», третий этаж.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

0: Час для вас.
1: Час для вас продолжается на Радио Мир. Всех с Международным днем юмора. И сегодня мы проводим эксперимент. Мы шутим самые несмешные шутки в мире. Шутки за 300 их еще называют в народе. А ваша задача, друзья, дозвониться в студию, задать тему для нашей шутки, а потом оценить, чья шутка хуже.
2: У нас дозвонился Дмитрий из Екатеринбурга.
1: Здравствуйте, Дмитрий.
3: Здравствуйте.
1: Дмитрий, а вы себя можете назвать шутником вообще?
3: Ну, бывает иногда.
1: А самое вот последний какой-нибудь перл, который поверг в восторг окружающих, можете вспомнить такой? Или не будете делиться с нами секретами юмора?
3: Я не хочу позориться.
1: А мы хотим. Мы хотим. Мы будем шутить плохие шутки, но на заданную вами тему.
3: Давайте попробуем.
1: Ну, какая тема?
3: Тема пираты.
2: Так, стоп, а вам лет сколько?
3: А это уже такой нескромный вопрос.
2: А что, вы так кокетничаете на эту тему, Дмитрий?
3: Ну, уже 18 есть.
2: 18 есть, но по-прежнему пираты интересуют. А какой любимый у вас пират?
1: Я не пойму, я только одного знаю.
3: Ну, пират из Карибского моря, самый такой главный.
2: Ну, вот Джек Воробей, да. А чем отличаются пираты от корсаров, знаете?
3: Нет.
2: Ладно, я вам потом скажу. Александр, давайте вашу.
1: Будет шутка про Джек Воробья тогда, Дмитрий. Раз уж ты
2: играл однажды Джек Воробей в шахматы, вот сейчас опять этот же схематоз будет. У него съели короля.
1: Да. Я же говорил, эта шутка станет культовой. Нет, шутка будет другая. Знаете ли вы, Дмитрий, почему Джек Воробей ходил в пиратской повязке?
3: Так, почему же?
1: Потому что на лицензионную у него денег не хватило.
2: Вот Дмитрий! Какой вы, Дмитрий, невзыскательный клиент!
1: Нет, вообще это плохой знак, если над шуткой посмеялись.
2: Дмитрий, приходите ко мне на стендапы. Мне нужны такие зрители. Потому что у меня автор Александр Л. Вот он мне пишет.
1: Так, там Дим, целый блок про пиратские повязки.
2: Продолжим про пиратские повязки, коли уже зашла речь. Пират так боялся потерять глаз, что носил повязку на здоровом. Дима, ну вы просто восторг, что за публика. Дима, вы просто восторг, что за публика. Какая шутка хуже, Дима, хуже.
3: Да. Все-таки вам, Сергей.
2: Как бы это вот оно, дуализм внутренний, вот этот когнитивный диссонанс. Я вроде и радуюсь, а с другой стороны, мне грустно.
1: Но это была чудовищно потрясающая плохая шутка. Спасибо вам, Дмитрий, за звонок. Надеюсь, мы вас повеселили нашими плохими шутками. Звоните нам еще. Хорошего дня. До свидания.
3: Спасибо, вам тоже.
1: Все, пока-пока. Карамба! Ну, так Дмитрию будет понятнее. 8-800-444-8-4-8-4. Мы сегодня шутим плохие шутки. Вы задаете для них тему, а потом определяете, чья шутка была хуже.

0: Программа «Час для вас» на Радио Мир продолжается. Александр Лазарев и Сергей Жирихин здесь в вашей компании. Шутим не смешные шутки. Анна из Волгограда нам дозвонилась. Аня, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: А, так, у нас с вами, мы с вами вне эфира, так сказать, перекинулись парой словечек. Тема будет медицина.
1: Ну, да.
0: Почему?
1: А, потому что я доктор.
0: Доктор какой?
1: И даже, знаете, я... Да, сейчас скажу. А, я бы не просто вот медицина, а именно...
0: Уколы. Медицина и шахматы. Может быть, медицина и шахматы? Вот Александр из Москвы интересуется в сообщении. Уколы, уколы. Так, а какой вы доктор?
1: Я дерматовенеролог.
0: Ой, какая профессия тонкая.
2: Угу. Это мы задумались просто?
1: Профессия отличная. Я еще часто занимаюсь такой практикой, как удаление всяких бородавок, родинок.
0: Ну, понятно.
1: И делаю своим пациентам немножко больно и делаю укольчики.
2: У меня есть, мне кажется, шутка.
0: У меня тоже, причем прям про дерматовенеролога.
2: Мне нужно, чтобы вы мне подыгрывали. Ну, то есть задавали вопросы там, а как так, а почему? Ну, вы поймете по сути сейчас. Итак, начинаем мою сложно сочиненную шутку. У бегемотов нет бородавок, но есть красные глаза.
0: Какой вообще кринж, а? Господи Иисусе.
2: Вот, прочувствуй это еще раз. У бегемота нет бородавок, но есть красные глаза. Как думаете, для чего?
1: Почему?
2: Чтобы прятаться на грядке с помидорами. Но вы меня, наверное, спросите, а почему же я никогда не видела бегемота на грядке с помидорами? Ведь так?
1: Да, почему же я не видела?
2: Так потому что он хорошо прячется.
0: Где шприц? Шприц, где?
2: Шутка окончена, если что.
1: Шприц в мультфильме про бегемота, который боялся.

0: прививок.
1: Ага.
0: Знаете, такой?
1: Это что, сговор какой-то? Это твоя знакомая, Саш? Признавайтесь. Нет,
2: мы вот только что познакомились.
1: Нет, признавайтесь, это что? Это в смысле?
2: Это мультик такой есть.
0: Нашелся шприц.
1: Хотите? Хорошо. Получите. Это другая, я хотел другую. Значит, шутка про шприц, уколы и дерматовенеролога. Колобок повесился. Шприц не помог.
2: Так. Ну, выбирайте. Тут...

0: за 300. Не будем забывать. Ну все, бал есть бал. Мы с радиослушателями не спорим. Спасибо вам огромное. Надеюсь, наши плохие шутки вас хотя бы немного повеселили.
1: Да, все,
0: спасибо, до свидания. Звоните нам еще. 8-800-444-8-4-8-4. Вот так мы сегодня отмечаем Международный день юмора. Шутим шутки за 300. Вы задаете тему и выбираете самую плохую шутку.

0: Час для вас на Радио Мир. Сегодня в день, международный день юмора. Мы решили пошутить шутки за 300. Это, как вы знаете, плохие шутки, как правило. Но даже они иногда веселят. И вот мы сегодня проводим такой эксперимент. Вы дозваниваетесь и...
1: Предлагаете тему.
0: А, да, сначала предлагаете тему, а уж потом определяете, чья шутка хуже.
1: Абсолютно верно. Нам Дмитрий дозвонился из Самары. Пока счет 2-1 в пользу Александра. Но я надеюсь, сейчас крепко вообще плохо пошутить. Дмитрий.
2: Доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Дмитрий, нужна тема вот прям благодатная для самых ужасных шуток.
2: Ну, из актуального в голову приходит проходящий сейчас чемпионат мира по футболу.
0: Угу.
2: То есть прям...
0: На тему футбола?
2: Можно, конечно, обобщить до спорта, но футбол как будто бы... Помните, раньше очень часто русскую или российскую сборную шутили. Конкретно наши локальные какие-то шутки были в КВН. Вон там, так, наш дорогой любимый клуб «Крылья Совета» самарский.
0: Угу.

0: А вы хорошо разбираетесь в футболе, Дим?
1: Ну, плюс-минус.
0: А можете подсказать, вот какой-нибудь футболист, вот есть прям вот сильно худощавый? Это к Сергею тоже вопрос. Вот есть какой-нибудь футболист, вот прям худощавый?
2: Почему ты считаешь, что я специалист по худощавым людям? Посмотри на меня.
0: Ну, я надеюсь, что по футболу.
2: Сильно худощавый, но был Питер Крауч. Питер
1: Крауч такой был. Как сказать, есть прям с детства вот этот вот эталон, что в футболе был свой Кощей.
0: Ага.
1: Пьерлуиджи Калина.
0: Ну, нет, он такой здоровенький мужичок был.
2: Тарбинский, Дима Тарбинский.
0: Ну, давайте представим, в Кении же все худощавые, правда же?
1: Да.
2: Вероятнее всего.
0: Да, они такие сухощавые, ну, тоненькие такие.
2: Придумалось просто, что про Кению, да, про кенийских футболистов.
0: Да, да, у меня есть шутка про чемпионат мира.
2: Вот я так сейчас выйду вообще из чата.
0: Футболист сборной Кении, к слову, не попавший в финальную часть чемпионата мира, настолько худой, что в ветреную погоду не может объяснить матери, где его носит. Про футбол же?
2: О, господи.
1: Ну, про футбол, да.
0: Следующая шуточка.
2: Вратарь на чемпионате мира гордо заявил журналистам, что не пропустил ни одного гола, а потом вспомнил, что сидел на скамейке запасных.
1: О-о-о. И актуально, и жизненно.
2: Сложный выбор, правда?
0: Выбирайте, очень. Дим.
1: А я должен выбрать, что было
2: хуже,
1: нет,
2: что хуже.
0: Да, что хуже.
1: Да блин, они обе хороши были.
0: Они обе отвратительно прекрасны.
1: Да, да, да, вот именно это слово, отвратительно прекрасны.
0: Ну, все-таки со мной определяйтесь. Тут неважно, у нас не совсем серьезное соревнование сегодня. Просто кому бал?
1: Ну, слушайте, так как я сам выбрал тему футбола, мой любимый счет — это всегда ничейный.
0: Угу.
1: Вот, я люблю, чтобы побеждал дружба. Пусть хотя бы вот на моем этапе вмешательства в этот разговор у вас тоже будет ничья.
0: Вы как сборная Кабо-Верде. У них тоже любимый счет ничейный. А? Как вам такая шуточка? Дим, спасибо огромное. Ну нет, они там еще и забивали. 1-1 у нас, я правильно понимаю? По баллу каждому.
1: Нет.
2: Нет, 2-2 сравним.
1: Тому, кто сейчас проигрывает.
2: Я проигрываю, теперь не проигрываю.
0: Все, значит, 2-2 балл в копилку.
2: Видите, Дмитрий, он и тут пытался пропетлять, как с этим бегемотом. Где там был шприц? Где она там шприц нашла в этом Волгограде? Она
3: шприц, а он был в мультфильме про...
0: Там все связалось вообще в логику. Дим,
2: мне
0: спасибо.
2: Кажется, вот одна врач из Волгограда не с той компанией связалась, прежде всего.
0: Дима, спасибо вам огромное за участие в нашем эксперименте. Звоните нам еще, приятно с вами пообщаться. Хорошего дня, смейтесь на здоровье.
1: И вас с праздничком, с днем юмора, всего хорошего.
0: Спасибо, до свидания. 8-800-444-8-4-8-4. Сегодня мы шутим шутки за 300 с вас. Тема и выбор, чья шутка хуже.

0: Час для вас продолжается на Радио Мир. Мы продолжаем шутить шутки за 300 на заданную радиослушателям тему. И также радиослушатель выбирает, чья шутка хуже.
1: Екатерина из Екатеринбурга на связи. Екатерина, здравствуйте. Екатерина.
2: Да, слушаю вас.
1: Да, я вас просил вне эфира, сделать, пожалуйста, приемчик потише. Большой привет Екатеринбургу.
2: Да,
1: и какая же будет тема? Мы с вами вне эфира пообщались, но озвучить ее на всю страну.
2: Я думаю, что это баня.
1: Баня, тема баня.
0: Баня.
1: Спасибо большое, да.
2: Любите баню?
0: Если честно...
1: Александр больше любит спорт.
0: Ну, у меня есть баня. Честно, не очень люблю, поэтому мало что в этом понимаю. Знаю веники, знаю процесс парения там полезен. Но также я знаю, что в некоторых банях, ну, я бы даже сказал, в банных комплексах, есть солярий. Так ли это? Ну, в обычной, традиционной, понятно, нет, но в банных комплексах есть.
2: Ну, да.
0: Да. То есть, ну, будем считать, что не за уши притянул. Пожалуйста, давайте так считать.
1: Да,
0: так вот.
2: А вы какую баню любите, русскую или турецкую?
1: Мы сейчас все любим русское, в крайнем случае китайское. Зафиксировали это.
0: Так вот.
2: Ну, китайскую что-то я не пробовала.
0: Давайте сначала про шутку.
1: Скоро попробуем.
0: Про шутку, а потом уже баню обсудим. Итак, значит, как мы все знаем, в банных комплексах иногда есть солярии. И вот в этих же банных комплексах иногда орудует Робин Гуд, который отбирает солярии у богатых и раздает их бледным. Конец шутки.
2: Ну, скорее всего, да.
0: Да. Опять же, комедия наблюдения.
1: Какой вы хороший человек, Екатерина. Вот чувствуется.
0: Самое
1: просто
0: сложное для наших радиослушателей — это первая реакция на наши шутки.
1: Хорошо, держите шутку.
2: Тогда другой момент. Кому конкретно он раздал темный солярий?
0: Бледным. Бледным. Забирает у богатых, раздает бледным. Следующая шутка, Сергей.
2: Фамилия, имя, отчество.
0: А, это не знаю.
1: Значит, Екатерина, пока мы не уплыли в абсурд окончательно, давайте я вкину весло своего угля вот в эту топку, и мы как-то поедем дальше. Значит, кто такие зумеры? Все же знают, правильно, зумеры?
0: Молодежь, по-другому.
1: Екатерина?
2: Ну, хорошо, ладно.
0: Это те, кто говорят «крынж», там вот это вот.
1: Крынж, да, да. Крынж. Это белорусские зумеры. Крынж!
3: Да у нас и не было, не хватает этого крынжа здесь.
0: Так вот, они про молодежь будет, да, шутка?
1: А, про зумера. Зумер зашел в парную и спросил, а где тут кнопка, чтобы сделать жар поменьше?
0: А, кнопка.
1: А это, как вы понимаете, вот сейчас грохот был, это мое самоуважение упало.
0: Ага, но здесь знатоки бани-то наверняка оценили твою шутку.
2: Так, а второй?
0: А второй, вот помните, я рассказывал... Помните, я рассказывал про Робин Гуда? Вот это была моя.
2: Да.
1: А вот это хорошая шутка, Екатерина. Вы бы в нашем конкурсе не победили. Потому что вы пошутили смешно. А у нас так быть не должно. А у нас так быть не должно. Это класс, это класс, да.
0: Так вот, про Робин Гуда и про зумера шутка. Какая была хуже, по вашему мнению?
2: Наверное, про зумера.
1: Про зумера. Про зумера хуже. Спасибо.
0: Значит, балл в копилку Сергея, потому что побеждает сегодня тот, у кого шутка хуже. Спасибо вам огромное за звонок. Хорошего вам настроения.
2: Баня, раздевалка через дорогу будет.
1: А, баня, раздевалка через... Не, может, вы бы и победили, кстати.
2: Да?
1: Да, ну, возможно, кстати, да, потому что вот сейчас прям усилили свои шансы на победу.
2: Это мой балл, это самое, тому, кому не досталось.
1: А, ну и опять у нас на 3-3. Ну, хорошо,
0: да,
1: ваш
0: хорошо.
1: Балл перекидываем,
0: ну,
1: Александру.
0: Ну, тогда, чтобы балл не просто так пришел в мою копилку тоже, вот вам еще одна шутка про баню.
1: Да нет же, ну не надо,
0: баня
1: просто скажи
0: спасибо. Баня начинается с вешалки. Ну, раз про раздевалку начали. Спасибо огромное, до свидания. 8-800-444-8-4-8-4. Сегодня шутим шутки за 300. Звоните, задавайте тему, а потом определяйте, чья шутка хуже.

0: Телефон студии 8 800 444 8484. Час для вас продолжается.
1: Реклама.
2: Иногда лучший отдых – это не отпуск. Это один вечер, который вдруг становится особенным. Теплый ветер, музыка, огни Смоленска отражаются в воде, а город будто остается где-то далеко. На катамаране «Галатея» делают предложения, празднуют дни рождения, встречают закаты и просто по-настоящему отдыхают. Потому что «Галатея» — это не про прогулку по Днепру. Это про эмоции, которые остаются с вами все лето. Катамаран «Галатея». Забронируйте свой вечер по телефону 567-988.
3: Мы мешаем. Мы мешаем всем. И всем нравится, как мы им мешаем. Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99-68-400. Мешали, мешаем и будем мешать. 68-400.
4: 4 июля «Хмелита» салютует Нахимову. Под Андреевским флагом концерт, стихи, выступления ансамблей «Орион» и «Витязь». Гостей ждут выставки, детские шоу, игры и фотозоны. А также работает полевая кухня. Подробности на сайте 0+.
5: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов, игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12:00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич», Рыленкова, 40, телефон 32-17-03. Играй красиво. 12+.
6: 4 июля. День ТЭНЕТ на Николаева, 74. И «Авто» приглашает на первую презентацию нового ТЭНЕТ Т4Л. Розыгрыш призов, угощения и специальный бонус на покупку вашего ТЭНЕТ только на Николаева, 74. Начало в 11:00. Подробности по телефону 51-11-22.
7: Юпитер избавит от больших долгов. 515-800.
8: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38-85-95.

0: час для вас.
1: Час для вас на Радио Мир, дорогие друзья. Мы сегодня шутим. Ну, шутим мы как бы всегда, но сегодня мы старательно делаем это не смешно.
2: Ну, то есть, получается, что опять... Как всегда.
3: Шутки за 300 сегодня в программе «Час для вас». Вы дозваниваетесь в студию 8 800 444 8484, задаете тему для плохой шутки, мы ее шутим, а вы выбираете, чья оказалась хуже. У нас есть дозвонившийся или мы играем с группой ВКонтакте?
2: У нас мы играем сейчас с нашим редактором Анастасией, а у нас Николай из Ростова нам дозвонился.
3: Здравствуйте, Николай.
4: Здравствуйте.
2: Николай, вы выбрали тему дороги. Почему же так?
4: Да, а скажите, я вот, да ну, да, такие, там можно максимально плохо пошутить с дорогами, хотя это и так актуально. Скажите, а поменять нельзя тему, допустим, ну, на другую?
2: Ну, давайте.
4: Или у вас какие-то уже, может,
2: давайте, вопросы давайте, есть? Давайте, давайте,
4: а, давайте. Давайте про соседа, давайте лучше про соседи, про соседа.
2: Про соседа. Про соседа. Вот смотрите, используя схему Александра Лазарева. Значит, сосед, который работает дорожным рабочим, гордо говорит: мы тут все отремонтировали, а водитель... который просто видел соседа, который работает дорожным рабочим, таким образом укладываясь в тему, заданную слушателем, говорит: да, теперь ямы в другом ритме.
3: А! Хорошо! Хорошо!
2: Как ты все-таки ушел на это слово «хорошо», потому что
3: хорошо,
2: там как будто начинал артикулировать что-то иное. А,
3: Николай, есть вот такая шутка. Значит, один мужчина... называл свою соседку старомодной, но не из-за одежды, а из-за бакенбардов.
2: Нет, ну это смешно. Нет, ну это смешно. Это смешно, реально.
3: Мне показалось, это максимально кринжово.
2: Нет, это смешная шутка. Это смешная
3: шутка. Ну, Николай, тогда выбирайте.
2: Выбирайте, какая
3: побеждает хуже. Плохая.
2: Какая хуже была шутка?
4: Ну, блин, хуже даже не знаю. Наверное, все-таки то, что дорога... Ой, ямы в другом месте.
2: Согласен с вами.
3: Все, балл вкопился.
4: Больная такая тема, конечно. Да, действительно, это плохая шутка. Вот. А ну, вторая-то смешная, ну, серьезно.
3: Ну. Опозорился! На всю страну смешно пошутил.
2: Смешно пошутил, да?
3: Нет, не сегодня. Николай, ну вот целых две темы закрыли, которые вас интересовали. Вам спасибо за звонок. Да. Хорошего вам дня, до свидания, звоните еще.
4: Спасибо, всего доброго.
3: Всего доброго. Сегодня мы шутим плохие шутки, шутки за 300, как их иногда называют. Дозванивайтесь 8 800 444 8484. Предлагайте нам тему для шутки, мы пошутим, а вы выберите, чья была хуже.

0: Финальный раунд играем со слушателем, который написал сообщение в группу ВКонтакте. Кто у нас это будет? Какая будет тема?
1: А у нас это будет Игорь Арнаутов, и тему он нам предлагает. Ха-ха-ха, странно, что с ней не начали. Российский автопром.
0: Ну, как будто бы все, что мы не скажем, будет как будто бы про одну компанию.
1: Но мы можем поговорить про производство автомобилей на Ижевском автомобильном заводе, предположим.
0: Да, автозаводов в России огромное множество, поэтому не нужно принимать что-то на личный счет.
1: Абсолютно.
0: Но есть у меня очень плохая шутка на эту тему.
1: Давай.
0: Однажды директору очень известного российского автозавода хотели завести страничку в соцсетях.
1: Так.
0: Но она не завелась.
1: Весь ужас в том, что мне смешно.
0: Ну, там в оригинале по-другому было. Это я немножко творчески переработал.
1: То состояние, когда ты сам себе противен. Я про себя сейчас говорю. Я даже не буду читать свою плохую шутку. Отдаем балл Александру, и таким образом у нас счет становится... 3-3 получается у нас еще счет.
0: Ничья.
1: Ничья, ничеечка. Мы одинаково отвратительно шутим, друзья. Радио Мир, мы работаем для вас.
0: Смеяться над несмешным — это само по себе победа. Александр Лазарев, Сергей Жирихин. Всем пока.
2: Час для вас.

0: Музыкально-информационное радио.
1: В Москве 11 часов. Вместе каждый день.
2: В студии «Радио Мир» Елена Семененко. Здравствуйте. В новом учебном году Минпросвещение начнет в школах поэтапное введение предмета «Духовно-нравственная культура России». Об этом рассказал глава министерства Сергей Кравцов. Цель дисциплины – формирование у школьников мировоззрения, основанного на традиционных российских духовно-нравственных ценностях. В частности, будут изучаться жизненные пути и взгляды государственных, общественных и культурных деятелей, а также ученых и военных. В Казахстане официально вступила в силу новая конституция страны. Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил соотечественников с этим историческим событием. Токаев заявил, что этот день знаменует собой кардинальную перестройку политической системы, трансформацию ключевых институтов государства и гражданского общества. Новый закон стал по-настоящему всенародным. За изменением казахстанцы проголосовали на референдуме 15 марта. Мошенники придумали новую схему. Она рассчитана на подростков, которые пытаются трудоустроиться на лето. Аферисты приглашают подростков на собеседование, где навязывают платное обучение. Если денег у соискателей не оказывается, им предлагают оформить кредит. Как результат, жертва оказывается в долгах и без работы. Контрабандист пытался ввести в Россию партию из 500 килограмм наркотиков в тушках тунца из Эквадора. Наркоторговца задержали с поличным прямо на границе. А во время обысков в его квартире улов следователей оказался еще более впечатляющим. Автопарк люксовых автомобилей, премиальные часы и криптокошельки, на которых было 600 тысяч долларов. Расследование продолжается. Пока это все. Елена Семененко, информационная служба «Мир-24».

0: братья Заситкевичи сказали, что новинка про море очень знаковая для группы «Добро». Да для всех знаковая, потому что организм требует отпуска. Море, солнце, пальм, ну и дачи, травки, гамака и шашлыка. Меня зовут Инна Фатеева, это я сбиваю вас с рабочего ритма. В этом часе еще и в путешествие позову в компании нашего радиогида и много отличной музыки поставлю в эфире «Радио Мир».
1: Зачем все эти признания, не кстати, скажи? Мне бы было легче не знать, что ты врешь. И теперь навстречу...

от тебя, ни словечко от тебя. Зря поверил я твоим.

напиши еще разок. Слышишь, все отлично у меня. Дома ждут меня друзья. Говорят, что ты по мне скучаешь.

0: А вы знали, что всего в 10 минутах от центра Смоленска можно купить квартиру с платежом от 17 тысяч рублей в месяц? Ставка по ипотеке от 3,9%. Дом сдан. Хотите получить планировки с актуальными ценами? Звоните 54-52-54. 54-52-54. Застройщик ООО «СЗ Билдинг Групп». Изучите все условия кредита на совкомбанк.ру в разделе «Ипотека». Банк ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Все, устал. Хочу на море. Без самолетов, тряски в поездах, без суеты. Недорого. Есть идея?
3: Да, турагентство «Этуаль». Автобусные туры. Геленджик, Кабардинка, Азовское море, Сочи, Крым, Абхазия. Прямо из Смоленска с комфортом. И есть летние акции. Не забудь. Турагентство «Этуаль». Гагарина 13, дробь 2. Подробности и условия акций по телефону 38-08-26.
4: Мне уже 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда

0: 1-10-20.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Газосиликатные блоки в смоленской керамике.
3: Смоленская керамика на века.
4: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

Радио Мир. Хорошо звучит. Радио Гид. Путешествие вашей мечты и новые горизонты.

0: Всем привет, с вами Радио Гид. Сегодня нас ждет интереснейшее путешествие в южную часть Тихого океана на остров Пасхи. Этот клочок суши можно назвать самым удаленным и уединенным островом планеты Земля. До ближайшего материка 3514 километров. Но знаменит он не только этим. Здесь застыли загадочные истуканы Моаи. Каменные статуи в виде вытянутых голов, поражающие своим грозным видом. Считается, что изваяли их аборигены в период с 1250 по 1500 год. Большинство статуй высечены из цельных камней вулканического туфа. Всего их на острове около тысячи, каждая весом более 20 тонн и выше 6 метров. Но самое загадочное, по мнению историков, не то, как эти статуи изготавливали, а процесс их таинственного перемещения по острову от места создания у подножья вулкана Рана-Рараку. Ученые продолжают выдвигать различные теории. Одни считают, что подобное под силу лишь инопланетянам. Другие полагают, что жители острова применяли на практике законы физики. К верхней части статуи привязывались веревки, и две группы людей, находящиеся по бокам от нее, по очереди тянули веревки на себя, раскачивая голову из стороны в сторону. Это давало ей возможность сдвинуться с места, словно она шагала. А сзади шла третья группа и удерживала статую от падения вперед. В любом случае, это лишь гипотеза, и вопросы по-прежнему остаются. Поэтому множество туристов приезжают сюда в надежде разгадать тайну Моаи. С вами был Радио Гид. Слушайте Радио Мир.
1: Радио Гид. Открывайте мир вместе с нами.

0: Лето в каждом звуке.
1: Песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах и в шиншилловых мехах.

0: смотрите на телеканале «Мир».
1: Чтобы выполнить этот приказ, должен был выжить хотя бы один.
2: Рассвете пойдем. Они нас в это время ждать не будут.
1: Когда судьба Родины в твоих руках, неизбежно встаешь на путь героя.
2: Уже командир. Хреново я командир. Балагана много.
1: История о доблестном подвиге белорусского народа.
2: Спасибо. Выручили вы нашего хлопца.
0: Ожидание полковника Шалыгина. Смотрите сегодня на телеканале «Мир». Категория 16+.
3: Каждую секунду 8 человек на планете заходят в социальные сети. Подпишись на страницу «Радио Мир» в ВК и проводи время с пользой. Удивительный мир. «Радио Мир».

ночи напролет хочется смотреть на звезды, валяться на сеновале, но не спать же, когда такие чудесные погоды стоят, как говорил классик. Хочется романтики, красивых историй. Кстати, у Павла Королева они каждый день новые. Очередная через несколько минут только на Радио Мир.

0: Мир. Хорошо звучит. Минутная история.
1: Всем привет! В студии Павел Королёв. Сегодня, 1 июля, день изобретения солнцезащитных очков. Об этом наша минутная история. Официальной причины, почему праздник отмечают 1 июля, нет. Дата носит символический, а возможно даже маркетинговый характер, поскольку к этому моменту в большинстве регионов северного полушария устанавливается солнечная погода, и потребность в защите глаз от ультрафиолета становится особенно актуальной. Первые солнцезащитные очки появились очень давно. Подобный аксессуар археологи находили в древнеегипетских гробницах. По легенде, император Нерон смотрел бои гладиаторов сквозь отшлифованные изумруды. Эскимосы и другие народы Крайнего Севера, защищаясь от снежной слепоты, носили пластины из кости, дерева или кожи с тонкими прорезями. В наши дни при выборе солнцезащитных очков важно помнить, что просто затемненные линзы могут быть опасны. Ищите аксессуары с маркировкой UV-4. 400. Это золотой стандарт защиты глаз от ультрафиолета. Такая сегодня минутная история. С вами был Павел Королёв. Слушайте Радио Мир.

0: Лучшие песни стран Содружества в программе «Мировой». Весь месяц выбирайте модную музыку на сайте radiomir.fm. Голосуйте за тех, кто вам нравится, и слушайте итоговый хит-парад в эфире «Радио Мир» в последнее воскресенье каждого месяца. Лучшее, модное и любимое в мировом хит-параде на «Радио Мир». От Мурманска до Владивостока. Более 220 городов сети вещания. 53 миллиона слушателей в России и странах Содружества. А теперь и в Санкт-Петербурге. На частоте 93,7 FM. Радио «Мир». Музыкально-информационное радио. Хорошо звучит.
1: Реклама. 4 июля «Хмелита» салютует Нахимову. Под Андреевским флагом концерт, стихи, выступления ансамблей «Орион» и «Витязь». Гостей ждут выставки, детские шоу, игры и фотозоны. А также работает полевая кухня. Подробности на сайте 0+.
2: Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99.
3: А вы готовы к пляжному сезону? Новая яркая пляжная коллекция уже представлена в магазинах «Модная шляпка». Фантастический выбор купальников, туник и, конечно, шляпок. Актуальные модели, расцветки, принты и широкий размерный ряд. Магазин «Модная шляпка». Ждем вас на Кашена 8, Колхозная площадь и в ТРЦ «Макси», третий этаж.
4: Заключай контракт с вооруженными силами России. Зарплата от 4 миллионов 500 тысяч рублей в год. Единовременная выплата 2 миллиона рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. При оказании содействия и сопровождении кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 22 15 22.
5: При поддержке Министерства обороны РФ.
6: Гранд-арена в Смоленске! Летающие обезьяны и танцующие медведи!
7: С 4 июля у ТРЦ «Макси».
8: Лазерное лечение варикоза в медицинском центре «Оптима». Быстрый, современный и эффективный способ решить проблему. Скидка до 20% по направлению на операцию из другой клиники. Медицинский центр «Оптима». Телефон 65 95 95. Витебское шоссе 2. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. Автомобили в наличии в D-Auto. На Николаева, 74. Звоните 53 53 53. BLG. Надежность в движении.
1: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

0: Погода.
1: Сегодня в нашем городе ожидается малооблачная погода от 17 до 27 градусов тепла, преимущественно без осадков. Завтра облачно с прояснениями, утром плюс 18-22. Днем столбик термометра поднимется до отметки 24-27 тепла. Спонсор прогноза погоды ООО «Ветснаб». Сеть ветеринарных аптек «Зоофарм». «Зоофарм» – это больше, чем ветаптека. Это место, где ваш питомец получает заботу и внимание, а вы – уверенность в его здоровье. Опытные фармацевты. Индивидуальный подход к проблеме каждого клиента. Широкий выбор ветпрепаратов. Наши адреса: Колхозная площадь 6 и Кирова 2. Зоофарм. С заботой о здоровье ваших животных. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: инфраструктуры, подготовку школ к учебному году и выплаты военнослужащим по контракту. Также почти 2 миллиона рублей выделят на подготовку учреждений образования, культуры и спорта. В смоленских школах может появиться новая система оценки поведения учеников. Эксперимент пока успешно действует в 7 регионах. Со следующего учебного года его расширят на всю страну, а с 2027-2028 года оценка станет обязательной. Отмечается, что она будет трехуровневой. Также напомним, что Смоленская область остается лидером по целевому обучению. Спонсор выпуска новостей – ООО «Премьера Автозапад». Лето в разгаре, солнце, скорость, Jetour Dashing. Твой дерзкий городской технологичный кроссовер уже ждет тебя в «Премьера Авто» от 2 миллионов 100 тысяч рублей. Весь июль максимальная выгода до 550 тысяч, плюс антикоррозийная обработка в подарок. Приезжай на тест-драйв Jetour Dashing и сделай свой шаг к яркому лету без границ. Смоленск, Красненское шоссе 40, телефон 707-709. С вами был Артем Дмитриев.
1: Дорогие друзья, аудитория «Радио Мир» придерживается традиционных ценностей и всего добивается своим трудом. Слушатели «Радио Мир» активные, целеустремленные и самодостаточные. Ценят свое время и сами решают, что и где покупать. Потому что сами зарабатывают. Ваш бренд станет частью жизни тех, кто ценит качество и надежность. Тем, кто разместит рекламу впервые, особая выгода и специальные условия. Информация на сайте radiomir.fm. 18+. Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390.

прощаем. До новых встреч в эфире «Радио Мир» и движемся дальше. В этом часе будет рубрика «Киноцитаты». Вспомним, где находится «Нофелет». А еще нас ждут Нюша, «Комната культуры», Дима Билан. И я, Инна Фатеева, тоже рядом.

0: Удивительный мир. Чайки могут пить соленую воду. Слушайте мир. Музыкально-информационное радио. Реклама.
1: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич». Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво.
2: 12+. Декоративный камень в смоленской керамике. Смоленская керамика
1: на века. Зоофарм – это больше, чем ветаптека. Это место, где ваш питомец получает заботу и внимание, а вы – уверенность в его здоровье. Опытные фармацевты, индивидуальный подход к проблеме каждого клиента, широкий выбор ветпрепаратов. Наши адреса – Колхозная площадь 6, Кирова 2, Зоофарм. Забота о здоровье ваших животных.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Муж не может взять ребенка на руки? Болит спина и суставы после работы на даче? Перепробовали все, а боль не отступает? Запишите своих близких на физкультурно-оздоровительный курс в Центр доктора Бубновского. Специалисты центра подберут для каждого индивидуальный курс. Приходите сегодня, и мы научим жить без боли. Аптечная 1. Подробности по телефону в Смоленске 46 00 43.
5: 4 июля «Хмелита» салютует Нахимову. Под Андреевским флагом концерт, стихи, выступления ансамблей «Орион» и «Витязь». Гостей ждут выставки, детские шоу, игры и фотозоны. А также работает полевая кухня. Подробности на сайте 0+.
6: Все, устал. Хочу на море. Без самолетов, тряски в поездах, без суеты, недорого. Есть идея?
7: Да, турагентство «Этуаль». Автобусные туры. Геленджик, Кабардинка, Азовское море, Сочи, Крым, Абхазия. Прямо из Смоленска, с комфортом. И есть летние акции. Не забудь, турагентство «Этуаль». Гагарина, 13/2. Подробности и условия акций по телефону 38-08-26.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38-85-95.

0: Радио Мир. Хорошо звучит. Киноцитаты. Любимые фразы из любимых фильмов.
1: А ты надолго, Ген?
2: Так у меня командировка настолько, насколько потребуется. Валька послала купить мягкий гарнитур. Дырку в голове сделала. Хочу, говорит Роксану.
3: В своей книге сценарист и режиссер Анатолий Эйранджан поделился, что на сюжет фильма «Где находится Нофелет» повлияло настроение самого времени перестроечных процессов, которые начались в СССР в середине 80-х. Граждане тогда гонялись за дефицитом, который надо было уметь доставать. Красиво жить умудрялись самые ловкие, вроде Геннадия, приехавшего в Москву за Роксаной. Бешеным спросом пользовалась импортная одежда, например, джинсы и балоневые куртки. А еще грампластинки, радиоприемники, книги и, конечно же, мебель. Польская, югославская, чешская и ГДРовская. Очереди за стенками и гарнитурами растягивались на годы. Важную роль в жизни простых смертных играли продавцы, заведующие и товароведы, те, кто были ближе других к заветному дефициту. Знакомство с торговой элитой ценилось не меньше, чем престижное образование. Как писал Эйранджан, фильм посвящен двум жизненным позициям – прагматической – Гены и романтической – Павла. Чем это закончилось, вам известно.
1: А ты надолго, Ген?
2: Так у меня командировка настолько, насколько потребуется. Валька послала купить мягкий гарнитур. Дырку в голове сделала. Хочу, говорит Роксану.
0: Киноцитаты. Любимые фразы из любимых фильмов.

0: музыкальное информационное радио. Смотрите на телеканале «Мир». Следопытка.
1: Я с детства мечтала работать в уголовном розыске.
0: Хулиганка.
2: Почему гражданка в багажнике?
0: Полиглотка.
3: Пахлая во Франции.
0: Кокетка и сердцеедка.
4: Я по призыву сердца.
5: Похоже, влип, мужик.
0: Эта роковая красотка умеет добиваться всего, кого захочет добиться. Акселератка. Смотрите сегодня на телеканале «Мир». Категория 16+.
6: Итальянский танец тарантелла появился из-за укусов тарантулов. Двигайся в своем ритме, ведь танцемания не кусается. 3 часа уникального вечернего микса в субботу и воскресенье на радио «Мир».

0: Радио Мир. Хорошо звучит. Радио Мир. Как я пришел в этот мир. Программа о наших мировых коллегах. Константин Тараянц, главный режиссер межгосударственной телерадиокомпании «Мир». Профессия.
1: Я был курсантом мореходного училища. Вот, и по пьяной лавочке попал в театр малых форм Дворца строителей города Ростова-на-Дону. Там были девушки. Вот, это было главное. Там я начал заниматься, и, собственно, там возникла мысль стать режиссером. Мне показалось, что режиссер — это человек, который всегда окружен красивыми девочками. Мне это мысль понравилась. В телережиссуру я попал по необходимости, потому что, когда я в 93-м году закончил институт по специальности режиссера театрализованных представлений, то вся страна представляла из себя театрализованное представление. А на телевидении, куда нас привели за ручку, в общем, там как-то жизнь все-таки шла. Там были деньги, там было производство, там было что-то. И, соответственно, я там остался.
0: Первый день.
1: Я хорошо помню первый день в этой телерадиокомпании. Она

0: Лето. В каждом звуке. Реклама.
1: Маленькое чудо. Мы подарим его вам, и мир станет богаче на счастливых пап и мам. Медицинский центр «Семья», клиника репродуктивной медицины, где мечта стать родителями становится реальностью. Современное обследование и лечение всех видов бесплодия, процедуры ЭКО, включая программы по ОМС и квалифицированное ведение беременности. Мы рядом на каждом этапе вашего пути. Семья – ваш шанс на родительское счастье. Второй Красненский переулок, дом 2. Звоните 37 10 20. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Мы мешаем. Мы мешаем всем. И всем нравится, как мы им мешаем. Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99-68-400. Мешали, мешаем и будем мешать. 68-400.
3: Компания «Бастион» приглашает на работу сварщиков. Заработная плата от 110 тысяч рублей. Компенсация проезда, официальное трудоустройство и своевременные выплаты. Работайте в надежной компании на современном производстве. Компания «Бастион», Индустриальная 5, 40-60-02.
4: 4 июля. День ТЭНЕТ на Николаева, 74. И «Авто» приглашает на первую презентацию нового ТЭНЕТ Т4Л. Розыгрыш призов, угощение и специальный бонус на покупку вашего ТЭНЕТ только на Николаева, 74. Начало в 11:00. Подробности по телефону 51 11 22.
3: «Бетон Инвест». Качественный бетон по цене.

0: производителя 686868. Деревня Михновка, улица Новая 1.
1: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске 38 85 95.

0: Прямо сейчас на телеканале «Мир» художественный фильм «Ожидание полковника Шалыгина».
1: 16+.
0: Погода.
2: Сегодня 1 июля. Как рассказали нам синоптики, в Волгограде днем воздух прогреется до 30 градусов, будет солнечно. В Екатеринбурге прохладно, плюс 19, и небольшой дождь возможен. В Казани и Ульяновске сегодня приятная погода, переменной облачности и 23 градуса. В Кемерове до 26 и солнечно днем. В Перми сегодня пасмурно, небольшой дождь возможен, днем около 20 градусов. В Ростове-на-Дону и Таганроге солнечно и до 30. Ну и в Москве сегодня днем ясная погода, никаких осадков не предвидится. На термометрах после полудня около 26.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 13 часов. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Роман Глухов. Здравствуйте. В России вступили в силу новые правила переводов через СБП. Банки начали обмениваться идентификационными номерами налогоплательщиков при переводах физических и юридических лиц. Это должно повысить эффективность борьбы с мошенническими операциями. Для клиентов банков порядок переводов не изменится. Деньги можно будет отправлять по номеру телефона. Передачу ИНН между собой кредитные организации будут осуществлять автоматически через инфраструктуру национальной системы платежных карт. Япония повысила туристический налог на выезд из страны. Эта мера затронет как иностранных туристов, так и самих японцев. Дополнительные средства пойдут на борьбу с проблемой чрезмерного туристического потока. Сбор увеличен с 1 до 3 тысяч йен, это примерно 18,5 долларов. Япония переживает туристический бум. Но обратная сторона медали — острый кризис овертуризма. Города Киото, Камакура и популярные районы Токио столкнулись с переполненными улицами. В Кыргызском национальном университете представили инновационные разработки. Среди них есть дроны для сельского хозяйства, сообщает телеканал.

Мир-24. За 10 минут такой дрон способен обработать 4 гектара земли. Для сравнения, трактор за час обрабатывает меньшую территорию. Стоимость сельхоздрона начинается от 9 тысяч долларов. В сибирских болотах обнаружены следы демографической катастрофы 14 века. Ученые Новосибирского госуниверситета совместно с коллегами из других научных центров изучили остатки пожарищ. Они нашли наиболее вероятную причину столь резкого сокращения численности людей на огромных площадях. Считается, что демографическая катастрофа последовала за монгольским нашествием. Хотя сами кочевники не смогли бы уничтожить живших в лесах людей. Наиболее вероятной причиной стала пандемия чумы. Пока это все. Роман Глухов, информационная служба «Мир-24».

0: мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало,

научный факт. Белка-летяга не летает, а планирует. Еще один научный факт. Люди, которые не берут летом отпуск, чтобы их не сочли эгоистами, тоже никуда не летают, а лишь планируют. Мы на Радио Мир за здоровый эгоизм. Всем яркого лета и приятных отпусков. Зиверт открывает новый час на наших волнах. Андрей Звонкий впереди, а через 20 минут поговорим о Санкт-Петербурге в программе «Лучший город мира».

0: удивительный мир. Колибри совершают до 200 взмахов крыльями в секунду. Слушайте мир.
1: Музыкально-информационное радио.
2: Реклама. Ищете подходящую квартиру в хорошем доме для своей семьи? Продается двухкомнатная квартира 86 квадратных метров на первом этаже кирпичной десятиэтажки в районе Киселевского рынка. Улучшенная планировка, окна на две стороны. Это идеальный район для жизни. Тихая вторая линия, рядом парк Соловьиная роща, школы, сады и вся необходимая инфраструктура. Один собственник, быстрая сделка. Звоните 63 70 73.
3: Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99.
4: А вы готовы к пляжному сезону? Новая яркая пляжная коллекция уже представлена в магазинах «Модная шляпка». Фантастический выбор купальников, туник и, конечно, шляпок. Актуальные модели, расцветки, принты и широкий размерный ряд. Магазин «Модная шляпка». Ждем вас на Кашена 8, Колхозная площадь и в ТРЦ «Макси», третий этаж.
5: Керамические блоки в смоленской керамике.
6: Смоленская керамика на века.
7: Встречайте ЖК «Солнечный». Новый кирпичный дом в Сафоново. Закрытая территория. Видео.

0: наблюдения. Квартира с предчистовой отделкой. Ипотека от 3,9%. Рассрочка 12 месяцев. ЖК «Солнечный». Сафонова, улица Октябрьская, 41Б. Хотите получить актуальные планировки и зафиксировать цены на старте? Звоните 32 22 22.
1: Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «СЗ Билдинг Групп».
0: Изучите все условия кредита на сайте совкомбанк.ру в разделе «Ипотека». Банк ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Прочность без переплат. Бетон Инвест. Надежный бетон для ваших проектов. 686868. Деревня Михновка, улица Новая 1.
3: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

0: Лучший город мира. Санкт-Петербург.
1: Радио «Мир» вещает во многих городах России. И мы с удовольствием делимся с вами жизнью и историей этих мест. Одна из визитных карточек Санкт-Петербурга – его мосты. Вернее, это сразу 444 визитных карточки. Именно столько переправ в северной столице. Каждая из них интересна по-своему. Но, пожалуй, самым литературным можно смело назвать построенный в конце 18 века Кокушкин мост. Он пересекает канал Грибоедова недалеко от Сенной площади и назван по фамилии обитавшего неподалеку купца. С виду ничем не примечательный. Мост как мост. Длина 20 метров, ширина 13. Но его в своих произведениях чаще всего упоминали русские классики. Пушкин в сатирической эпиграмме, Лермонтов в повести «Штос», Гоголь в «Записках сумасшедшего». Но больше всего внимания в своем творчестве Кокушкину мосту уделил Достоевский. Он появляется уже в третьей строке романа «Преступление и наказание». По нему и прилегающим к нему улицам в тяжелых раздумьях бродил Родион Раскольников. Рядом жила Сонечка Мармеладова. Как и сам Федор Михайлович квартировал через дом от Кокушкина в самый непростой период своей жизни. За те 3 года, что писатель прожил рядом с мостом, он потерял жену и брата, пристрастился к рулетке, заключил кабальный договор с издателем, выпустил романы «Преступление и наказание» и «Игрок», полюбил вновь, сделал предложение и обвенчался со своей второй женой. В наши дни у начинающих писателей Кокушкин мост пользуется популярностью как место, где они черпают вдохновение.
0: Лучший город мира. Слушайте «Радио Мир» в Санкт-Петербурге на частоте 93,7 FM.

0: Мир. Музыкальное информационное радио. Смотрите на телеканале «Мир». Следопытка.
1: Я с детства мечтала работать в уголовном розыске.
0: Хулиганка.
2: Почему гражданка в багажнике?
0: Полиглотка.
3: Пахали во Франции.
0: Кокетка и сердцеедка.
4: Я по призыву сердца.
5: Похоже, влип, мужик.
0: Эта роковая красотка умеет добиваться всего, кого захочет добиться. «Акселератка». Смотрите сегодня на телеканале «Мир». Категория 16+. Лучшие песни стран Содружества в программе «Мировой». Весь месяц выбирайте модную музыку на сайте radiomir.fm. Голосуйте за тех, кто вам нравится, и слушайте итоговый хит-парад в эфире «Радио Мир» в последнее воскресенье каждого месяца. Лучшее, модное и любимое в мировом хит-параде на «Радио Мир».

Люди, которые очень любят лето, были заметны еще весной. Даже в период дождей они все равно носили солнечные очки. Не ждать в данном случае – вполне объяснимое решение. Сегодня без солнечных очков многие даже на улицу не выходят. Если вы среди этих многих, не пропустите минутную историю в самое ближайшее время на Радио Мир. Расскажем о создании этого модного и полезного девайса. Прямо сейчас только любимая музыка. У микрофона Александр Лазарев. Всем привет!

история. Всем привет! В студии Павел Королев. Сегодня, 1 июля, день изобретения солнцезащитных очков. Об этом наша минутная история. Официальной причины, почему праздник отмечают 1 июля, нет. Дата носит символический, а возможно даже маркетинговый характер, поскольку к этому моменту в большинстве регионов северного полушария устанавливается солнечная погода, и потребность в защите глаз от ультрафиолета становится особенно актуальной. Первые солнцезащитные очки появились очень давно. Подобный аксессуар археологи находили в древнеегипетских гробницах. По легенде, император Нерон смотрел бои гладиаторов сквозь отшлифованные изумруды. Эскимосы и другие народы Крайнего Севера, защищаясь от снежной слепоты, носили пластины из кости, дерева или кожи с тонкими прорезями. В наши дни при выборе солнцезащитных очков важно помнить, что просто затемненные линзы могут быть опасны. Ищите аксессуары с маркировкой UV-4. 400. Это золотой стандарт защиты глаз от ультрафиолета. Такая сегодня минутная история. С вами был Павел Королев. Слушайте Радио Мир.

0: Удивительный мир. Рассказанная вслух история активирует 7 различных областей мозга. Прокачиваем серое вещество в программе «Час для вас». По будням в 10 утра. Время московское. От Мурманска до Владивостока. Более 220 городов сети вещания. 53 миллиона слушателей в России и странах Содружества. А теперь и в Санкт-Петербурге. На частоте 93,7 FM. Радио «Мир». Музыкально-информационное радио. Хорошо звучит.
1: Реклама.

0: Мы точно все взяли?
1: В Окаванго? Еще и место осталось.
2: Джили Окаванго – отличный вариант для вашего семейного отпуска. Просто заезжайте в Джили Де Авто. Гагарина 53. Телефон 39-20-20.
3: Сан Санычу в Юпитере все понравилось. 515-800.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Бетон Инвест.
6: Бетон Инвест. Качественный бетон по цене производителя. 686868. Деревня Михновка. Улица Новая 1.
7: Долго мучили боли в пояснице и спине.
8: Обезболивающие не помогали.
9: Ложиться в больницу ни за что.
7: Много слышала о центре Бубновского.
10: А теперь узнал, что он есть и в Смоленске.
11: Физкультурно-оздоровительный центр доктора Бубновского. Запишись сейчас и получи пробные занятия в подарок. Смоленск, Аптечная 1, 460043, 542056.
12: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38-85-95.
13: Вы как относитесь к праксачтам?
14: Вообще-то положительно.

0: студентка-комсомолка, спортсменка, красавица. И за все это я прошу 25 баранов. И бесплатную путевку.
1: Сибирь.

0: помедленнее. Я записываю. Зимка на белом свете, там, где всегда мороз, тут за спиной медведи, а земную ось. Мимо плывут столетия, как подо льдом моря. Будто обоих медведей вертится земля, вертится земля.
1: Короче, Склифосовский.
2: Тебе не интересно, не мешай. Вертится. Пожалуйста, дальше.
3: Лето в каждом звуке.

0: года.
1: Сегодня в нашем городе ожидается малооблачная погода от 17 до 27 градусов тепла, преимущественно без осадков. Завтра облачно с прояснениями, утром плюс 18-22. Днем столбик термометра поднимется до отметки 24-27 тепла. Спонсор прогноза погоды – ООО «Ветснаб». Сеть ветеринарных аптек «Зоофарм». «Зоофарм» – это больше, чем ветаптека. Это место, где ваш питомец получает заботу и внимание, а вы – уверенность в его здоровье. Опытные фармацевты. Индивидуальный подход к проблеме каждого клиента. Широкий выбор ветпрепаратов. Наши адреса: Колхозная площадь 6 и Кирова 2. Зоофарм. С заботой о здоровье ваших животных. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 2 часа дня. Новости.
1: С вами Артем Дмитриев. Здравствуйте. Смоленская область вошла в число победителей программы «Регион для молодых» и получит более 104 миллионов рублей на развитие молодежных центров в Вязьме и Десногорске. В Вязьме появится коворкинг, медиа-студия и конференц-зал. В Десногорске – творческий кластер и семейная зона. Напомним, что в 2024 году по этой программе уже был создан центр «Пушкинский» в Смоленске. Смоленский горсовет утвердил изменения в бюджет города на следующий год. Доходы запланированы в объеме 14,5 миллиардов рублей, расходы – 14,8 миллиарда. Дополнительные средства направят на модернизацию коммунальной инфраструктуры, подготовку школ к учебному году и выплаты в

0: Спонсор выпуска новостей ООО «Премьера Автозапад». Лето в разгаре, солнце, скорость, G-Tour Dashing. Твой дерзкий городской технологичный кроссовер уже ждет тебя в «Премьера Авто» от 2 миллионов 100 тысяч рублей. Весь июль максимальная выгода до 550 тысяч, плюс антикоррозийная обработка в подарок. Приезжай на тест-драйв G-Tour Dashing и сделай свой шаг к яркому лету без границ. Смоленск, Красненское шоссе 40, телефон 707-709. С вами был Артем Дмитриев.
1: Дорогие друзья, аудитория «Радио Мир» придерживается традиционных ценностей и всего добивается своим трудом. Слушатели «Радио Мир» активные, целеустремленные и самодостаточные. Ценят свое время и сами решают, что и где покупать. Потому что сами зарабатывают. Ваш бренд станет частью жизни тех, кто ценит качество и надежность. Тем, кто разместит рекламу впервые, особая выгода и специальные условия. Информация на сайте radiomir.fm. 18+. Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390.

Если так уж случилось, что вы не поменяли направление движения и успешно вернулись с обеденной прогулки обратно на работу, не пропадать же вашим усилиям. Остается только максимально продуктивно провести вторую половину этой среды. Радио Мир составит вам компанию, только любимая музыка. Далее на наших волнах Алексей Воробьев уже звучит, а через 20 минут поговорим о кокосовой воде в программе «Соль и перец».

0: Удивительный мир. Весной птицы поют громче. Слушайте мир. Музыкально-информационное радио. Реклама.
1: Думаешь, бильярд — это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов, игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич», Рыленкова, 40, телефон 32-17-03. Играй красиво.
2: 12+. Покупайте кирпич в «Смоленской керамике». «Смоленская керамика» на века.
3: 1 июля в Микее. Йогурт Фрутис. 5% жирности, 115 грамм, 19 рублей 90 копеек. Оливки Ботаника. Фаршированные, 69 рублей 90 копеек.
4: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
5: Мне уже 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
6: Быстрый способ освоить профессию в сфере IT в твоем городе. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики.
7: Подробности на сайте itcollegetop.ru.
8: Мы мешаем. Мы мешаем всем. И всем нравится, как мы им мешаем. Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99. 68-400. Мешали, мешаем и будем мешать. 68-400.
9: Детские субботы в медицинском центре «Оптима» на Витебском шоссе 2. Готовитесь в детский сад или в школу? Пройдите полную медкомиссию для поступления по форме 026У быстро, без очередей и в одном месте. Опытные детские специалисты, комфортная обстановка. МЦ «Оптима». Звоните 56-03-56. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: 4 июля «Хмелита» салютует Нахимову. Под Андреевским флагом концерт, стихи, выступления ансамблей «Орион» и «Витязь». Гостей ждут выставки, детские шоу, игры и фотозоны. А также работает полевая кухня. Подробности на сайте 0+.
11: Все, устал. Хочу на море. Без самолетов, тряски в поездах, без суеты. Недорого. Есть идея?
12: Да, турагентство «Этуаль». Автобусные туры. Геленджик, Кабардинка, Азовское море, Сочи, Крым, Абхазия. Прямо из Смоленска с комфортом. И есть летние акции. Не забудь. Турагентство «Этуаль». Гагарина, 13/2. Подробности и условия акций по телефону 38-08-26.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске 38-85-95.
4: Слушай «Радио Мир» в Смоленске.

0: соль и перец. Вся правда о еде и модных продуктах.
1: Здравствуйте, в студии Саша Лосева. Недавно друзья прилетели из Индонезии и вместе с гостинцами привезли местную загадку. В воздухе колодец, внутри пригоршня воды. Думали недолго, конечно же, это кокос и находящаяся в нем вода. Кокосовая вода известна человечеству тысячи лет. Это часть традиционного рациона жителей Юго-Восточной Азии и Тихоокеанских островов. Ее добывают из молодых зеленых кокосов и употребляют сразу же после вскрытия плода. Во всяком случае, в таком виде она максимально полезна. Не надо путать воду с молоком. Молоко выжимают, а вода уже находится внутри кокоса и готова к употреблению. В наши дни эта питательная жидкость широко применяется не только как освежающий напиток, но и как замена обычного питья для спортсменов. Благодаря своему составу, богатому электролитами, витаминами группы В и С, кокосовая вода помогает восстановиться после интенсивных тренировок и физических нагрузок. К тому же она увлажняет организм лучше обычной воды, снижает кровяное давление, положительно влияет на пищеварение и замедляет старение клеток. Однако в наших широтах кокосовую воду на улице не купишь, как в Индонезии, а то, что продается в магазинах, требует пристального внимания. Главное, на упаковке должно быть написано 100% натуральный продукт, не из концентрата и без добавок. Соль в том, что кокосовая вода не только вкусная, но и рекомендуется в качестве противовирусного средства в период эпидемии гриппа. А перец в том, что для людей с аллергией на орехи и заболеваниями почек она не подходит. С вами была Саша Лосева. До встречи в моем радиоблоге.

0: смотрите на телеканале «Мир».
1: 6 ограблений за 2 месяца.
0: Шпионский детектив.
2: Ты же в торговых рядах главный специалист.
3: По карманной тяге, вор я.
0: Времен НЭПа.
4: Сегодня карманник, завтра грабеж.
0: Трактир на Пятницкой. Смотрите сегодня на телеканале «Мир». Категория 16+.
5: Самая длинная интернет-ссылка содержит 2083 символа. С нами проще. Радиомир.фм. Просто и интересно.

Если девушка танцует в разгар рабочего дня, возможно, она таким образом компенсирует отсутствие производственной гимнастики. Или ей пришло письмо, или ей просто захотелось. Девушки, как правило, не отказывают себе в удовольствии потанцевать, если хочется. И мы на Радио Мир считаем, что это отличная черта характера. Всем легкой среды под любимую музыку на Радио Мир. Это был Мот и компания «Ани Лорак» впереди.

0: Реклама.
1: Иногда лучший отдых – это не отпуск. Это один вечер, который вдруг становится особенным. Теплый ветер, музыка, огни Смоленска отражаются в воде, а город будто остается где-то далеко. На катамаране «Галатея» делают предложения, празднуют дни рождения, встречают закаты и просто по-настоящему отдыхают. Потому что «Галатея» – это не про прогулку по Днепру. Это про эмоции, которые остаются с вами все лето. Катамаран «Галатея». Забронируйте свой вечер по телефону 567-988.
2: Муж не может взять ребенка на руки? Болит спина и суставы после работы на даче? Перепробовали все, а боль не отступает? Запишите своих близких на физкультурно-оздоровительный курс в Центр доктора Бубновского. Специалисты центра подберут для каждого индивидуальный курс. Приходите сегодня, и мы научим жить без боли. Аптечная 1. Подробности по телефону в Смоленске 460043.
3: Финальная распродажа офисов и апартаментов в центре Смоленска. В Юнити осталось всего 8 офисов. Успей купить. Доступна рассрочка на 12 месяцев без переплат. Сдача объекта уже в июле. Готовые помещения с современным ремонтом всего от 3 300 000 рублей. Заезжай и работай сразу, без дополнительных вложений. Парковка, ресторан, фитнес-зал, коворкинг и высокий трафик благодаря действующему отелю. Юнити – современный формат для жизни и бизнеса. Почувствуй ритм молодежной столицы России. 32-22-22.
4: Рассрочка предоставляется застройщикам офиса Юнити. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
5: Цирк Гранд Арена в Смоленске. Летающие обезьяны и танцующие медведи.
6: С 4 июля у ТРЦ «Макси».
7: Молодость и упругость вашей кожи вернет микроигольчатый РФ-лифтинг экспертного класса. Медицинский центр «Надежда» на Урицкого 15Б. 62-39-39.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

0: погода.
1: Сегодня в нашем городе ожидается малооблачная погода от 17 до 27 градусов тепла, преимущественно без осадков. Завтра облачно с прояснениями, утром плюс 18-22. Днем столбик термометра поднимется до отметки 24-27 тепла. Спонсор прогноза погоды ООО «Ветснаб». Сеть ветеринарных аптек «Зоофарм». «Зоофарм» — это больше, чем ветаптека. Это место, где ваш питомец получает заботу и внимание, а вы — уверенность в его здоровье. Опытные фармацевты. Индивидуальный подход к проблеме каждого клиента. Широкий выбор ветпрепаратов. Наши адреса: Колхозная площадь 6 и Кирова 2. Зоофарм. С заботой о здоровье ваших животных. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 15 часов. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Роман Глухов. Здравствуйте. В Свердловской области 17 населенных пунктов оказались почти отрезаны большой водой. Из затопленных районов эвакуировано более 150 человек. Продолжает действовать предупреждение о неблагоприятных погодных условиях. Прогнозируется ливень и ветер с порывами до 18 метров в секунду. Обильные дожди наполнили местные реки до краев. Берега размыло, и вода стремительно начала затапливать все вокруг. От стихии в Свердловской области пострадало около 300 частных домов и почти 4000 приусадебных участков. В Венесуэле спасатели извлекли из-под завалов 3-летнего мальчика. Об этом сообщил уполномоченный вице-президент Делси Родригес. Мальчик провел в ожидании помощи 6 дней, сообщает телеканал Мир-24. Спасатели передали ребенка медикам. За время поисковых операций удалось спасти около 6 тысяч человек. Число жертв стихии растет. На данный момент их 1943. Еще 10,5 тысяч человек пострадали. По Челябинском археологи нашли крепость бронзового века. Она находится примерно в 18 километрах от города. Находка позволила расширить представление о границах южноуральской страны городов. Ранее специалисты полагали, что это было обычное неукрепленное поселение бронзового века. Открытие доказывает, что люди эпохи Аркаима осваивали не только степные, но и лесостепные пространства Южного Урала. Землю ожидает сильная магнитная буря после мощной вспышки на Солнце. Об этом сообщает лаборатория «Солнечная астрономия» Института космических исследований. За сутки зафиксировано 17 вспышек. Всплеск активности связывают с тем, что на днях на Солнце образовалась крупнейшая с начала года группа пятен. Ученые ожидают, что после вспышки класса X в четверг вечером может начаться сильная магнитная буря, которая, по прогнозам, станет самой мощной с марта. Пока это все. Роман Глухов, Радио Мир.

0: Артисты, как правило, не любят тишину на своих концертах и всегда ждут громких аплодисментов. Но если речь заходит о голосовании за звание победителя мирового хит-парада, тишина приветствуется. Даже если молча зайти на сайт radiomir.fm и проголосовать за любимого артиста, голос засчитается, и, возможно, именно ваш фаворит станет победителем в конце месяца. Прямо сейчас хорошо звучит уже состоявшийся победитель от Казахстана Алишер Канышбаев. У микрофона Александр Лазарев. Всем привет!
1: Мировой хит-парад. Лучшее

Мировой хит-парад. Лучше голосуйте за любимых исполнителей на сайте radiomir.fm.

0: удивительный мир. Кора радужного эвкалипта способна переливаться 9 цветами. Слушайте мир. Музыкально-информационное радио. Реклама.
1: Первое июля в Микее. Йогурт Фрутис. 5% жирности, 115 грамм, 19 рублей 90 копеек. Оливки Ботаника. Фаршированные. 69 рублей 90 копеек.
2: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
3: Алло.
4: Здравствуйте. Это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
5: Стоп. Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
6: Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99.
7: Компания «Бастион» приглашает на работу сварщиков. Заработная плата от 110 тысяч рублей. Компенсация проезда, официальное трудоустройство и своевременные выплаты. Работайте в надежной компании на современном производстве. Компания «Бастион», Индустриальная, 5, 40, 60, 02.
8: 4 июля. День Теннет на Николаева, 74. И «Авто» приглашает на первую презентацию нового Теннет Т4Л. Розыгрыш призов, угощения и специальный бонус на покупку вашего Теннет только на Николаева, 74. Начало в 11:00. Подробности по телефону 51 11 22.
9: Срок конца 4 июля 2026 года. Подробности по реализации правил и поведения, количество призов, срок, месте и порядке получения, воде, подожди, ООО и авто 12+.
10: Покупайте кровлю в Смоленской керамике.
11: Смоленская керамика на века.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

0: звучит. Фитнес-шейк.
1: Всем привет! Меня зовут Аня Селезнева, и это «Фитнес-шейк» – программа о том, что делает нас здоровыми и красивыми. На днях попали с коллегой под дождь, и я заметила, что ее волосы совсем не распушились от влаги. Выяснилось, это эффект ламинирования. Заламинировать сегодня можно не только документы, но также волосы, ресницы, брови и ногти. Современные составы для этой процедуры не вредят организму, а порой даже оказывают восстанавливающее действие. Чтобы создать укрепляющую и эстетичную пленку на поверхности ногтевой пластины, используют не только популярные гель-лаки, но также полироли, воски и минеральные пудры. Так что подобрать свое средство для ногтей сможет клиент любого пола и возраста, включая любителей органической косметики. При работе с волосами, ресницами и бровями мастера используют специальные химические составы в зависимости от поставленной задачи. Для ресниц обычно применяются средства, позволяющие создать выразительный взгляд а-ля натюрель, удлинить и слегка затемнить ресницы, придать им красивый изгиб. К сожалению, эффект длится всего 3 недели, так как за этот срок происходит полный цикл обновления ресничных волосков. На бровях химическая укладка будет заметна чуть дольше. Но, пожалуй, самый долгий и ощутимый результат – от ламинирования волос. Эта процедура помогает решить вечную проблему непослушных, пористых и пушистых локонов на 2-3 месяца. После нее каждый волосок будто покрыт глянцем и лежит идеально. К возможным минусам можно отнести уменьшение объема прически. Зато больше никаких мучительных укладок по утрам. На сегодня это все. С вами была Аня Селезнева.
0: Фитнес-шейк на Радио Мир.

0: Музыкальное информационное радио. Реклама.
1: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390. Смотрите на телеканале «Мир».
2: 6 ограблений за 2 месяца.
0: Шпионский детектив.
3: Ты же в торговых рядах главный специалист.
4: По карманной тяге вор я.
0: Времен НЭПа.
5: Сегодня карманник, завтра грабеж.
0: Трактир на Пятницкой. Смотрите сегодня на телеканале «Мир».
6: Танцы являются самым древним видом искусства в истории человечества. Танцемания. Танцемания. 3 часа уникального вечернего микса в субботу и воскресенье на радио «Мир».

Лето повсюду. Оно не только на губах, на глазах тоже может быть лето. Или, как минимум, его символ – солнечные очки. О создании этого модного и полезного девайса поговорим в программе «Минутная

0: сначала повтори, нам все сначала повтори. О, как мне быть?
1: Радио «Мир». Хорошо звучит. Радио «Мир». Минутная история.
2: Всем привет! В студии Павел Королев. Сегодня, 1 июля, день изобретения солнцезащитных очков. Об этом наша минутная история. Официальной причины, почему праздник отмечают 1 июля, нет. Дата носит символический, а возможно даже маркетинговый характер, поскольку к этому моменту в большинстве регионов северного полушария устанавливается солнечная погода, и потребность в защите глаз от ультрафиолета становится особенно актуальной. Первые солнцезащитные очки появились очень давно. Подобный аксессуар археологи находили в древнеегипетских гробницах. По легенде, император Нерон смотрел бои гладиаторов сквозь отшлифованные изумруды. Эскимосы и другие народы Крайнего Севера, защищаясь от снежной слепоты, носили пластины из кости, дерева или кожи с тонкими прорезями. В наши дни при выборе солнцезащитных очков важно помнить, что просто затемненные линзы могут быть опасны. Ищите аксессуары с маркировкой UV-4. 400. Это золотой стандарт защиты глаз от ультрафиолета. Такая сегодня минутная история. С вами был Павел Королев. Слушайте «Радио Мир».

0: Лето в каждом звуке. Реклама.
1: А вы готовы к пляжному сезону? Новая яркая пляжная коллекция уже представлена в магазинах «Модная шляпка». Фантастический выбор купальников, туник и, конечно, шляпок. Актуальные модели, расцветки, принты и широкий размерный ряд. Магазин «Модная шляпка». Ждем вас на Кашена 8, Колхозная площадь и в ТРЦ «Макси», третий этаж.
2: Цирк «Гранд Арена» в Смоленске. Летающие обезьяны и танцующие медведи.
3: С 4 июля у ТРЦ «Макси».
0: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. Автомобили в наличии в D-Auto на Николаева 74. Звоните 53 53 53. BLG. Надежность в движении.
4: Маленькое чудо. Мы подарим его вам, и мир станет богаче на счастливых пап и мам. Медицинский центр «Семья», клиника репродуктивной медицины, где мечта стать родителями становится реальностью. Современное обследование и лечение всех видов бесплодия, процедуры ЭКО, включая программы по ОМС и квалифицированное ведение беременности. Мы рядом на каждом этапе вашего пути. «Семья» – ваш шанс на родительское счастье. Второй Красненский переулок, дом 2. Звоните 37 10 20. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске 38 85 95.

0: работать на лекарство будешь.
1: Вежливость – лучшее оружие вора.

0: Погода.
1: Сегодня в нашем городе ожидается малооблачная погода от 17 до 27 градусов тепла, преимущественно без осадков. Завтра облачно с прояснениями, утром плюс 18-22. Днем столбик термометра поднимется до отметки 24-27 тепла. Спонсор прогноза погоды – ООО «Ветснаб». Сеть ветеринарных аптек «Зоофарм». «Зоофарм» – это больше, чем ветаптека. Это место, где ваш питомец получает заботу и внимание, а вы – уверенность в его здоровье. Опытные фармацевты. Индивидуальный подход к проблеме каждого клиента. Широкий выбор ветпрепаратов. Наши адреса: Колхозная площадь 6 и Кирова 2. Зоофарм. С заботой о здоровье ваших животных. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 4 часа дня. Новости.
1: С вами Артем Дмитриев. Здравствуйте. Смоленская область вошла в число победителей программы «Регион для молодых» и получит более 104 миллионов рублей на развитие молодежных центров в Вязьме и Десногорске. В Вязьме появится коворкинг, медиа-студия и конференц-зал. В Десногорске – творческий кластер и семейная зона. Напомним, что в 2024 году по этой программе уже был создан центр «Пушкинский» в Смоленске. Смоленский горсовет утвердил изменения в бюджет города на следующий год. Доходы запланированы в объеме 14,5 миллиардов рублей, а расходы – 14,8 миллиарда. Дополнительные средства направят на модернизацию коммунальной инфраструктуры, подготовку школ к учебному году и выплаты военнослужащим по контракту. Также почти 2 миллиона рублей выделят на подготовку учреждений образования, культуры и спорта. В смоленских школах может появиться новая система оценки поведения учеников. Эксперимент пока успешно действует в 7 регионах. Со следующего учебного года его расширят на всю страну, а с 2027-2028 года оценка станет обязательной. Отмечается, что она будет трехуровневой. Также напомним, что Смоленская область остается лидером по целевому обучению. Спонсор выпуска новостей – ООО «Премьера Автозапад». Лето в разгаре, солнце, скорость, Jetour Dashing. Твой дерзкий городской технологичный кроссовер уже ждет тебя в «Премьера Авто» от 2 миллионов 100 тысяч рублей. Весь июль максимальная выгода до 550 тысяч, плюс антикоррозийная обработка в подарок. Приезжай на тест-драйв Jetour Dashing и сделай свой шаг к яркому лету без границ. Смоленск, Красненское шоссе 40, телефон 707-709. С вами был Артем Дмитриев.
0: Дорогие друзья, аудитория «Радио Мир» придерживается традиционных ценностей и всего добивается своим трудом. Слушатели «Радио Мир» активные, целеустремленные и самодостаточные. Ценят свое время и сами решают, что и где покупать. Потому что сами зарабатывают. Ваш бренд станет частью жизни тех, кто ценит качество и надежность. Тем, кто разместит рекламу впервые, особая выгода и специальные условия. Информация на сайте radiomir.fm. 18+. Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390.
2: Если хочешь танцевать,

Среди студентов существует мнение, что первое время мы работаем на зачетку, а потом зачетка работает на нас. Согласитесь, с летом происходит что-то подобное. Если мы постарались и первый месяц провели ярко и продуктивно, дальше все по накатанной. Лето в долгу не останется. Всем продуктивной среды и приятного отдыха. Александр Лазарев у микрофона, Артур Пирожков открывает новый час на Радио Мир. Лолита впереди, а через 20 минут поговорим о Гондурасе в программе «Радио Гид».

0: Удивительный мир. Любые следы на Луне останутся навсегда. Слушайте мир. Музыкально-информационное радио. Реклама.
1: Только не работа.
2: Все, не отвечаем.
1: Вот так гораздо лучше.
2: Сели в Preface, значит, отпуск начался.
0: Красивый отпуск начинается с красивого Geely Preface. Просто заезжайте в Geely The Auto. Гагарина 53. Телефон 39-20-20.
3: Печи и камины в смоленской керамике. Смоленская керамика.
4: Заключай контракт с вооруженными силами России. Зарплата от 4 миллионов 500 тысяч рублей в год. Единовременная выплата 2 миллиона рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. При оказании содействия и сопровождении кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 22 15 22.
5: При поддержке Министерства обороны РФ.
6: Мне уже 19. А я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
7: Быстрый способ освоить профессию в сфере IT в твоем городе. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики.
8: Подробности на сайте itcollegetop.ru.
9: Долго мучили боли в пояснице и спине.
10: Обезболивающие не помогали.
11: Ложиться в больницу ни за что.
12: Много слышала о центре Бубновского.
13: А теперь узнал, что он есть и в Смоленске.
14: Физкультурно-оздоровительный центр доктора Бубновского. Запишись сейчас и получи пробные занятия в подарок. Смоленск, Аптечная 1, 460043, 542056.
15: Сан Саныч знает, зачем Юпитер в Смоленске. 515-800.
16: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
17: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич». Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво. 12+.
18: Мы мешаем. Мы мешаем всем. И всем нравится, как мы им мешаем. Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99. 68-400. Мешали, мешаем и будем мешать. 68-400.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38-85-95.

0: Радиогид. Путешествия вашей мечты и новые горизонты.
1: Всем привет, с вами Радио Гид. Сегодня держим путь в Центральную Америку. Прогуляемся по самому старому национальному парку Гондураса – Ла Тигра. Этот природный заповедник находится в 25 километрах от столицы Гондураса, города Тегусигальпы. Парк был создан в 80-х годах прошлого века для сохранения экосистемы влажных тропических лесов региона, ведь он на треть обеспечивает водой столицу. Ла Тигра расположен высоко в горах и занимает площадь более 200 квадратных километров. Несмотря на грозное название парка, тигры здесь не водятся. Зато живут 30 видов других млекопитающих, а также 13 видов пресмыкающихся и более 200 видов птиц. Многие из них встречаются только на территории Гондураса. На горных склонах растут исполинские дубы, сосны, а также священные деревья индейцев – эритрина и сейба. Диковинка местных лесов, занесенная в Красную книгу, изумрудная красногрудая птица квизаль или кицаль. Она тоже считалась священной у индейских племен. Туристический центр парка расположен в деревушке Эль-Росарио. Здесь можно получить всю информацию о маршрутах и заказать экскурсию. На территории национального парка Ла Тигра проложено 8 экскурсионных троп общей протяженностью более 20 километров. Одни маршруты подойдут для семейных путешествий, а для других потребуется специальная подготовка. На территории заповедника есть эко-отель и биологический музей. С вами был Радиогид. Слушайте Радио Мир.
0: Радиогид. Открывайте мир вместе с нами.

0: музыкальное информационное радио. Смотрите на телеканале «Мир». Следопытка.
1: Я с детства мечтала работать в уголовном розыске.
0: Хулиганка.
2: Почему гражданка в багажнике?
0: Полиглотка.
3: Пахали во Франции.
0: Кокетка и сердцеедка.
4: Я по призыву сердца.
5: Похоже, влип, мужик.
0: Эта роковая красотка умеет добиваться всего, кого захочет добиться. Акселератка. Смотрите сегодня на телеканале «Мир». Категория 16+. Вместе каждый день.
6: В студии «Радио Мир» Роман Глухов. Здравствуйте. В Рубцовске пройдет Всероссийская неделя правовой помощи по защите семьи 8 июля. С 14 до 15 часов будет работать горячая линия. Ее специалисты ответят на вопросы, которые касаются соблюдения прав детей, а также обязанностей родителей. 8 детских школ искусств в Омской области получат новое оборудование в этом году. Их доставят в учреждение 5 районов по нацпроекту «Семья», сообщает правительство региона. На эти цели

фонтанов парка. В Ангарске добровольцы вышли на массовую посадку сирени. Экологическая акция прошла на территории санатория «Родник». После нее зеленее стал парк оздоровительного учреждения. 22 куста дополнили аллею, которую начали формировать сотрудники ангарской нефтехимической компании еще 5 лет назад. За эти годы она стала памятным местом для жителей города. Июньская акция продолжила череду экологических мероприятий. Предприятия ранее нефтехимики высадили бархатцы на площадке трудовой доблести, а также провели там субботники. В июле местные водоемы планируется выпустить мальков пеледи. Пока это все. Роман Глухов, информационная служба «Мир-24».

Если бы у меня был брат-близнец, мы бы частенько заглядывали в бары. Не ради увеселительных процедур, а так, чтобы напомнить, что все должно быть в меру. Александр Лазарев у микрофона. Всем привет. Анна Асти хорошо звучит на радио «Мир». Егор Крид впереди. А сразу после программа «Как я пришел в этот мир».

0: каждом звуке. «Как я пришел в этот мир». Программа о наших мировых коллегах. Александра Колей, шеф-редактор информационной службы телеканала «Мир». Профессия.
1: Нет, 35 лет стажа, как я тебе скажу, как где было начало.
2: По образованию я педагог, и в 94 году меня пригласили работать администратором на радио. В тот момент, когда я никогда не мечтала об этом, и вдруг, ну да, интересно, почему бы не попробовать. Но после того, как я отработала 2 недели, директор увидел во мне какой-то потенциал и сказал: нет, администратором ты не будешь, вот отправляйся в корреспондентскую сеть, и будешь ты редактором.
0: Первый день.
2: Первый мой рабочий день был очень удивительным, потому что я узнала, какое количество художественных выставок проходит в городе Бишкеке. Потом я очень захотела поехать в Бишкек, и когда я уже приехала, это было очень интересно, и я все время вспоминаю, да, вот тот первый рабочий день, когда это стало у меня открываться. А сейчас мы уже знаем специфику, опять-таки, каждой страны, мы знаем, кто там живет, как выглядят эти люди, чем они интересны, и что, главное, нас объединяет, потому что, ну, все мы одинаковые, у нас у всех одинаковые интересы, и это очень объединяет нас.
0: Почему мир?
2: Слушаем, читаем, узнаем, потому что редактор — это самое разнообразное знание, а мы должны знать все, и культуру, и устройство государства, и устройство других государств, то, с чем я столкнулась уже на мире, и интерес к путешествиям, который тоже у меня стал вторым хобби. Вот сейчас у меня, например, желание объездить все наши республики Советского Союза, и я приезжаю туда, и я чувствую там себя своей, потому что я уже знаю какие-то достопримечательности, я знаю специфику каждой страны. У меня там есть друзья, наши журналисты из филиалов. Поэтому это мне очень нравится, мне интересно.
0: Как я пришел в этот мир? Программа о наших мировых коллегах.

0: Удивительный мир. Рассказанная вслух история активирует 7 различных областей мозга. Прокачиваем серое вещество в программе «Час для вас». По будням в 10 утра. Время московское. Реклама.
1: Первое июля в Микее. Йогурт «Фрутис» 5% жирности, 115 грамм, 19 рублей 90 копеек. Оливки «Ботаника» фаршированные, 69 рублей 90 копеек.
2: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
3: Медицинский центр «Оптима» представляет современное решение ваших проктологических проблем. Лазерное лечение быстро, эффективно и максимально комфортно. Верните себе качество жизни без лишних неудобств. Запись по телефону 65 95 95.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Все, устал. Хочу на море. Без самолетов, тряски в поездах, без суеты, недорого. Есть идея?
6: Да, турагентство «Этуаль». Автобусные туры. Геленджик, Кабардинка, Азовское море, Сочи, Крым, Абхазия. Прямо из Смоленска с комфортом. И есть летние акции. Не забудь, турагентство «Этуаль». Гагарина 13/2. Подробности и условия акций по телефону 38-08-26.
7: Компания «Бастион» приглашает на работу сварщиков. Заработная плата от 110 тысяч рублей. Компенсация проезда, официальное трудоустройство и своевременные выплаты. Работайте в надежной компании на современном производстве. Компания «Бастион». Индустриальная 5, 40-60-02.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38-85-95.

0: Погода.
1: Сегодня в нашем городе ожидается малооблачная погода от 17 до 27 градусов тепла, преимущественно без осадков. Завтра облачно с прояснениями, утром плюс 18-22. Днем столбик термометра поднимется до отметки 24-27 тепла. Спонсор прогноза погоды ООО «Ветснаб». Сеть ветеринарных аптек «Зоофарм». «Зоофарм» – это больше, чем ветаптека. Это место, где ваш питомец получает заботу и внимание, а вы – уверенность в его здоровье. Опытные фармацевты. Индивидуальный подход к проблеме каждого клиента. Широкий выбор ветпрепаратов. Наши адреса: Колхозная площадь 6 и Кирова 2. Зоофарм. С заботой о здоровье ваших животных. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Слушай Радио Мир, Смоленск.
1: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes, чтобы быть рядом даже на полках газетных киоск. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

0: Радио Мир. Хорошо звучит. Радио Мир. Хорошо звучит.
1: Опять одна.
2: Это синяки.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 17 часов. Вместе каждый день.
1: В студии Николай Суворов. Здравствуйте. В Свердловской области 17 населенных пунктов оказались почти отрезаны большой водой. Из затопленных районов эвакуировано более 150 человек. Продолжает действовать предупреждение о неблагоприятных погодных условиях. Прогнозируются ливни и ветер с порывами до 18 метров в секунду. Обильные дожди наполнили местные реки до краев. Вода стремительно начала затапливать все вокруг. От стихии в Свердловской области пострадало около 300 частных домов и почти 4000 приусадебных участков. Поезд памяти прибыл в Ярославль. В рамках культурно-образовательного проекта 200 старшеклассников из разных стран познакомились с историей города, а после

продолжили свой путь, сообщая телеканала «Мир-24». Ярославль – столица Золотого кольца, город трудовой доблести. В годы Великой Отечественной войны местные жители сыграли важную роль в обеспечении нужд фронта и тыла. Рыбу вида черный паку по имени Петрович, которая много лет жила в небольшом аквариуме одного из московских бизнес-центров, переселили в москвариум на ВДНХ. Как рассказали представители москвариума, состояние черного паку после переезда оценивается как отличное, поскольку паку долгое время содержался в изоляции от других водных обитателей, оснований для продления карантина не оказалось, и питомца уже перевели в крупный пресноводный аквариум, где обитают другие представители этого вида. Пока это все новости. Николай Суворов, информационная служба «Мир-24».

Уверен, примерно так и ответили бы многие из нас на вопрос, где будешь отдыхать после рабочего дня. Тут или там, какая в целом разница? Лето, оно везде прекрасно. Дело за малым – довести рабочую часть этой среды до логического завершения. Всем продуктивного дня и приятного отдыха. Александр Лазарев у микрофона. На радио «Мир» хорошо звучит Сергей Лазарев, а студио впереди, а через 20 минут поговорим о любимом кино в программе «Киноцитаты».

0: Удивительный мир. Среднее облако весит порядка 500 тонн. Слушайте мир.
1: Музыкально-информационное радио.
0: Каждую секунду 8 человек на планете заходят в социальные сети. Подпишись на страницу «Радио Мир» в ВК и проводи время с пользой.
1: Удивительный мир. Радио Мир.
2: Реклама.
3: Иногда лучший отдых – это не отпуск. Это один вечер, который вдруг становится особенным. Теплый ветер, музыка, огни Смоленска отражаются в воде, а город будто остается где-то далеко. На катамаране «Галатея» делают предложения, празднуют дни рождения, встречают закаты и просто по-настоящему отдыхают. Потому что «Галатея» — это не про прогулку по Днепру, это про эмоции, которые остаются с вами все лето. Катамаран «Галатея». Забронируйте свой вечер по телефону 567-988.
4: Муж не может взять ребенка на руки? Болит спина и суставы после работы на даче? Перепробовали все, а боль не отступает? Запишите своих близких на физкультурно-оздоровительный курс в Центр доктора Бубновского. Специалисты центра подберут для каждого индивидуальный курс. Приходите сегодня, и мы научим жить без боли. Аптечная 1. Подробности по телефону в Смоленске 460043.
5: Вас интересует лазерная безоперационная подтяжка лица или блефаропластика без хирургического вмешательства? Устранение рубцов, растяжек, удаление новообразований? Лазерная и аппаратная косметология на аппарате CO2 Laser Acupulse Luminous в медицинском центре «Надежда» на Урицкого 15Б. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Плитка для крыльца в смоленской керамике.
7: Смоленская керамика на века.
8: Успей купить видовые апартаменты с готовым ремонтом на 16 этаже в Юнити. Высокий уровень, панорама на весь Смоленск, огни города и динамика молодежной столицы России как на ладони. Апартаменты для жизни, инвестиций или стабильного дохода от аренды. Сдача объекта уже в июле. Доступна рассрочка на 12 месяцев без переплат. Юнити – это центр города, закрытая территория, ресторан, фитнес-зал, коворкинг и собственная современная среда для жизни и отдыха. Юнити – будь на высоте. Живи в ритме молодежной столицы России.
9: Рассрочка предоставляется застройщикам офиса Юнити. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
10: Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99.
11: Цирк «Гранд-Арена» в Смоленске. Летающие обезьяны и танцующие медведи.
12: С 4 июля у ТРЦ «Макси».
13: Категория «Макрос».
14: Прочность без переплат. «Бетон Инвест». Надежный бетон для ваших проектов. 6-8-6-8-6-8. Деревня Михновка, улица Новая, 1.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

Радио Мир. Хорошо звучит. Радио Мир. Лето в каждом звуке.

0: Радио Мир. Хорошо звучит. Киноцитаты. Любимые фразы из любимых фильмов.
1: Не думала я, что вы такой.
2: Какой?
1: Ну такой, какой вы есть.
2: А какой я есть?
1: Симпатичный.
3: В СССР Наталью Фатееву считали эталоном красоты и очарования. На роль дрессировщицы Зои в комедию «3+2» актрису утвердили, выбрав из множества кандидаток. Съемки проходили с августа по ноябрь 1962 года в Крыму. Все пятеро главных героев были молоды, и участие в картине для них было увлекательным приключением. Но какие же приключения без трудностей? А они нередко возникали даже с питанием. Еду для съемочной группы привозили из столовой, находившейся в Судаке. А так как дорога до места съемок была не близкой, в пути на жаре провизия становилась несъедобной. Как вспоминала Фатеева, в рационе актеров был виноград, который рос повсюду, и потрясающий местный белый хлеб с корочкой. Ну и совсем тяжко пришлось бы без посылок от родителей Андрея Миронова с колбасой, балыком и прочими деликатесами. А так как на съемках молодой Миронов пылко влюбился в свою партнершу, Наталью Фатееву, нетрудно догадаться, что ценное содержимое посылок доставалось в первую очередь именно ей, что, учитывая условия съемок, было весьма кстати.
1: Не думала я, что вы такой.
2: Какой?
1: Ну, такой, какой вы есть.
2: А какой я есть?
1: Симпатичный.
0: Киноцитаты. Любимые фразы из любимых фильмов.

0: Музыкальное информационное радио. Смотрите на телеканале «Мир».
1: 6 ограблений за 2 месяца.
0: Шпионский детектив.
2: Ты же в торговых рядах главный специалист.
3: По карманной тяге, вор я.
0: Времен НЭПа.
4: Сегодня карманник, завтра грабеж.
0: Трактир на Пятницкой. Смотрите сегодня на телеканале «Мир». Категория 16+. Лучшие песни стран Содружества в программе «Мировой». Весь месяц выбирайте модную музыку на сайте radiomir.fm. Голосуйте за тех, кто вам нравится, и слушайте итоговый хит-парад в эфире «Радио Мир» в последнее воскресенье каждого месяца. Лучшее, модное и любимое. В мировом хит-параде на «Радио Мир». Вместе каждый день.
5: В студии Николай Суворов. Здравствуйте. Россияне стали чаще расплачиваться наличными и использовать монеты. Об этом пишут СМИ со ссылкой на исследование Центробанка. По сравнению с 2024-м доля расчетов бумажными деньгами выросла. Эксперты связывают это в том числе с перебоями мобильного интернета, из-за которых наличные становятся запасным способом оплаты. В жару важно внимательнее следить за самочувствием. Академик РАН Геннадий Онищенко советует чаще пить воду, выбирать легкую светлую одежду и по возможности проводить самые жаркие часы в прохладном помещении. Также эксперт рекомендует снизить физические нагрузки, отказаться от жирной пищи и алкоголя. Особенно беречь себя рекомендуется пожилым людям. Ученые рассказали о начале выращивания в Сочи разноцветных бананов. Кожура у них голубая, красная, черная и желтая. Как пишет Интерфакс, международная коллекция бананов завезена в экспериментальный

Недавно услышал отличный лайфхак от современных родителей. Если ваш ребенок все летние каникулы проводит дома в интернете, отключите интернет, пусть идет ловить Wi-Fi на улицу. Всем яркого лета и приятных воспоминаний о нем не только в ленте соцсетей, но и в голове. Александр Лазарев у микрофона, это был МОД, Полина Гагарина. Впереди, а через 6 минут поговорим о дне солнечных очков в программе «Минутная история».

Всем привет! В студии Павел Королев. Сегодня, 1 июля, день изобретения солнцезащитных очков. Об этом наша минутная история. Официальной причины, почему праздник отмечают 1 июля, нет. Дата носит символический, а возможно даже маркетинговый характер, поскольку к этому моменту в большинстве регионов северного полушария устанавливается солнечная погода, и потребность в защите глаз от ультрафиолета становится особенно актуальной. Первые солнцезащитные очки появились очень давно. Подобный аксессуар археологи находили в древнеегипетских гробницах. По легенде, император Нерон смотрел бои гладиаторов сквозь отшлифованные изумруды. Эскимосы и другие народы Крайнего Севера, защищаясь от снежной слепоты, носили пластины из кости, дерева или кожи с тонкими прорезями. В наши дни при выборе солнцезащитных очков важно помнить, что просто затемненные линзы могут быть опасны. Ищите аксессуары с маркировкой UV-400. Это золотой стандарт защиты глаз от ультрафиолета. Такая сегодня минутная история. С вами был Павел Королев. Слушайте «Радио Мир».

0: Лето в каждом звуке. Радио Мир. Реклама.
1: Бетон Инвест. Качественный бетон по цене производителя. 686868. Деревня Михновка. Улица Новая 1.
2: А вы готовы к пляжному сезону? Новая яркая пляжная коллекция уже представлена в магазинах «Модная шляпка». Фантастический выбор купальников, туник и, конечно, шляпок. Актуальные модели, расцветки, принты и широкий размерный ряд. Магазин «Модная шляпка». Ждем вас на Кашена 8, Колхозная площадь и в ТРЦ «Макси», третий этаж.
3: В медицинском центре «Семья» ведет прием опытный врач-гематолог высшей категории Савинцева Марина Николаевна. Диагностика анемий, нарушений свертываемости и других заболеваний крови профессионально, с вниманием и индивидуальным подходом. Ваше здоровье в надежных руках. Запись по телефону 37 10 20. «Семья». Когда важно быть уверенным.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: 1 июля в Микее. Йогурт Фрутис 5% жирности, 115 грамм, 19 рублей 90 копеек. Оливки Ботаника фаршированные, 69 рублей 90 копеек.
6: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
7: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. Автомобили в наличии в D-Auto на Николаева 74. Звоните 53 53 53. BLG. Надежность в движении.
8: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38-85-95.
9: Вы как относитесь к бракосочетанию?
10: Вообще-то положительно.
11: Не, я об этом думать еще рано.
9: Об этом думать никому не рано и никогда не поздно, между прочим, да? Женщина, друг, человек.
11: Студентка, комсомолка. Спортсменка, красавица, и за все это я прошу 25 баранов.
12: И бесплатную путевку.
11: Сибирь.

0: Прямо сейчас на телеканале «Мир» программа «Дела судебные». Яблоко раздора. 16+. Погода.
1: Завтра синоптики обещают в Волгограде переменную облачность и плюс 30, в Екатеринбурге пасмурно, дожди, плюс 18, в Казани малооблачно и плюс 23. Такие же прогнозы в Ульяновске. В Кемерове малооблачно, 25 со знаком плюс, в Перми облачно, плюс 17, в Ростове-на-Дону ясно и плюс 30. В Москве синоптики обещают переменную облачность и плюс 26.
0: Радио «Мир». Хорошо звучит.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 6 часов вечера. Новости.
1: С вами Артем Дмитриев. Здравствуйте. В Смоленске начался ремонт мемориальной стены в сквере памяти героев. Старую облицовку демонтировали. На ее месте смонтируют металлический каркас и облицуют гранитом. Надпись со стихами Николая Рыленкова будет сохранена. Работы планируют завершить к середине июля. Глава города отметил, что стена полностью сохранит свой облик и детали. В Смоленске продолжается капремонт улицы Колхозной по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». На участке в 241 метр полностью отфрезеровали покрытие, уложили 85% выравнивающего слоя. В ближайшее время начнут ремонт тротуаров с укладкой брусчатки и тактильной плитки. Смоленская область вошла в число победителей программы «Регион для молодых» и получит более 104 миллионов рублей на развитие молодежных центров в Вязьме и Десногорске. В Вязьме появится коворкинг, медиа-студия и конференц-зал. В Десногорске – творческий кластер и семейная зона. Власти Смоленска прокомментировали просьбы о запрете движения транспорта в центре в ночное время. Ночной запрет движения на улице Пржевальского вводиться не будет, так как это станет нарушением прав граждан. Однако будет рассмотрена возможность ограничения для мотоциклистов в ночное время. Спонсор выпуска новостей – ООО «Премьера Автозапад». Лето в разгаре, солнце, скорость, G-Tour Dashing. Твой дерзкий городской технологичный кроссовер уже ждет тебя в «Премьера Авто» от 2 миллионов 100 тысяч рублей. Весь июль максимальная выгода до 550 тысяч, плюс антикоррозийная обработка в подарок. Приезжай на тест-драйв G-Tour Dashing и сделай свой шаг к яркому лету без границ. Смоленск, Красненское шоссе 40, телефон 707-709. С вами был Артем Дмитриев.
0: Дорогие друзья, аудитория «Радио Мир» придерживается традиционных ценностей и всего добивается своим трудом. Слушатели «Радио Мир» активны, целеустремленные и самодостаточные, ценят свое время и сами решают, что и где покупать, потому что сами зарабатывают. Ваш бренд станет частью жизни тех, кто ценит качество и надежность. Тем, кто разместит рекламу впервые, особая выгода и специальные условия. Информация на сайте radiomir.fm. 18+. Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390.
2: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.

Если даже до этой минуты время для вас пролетало в кайф, боюсь предположить, что будет дальше. Хотя нет, не боюсь. Искренне рад предположить, что будет дальше. Рабочий день подходит к концу, впереди очередной яркий летний вечер и первый июльский вечер. Всем приятного отдыха. Александр Лазарев у микрофона. Новый час на Радио Мир стартовал с песней Димы Билана и Мари Краймбрери. Группа «Руки вверх» впереди, а через 20 минут поговорим о Владивостоке в программе «Лучший город мира».

0: Удивительный мир. Горбатые киты могут общаться на расстоянии 14 тысяч километров. Слушайте мир. Музыкально-информационное радио. Реклама.
1: Иногда лучший отдых – это не отпуск. Это один вечер, который вдруг становится особенным. Теплый ветер, музыка, огни Смоленска отражаются в воде, а город будто остается где-то далеко. На катамаране «Галатея» делают предложения, празднуют дни рождения, встречают закаты и просто по-настоящему отдыхают. Потому что «Галатея» — это не про прогулку по Днепру, это про эмоции, которые остаются с вами все лето. Катамаран «Галатея». Забронируйте свой вечер по телефону 567-988.
2: Цирк «Гранд Арена» в Смоленске! Летающие обезьяны и танцующие медведи!
3: С 4 июля у ТРЦ «Макси».
4: Покупайте сайдинг в смоленской керамике.
5: Смоленская керамика на века.
6: 4 июля «Хмелита» салютует Нахимову. Под Андреевским флагом концерт, стихи, выступления ансамблей «Орион» и «Витязь». Гостей ждут выставки, детские шоу, игры и фотозоны. А также работает полевая кухня. Подробности на сайте 0+.
7: Все, устал. Хочу на море. Без самолетов, тряски в поездах, без суеты, недорого. Есть идея?
8: Да, турагентство «Этуаль». Автобусные туры. Геленджик, Кабардинка, Азовское море, Сочи, Крым, Абхазия. Прямо из Смоленска с комфортом. И есть летние акции. Не забудь. Турагентство «Этуаль». Гагарина 13, дробь 2. Подробности и условия акции по телефону 38-08-26.
9: Прочность без переплат. Бетон Инвест. Надежный бетон для ваших проектов. 6-8-6-8-6-8. Деревня Михновка, улица «Новая-1». Компания «Бастион» приглашает на работу сварщиков. Заработная плата от 110 тысяч рублей. Компенсация проезда, официальное трудоустройство и своевременные выплаты. Работайте в надежной компании на современном производстве. Компания «Бастион». Индустриальная 5, 40, 60, 02.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

кому-то в радость, а кому-то бремя. Тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя.

0: Лучший город мира. Владивосток.
1: Радио «Мир» вещает во многих городах России, и мы с удовольствием делимся с вами жизнью и историей этих мест. Во Владивостоке, на склоне Тигровой сопки, стоит аккуратный кирпичный дом. Его стены помнят путешественника, писателя, ученого, знаменитого исследователя Дальнего Востока Владимира Клавдиевича Арсеньева. Семья исследователя переехала сюда в 1928 году из Хабаровска. Им отдали весь второй этаж, где Арсеньева обустроили нехитрый быт. Главными ценностями здесь были книги, карты и труды о дальних походах. Из этого дома автор знаменитой повести «Дырсу-Узала» ушел в свою последнюю экспедицию, где сильно простудился и вернулся, чтобы провести здесь последние часы. После Великой Отечественной войны на доме установили мемориальную доску. Тогда же и улица, на которой стоит здание, получила имя Арсеньева. А вскоре здесь открылся дом-музей великого исследователя, чьим именем названы географические объекты, город, растения, литературная премия и аэропорт Владивостока. Это единственный в России дом, в котором сохранена обстановка семьи великого путешественника. Кабинет, гостиная, книжные полки, кресло-качалка, чалка, глобус, тигриная шкура на стене. Все выглядит так, как было при жизни исследователя. Сохранился и письменный стол, за которым Владимир Клавдиевич описывал свои походы. Здесь даже можно услышать голос путешественника. Записи его речей бережно хранятся в музее.
0: Радио «Мир» во Владивостоке. 90.9 FM.

0: Мир. Музыкальное информационное радио. Смотрите на телеканале «Мир». Следопытка.
1: Я с детства мечтала работать в уголовном розыске.
0: Хулиганка.
2: Почему гражданка в багажнике?
0: Полиглотка.
1: Пахли во Франции.
0: Кокетка и сердцеедка.
1: Я по призыву сердца.
3: Похоже, влип, мужик.
0: Эта роковая красотка умеет добиваться всего, кого захочет добиться. Акселератка. Смотрите сегодня на телеканале «Мир». Категория 16+. Вместе каждый день.
4: В студии Николай Суворов. Здравствуйте. Россия и Беларусь создадут единую систему контроля качества детского питания, сообщает телеканал «Мир-24». В рамках союзного государства планируется разработать 52 новых ГОСТа, в том числе впервые на ингредиенты для детского питания. Работу над 13 документами уже завершили, 11 подготовили в России, еще 2 в Беларуси. После свадьбы и смены фамилий важно вовремя заменить основные документы. В Госдуме напомнили, что прежде всего нужно обновить паспорт. На это отводится 90 дней с момента регистрации брака. После получения нового паспорта необходимо изменить данные в СНИЛС и заменить водительское удостоверение. Ездить с правами на прежнюю фамилию нельзя. О смене фамилии также нужно сообщать работодателю, банку и страховой компании. Самовары снова набирают популярность у россиян. Как пишет «Вечерняя Москва», с начала года их продажи выросли примерно на 40%. Все чаще их покупают не только для дачи чаепитий, но и как элемент интерьера или на подарок. Наибольший спрос отмечается в Москве и Петербурге. При этом коллекционеры охотятся за редкими экземплярами. Путешествия вошли в число самых популярных способов справиться со стрессом. По данным опроса, их выбирают 46% россиян. Почти столько же опрошенных выбирают сон и отдых дома. Главным состоянием в повседневной жизни россияне назвали усталость. Пока это все новости. Николай Суворов, Радио «Мир».

поскольку наш супер-диджей на Радио Мир не особо разговорчивый, и его голос вы точно в эфире не услышите, возьму на себя ответственность анонсировать вечер с танцеманией. Новый 40-минутный танцевальный микс зазвучит уже в начале следующего часа. Не пропустите. Прямо сейчас группа Т9. У микрофона Александр Лазарев. Всем привет.

0: Лето в каждом звуке. Реклама.
1: Июля в Микее. Йогурт Фрутис. 5% жирности, 115 грамм, 19 рублей 90 копеек. Оливки Ботаника. Фаршированные, 69 рублей 90 копеек.
2: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
3: Мы мешаем. Мы мешаем всем. И всем нравится, как мы им мешаем. Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99. 68-400. Мешали, мешаем и будем мешать. 68-400.
4: Ищите подходящую квартиру в хорошем доме для своей семьи? Продается двухкомнатная квартира 86 квадратных метров на первом этаже кирпичной 10-этажки в районе Киселевского рынка. Улучшенная планировка, окна на две стороны. Это идеальный район для жизни. Тихая вторая линия, рядом парк Соловьиная роща, школы, сады и вся необходимая инфраструктура. Один собственник, быстрая сделка. Звоните 63 70 73.
5: Лето зовет, а ты собрался домой? Не сегодня! Джили Сити Рей. Музыку громче. Маршрут по настроению. Зарядись энергией города в Джили Де Авто. Ждем на Гагарина 53. Телефон 39-20-20.
6: Алло.
7: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
8: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
9: Молодость и упругость вашей кожи вернет микроигольчатый РФ-лифтинг экспертного класса. Медицинский центр «Надежда» на Урицкого 15Б. 62-39-39.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38-85-95.

0: Погода.
1: Сегодня в нашем городе ожидается малооблачная погода от 17 до 27 градусов тепла, преимущественно без осадков. Завтра облачно с прояснениями, утром плюс 18-22. Днем столбик термометра поднимется до отметки 24-27 тепла. Спонсор прогноза погоды ООО «Ветснаб». Сеть ветеринарных аптек «Зоофарм». «Зоофарм» — это больше, чем ветаптека. Это место, где ваш питомец получает заботу и внимание, а вы — уверенность в его здоровье. Опытные фармацевты. Индивидуальный подход к проблеме каждого клиента. Широкий выбор ветпрепаратов. Наши адреса: Колхозная площадь 6 и Кирова 2. Зоофарм. С заботой о здоровье ваших животных. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио Мир. Хорошо звучит.
1: Выходи за мир.
0: Мир. Музыкально-информационное радио. В Москве 19.00. Вместе каждый день.
2: В студии Николай Суворов. Здравствуйте. В России с 1 июля вступило в силу несколько нововведений. Повысилась пенсия для граждан, которым исполнилось 80 лет. Это надбавка к страховой части социальной выплаты.

Перуна и Эквадора. В данный момент есть порядка 100 деревьев. В жару важно внимательнее следить за самочувствием. Академик РАН Геннадий Онищенко советует чаще пить воду, выбирать легкую светлую одежду и по возможности проводить самые жаркие часы

0: Радио Мир.
1: Вы слушаете радиоканал «Мир». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер FS77-48-754 от 22 февраля 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Программа радиоканала «Мир» рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет.
2: Вечер с танцеманией.

0: Вечер с танцами.
1: Позвони мне, позвони.
2: Там качали, громко чайки. И не слушаем, обречал. Бьются волны, как на чайке. И нас с тобой, они качали. И в

0: вечер с танцеманией. Итальянский танец тарантелла появился из-за укусов тарантулов. Двигайся в своем ритме, ведь танцемания не кусается. 3 часа уникального вечернего микса в субботу и воскресенье на радио «Мир». Танцемания. Каждую секунду 8 человек на планете заходят в социальные сети. Подпишись на страницу «Радио Мир» в ВК и проводи время с пользой. Удивительный мир. «Радио Мир». Реклама.
1: Покупайте тандыры в смоленской керамике. Смоленская керамика на века. Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. Автомобили в наличии в D-Auto. На Николаева, 74. Звоните 53 53 53. BLG. Надежность в движении.
2: Маленькое чудо. Мы подарим его вам, и мир станет богаче на счастливых пап и мам. Медицинский центр «Семья», клиника репродуктивной медицины, где мечта стать родителями становится реальностью. Современное обследование и лечение всех видов бесплодия, процедуры ЭКО, включая программы по ОМС и квалифицированное ведение беременности. Мы рядом на каждом этапе вашего пути. «Семья» – ваш шанс на родительское счастье. 2 Красненский переулок, дом 2. Звоните 37 10 20. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Заключай контракт с вооруженными силами России. Зарплата от 4 500 000 рублей в год. Единовременная выплата 2 миллиона рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. При оказании содействия и сопровождении кандидата до заключения контракта выплачивается 100 000 рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 22 15 22.
4: При поддержке Министерства обороны РФ.
5: Живет Сан Саныч! Без долгов и забот. Юпитер 515-800.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Цирк Гранд Арена в Смоленске. Летающие обезьяны и танцующие медведи.
8: С 4 июля у ТРЦ «Макси».
9: Категория «Макрос».
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

Я не в формате по ящику и я не в формате навязчивом, но я по музыке от сердца честный очень. Эту песню я пишу ночью. Свобода слова, свобода мысли. Чем проще мы здесь, тем больше искры. Взлет не быстрый, но какой точный. Стоя из ста, выбиваем прочно.

вечер с танцеманией. Самая длинная интернет-ссылка содержит 2083 символа. С нами проще. Радиомир.фм. Просто и интересно. Вечер с танцеманией.

бегу зачем? Не знаю зачем, просто бегу зачем. Я так давно уже не находил момента, чтобы сделать то, чтобы перезагрузить.

0: вечер с танцеманией. До Владивостока. Более 220 городов сети вещания. 53 миллиона слушателей в России и странах Содружества. А теперь и в Санкт-Петербурге. На частоте 93,7 FM. Радио «Мир». Музыкально-информационное радио. Хорошо звучит. Лучшие песни стран Содружества в программе «Мировой». Весь месяц выбирайте модную музыку на сайте radiomir.fm. Голосуйте за тех, кто вам нравится, и слушайте итоговый хит-парад в эфире «Радио Мир» в последнее воскресенье каждого месяца. Лучшее, модное и любимое в мировом хит-параде на «Радио Мир». Реклама.
1: Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99.
2: Yeah. 1 июля в Микее. Йогурт «Фрутис». 5% жирности, 115 грамм, 19 рублей 90 копеек. Оливки «Ботаника». Фаршированные, 69 рублей 90 копеек.
3: «Универсам Микей». Магазин у вашего дома.
4: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич». Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво.
5: А вы знали, что всего в 10 минутах от центра Смоленска можно купить квартиру с платежом от 17 тысяч рублей в месяц? Ставка по ипотеке от 3,9%. Дом сдан. Хотите получить планировки с актуальными ценами? Звоните 54-52-54. 54-52-54. Застройщик ООО «СЗ Билдинг Групп». Изучите все условия кредита на совкомбанк.ру в разделе «Ипотека». Банк ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Зоофарм – это больше, чем ветаптека. Это место, где ваш питомец получает заботу и внимание, а вы – уверенность в его здоровье. Опытные фармацевты, индивидуальный подход к проблеме каждого клиента, широкий выбор ветпрепаратов. Наши адреса – Колхозная площадь, 6, Кирова, 2. Зоофарм – забота о здоровье ваших животных.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Мне уже 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
10: Быстрый способ освоить профессию в сфере IT в твоем городе. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики.
11: Подробности на сайте itcollegetop.ru.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

0: Прямо сейчас на телеканале «Мир» программа «Дела судебные. Деньги верните». 16+. Погода.
1: Завтра синоптики обещают в Волгограде переменную облачность и плюс 30, в Екатеринбурге пасмурно, дожди, плюс 18, в Казани малооблачно и плюс 23. Такие же прогнозы в Ульяновске. В Кемерове малооблачно, 25 со знаком плюс, в Перми облачно, плюс 17, в Ростове-на-Дону ясно и плюс 30. В Москве синоптики обещают переменную облачность и плюс 26.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 8 вечера. Новости.
1: С вами Артем Дмитриев. Здравствуйте. В Смоленске начался ремонт мемориальной стены в сквере памяти героев. Старую облицовку демонтировали, на ее месте смонтируют металлический каркас и облицуют гранитом. Надпись со стихами Николая Рыленкова будет сохранена. Работы планируют завершить к середине июля. Глава города отметил, что стена полностью сохранит свой облик и детали. В Смоленске продолжается капремонт улицы Колхозной по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». На участке в 241 метр полностью отфрезеровали покрытие, уложили 85% выравнивающего слоя. В ближайшее время начнут ремонт тротуаров с укладкой брусчатки и тактильной плитки. Смоленская область вошла в число победителей программы «Регион для молодых» и получит более 104 миллионов рублей на развитие молодежных центров в Вязьме и Десногорске. В Вязьме появится коворкинг, медиа-студия и конференц-зал. В Десногорске – творческий кластер и семейная зона. Власти Смоленска прокомментировали просьбы о запрете движения транспорта в центре в ночное время. Ночной запрет движения на улице Пржевальского вводиться не будет, так как это станет нарушением прав граждан. Однако будет рассмотрена возможность ограничения для мотоциклистов в ночное время. Спонсор выпуска новостей – ООО «Премьера Автозапад». Лето в разгаре, солнце, скорость, Jetour Dashing. Твой дерзкий городской технологичный кроссовер уже ждет тебя в «Премьера Авто» от 2 миллионов 100 тысяч рублей. Весь июль максимальная выгода до 550 тысяч, плюс антикоррозийная обработка в подарок. Приезжай на тест-драйв Jetour Dashing и сделай свой шаг к яркому лету без границ. Смоленск, Красненское шоссе 40, телефон 707-709. С вами был Артем Дмитриев.
0: Дорогие друзья, аудитория «Радио Мир» придерживается традиционных ценностей и всего добивается своим трудом. Слушатели «Радио Мир» активные, целеустремленные и самодостаточные. Ценят свое время и сами решают, что и где покупать. Потому что сами зарабатывают. Ваш бренд станет частью жизни тех, кто ценит качество и надежность. Тем, кто разместит рекламу впервые, особая выгода и специальные условия. Информация на сайте radiomir.fm. 18+. Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390.

Я смотрю на тебя, и мне кажется, звезды погаснут от зависти. Ты меня даже мертвого смехом своим легко могла зависти. И всегда повторял, мы ходим по краю пропасти, а покой это для дураков, это глупости. Ты моя навсегда, ты моя, ты сама это знаешь. Все закончим в конце января.

0: каждом звуке. Смотрите на телеканале «Мир». Каждый день жертвами мошенников становятся дети.
1: В онлайн-игре мне рассказывали, как можно заработать деньги через игровую валюту.
0: Как уберечь своего ребенка.
2: То есть я просто так отдала этому человеку 1 000 000 рублей.
0: И что делать, если его уже обманули? Дела судебные. Яблоко раздора. Смотрите на телеканале «Мир» и слушайте на радио «Мир» прямо сейчас. Программа рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет. Сегодня в программе...
3: Истец требует развести ее с мужем. Ответчик иск не признает. Просит дать время на примирение.
4: Слушаем отца.
5: Здравствуйте, уважаемый судья. Это мой муж, ответчик Юрий. Нам обоим по 18 лет, и мы 4 месяца назад мы поженились, потому что я забеременела, вот. А он, вот, свидетельство о браке. Он охмурил меня, ну, если так откровенно, и заставлял меня заниматься сексом.
4: Извините. Что значит заставлял? Он вас изнасиловал?
5: Нет, просто он мне... выстраивал иллюзию, что если ты сейчас ляжешь со мной в койку, то дальше я тебе то сделаю, я поженюсь.
4: Но он и так и сделал.
5: Да, и еще он обещал, что он будет выполнять хозяйственные обязанности, что он будет покупать продукты, что он будет меня любить, а по факту ничего этого не было. Да, я легла с ним в койку, вот что получилось. Ребенок получился. А я, знаете, я приношу ему свою тест на беременность, 2 полоски. Он испугался. Он говорит, нет, я не буду брать ответственность. Делай аборт.
4: Ну, не будет, если он на вас женился. Ну что вы несете-то?
5: Мало жениться, вы понимаете?
4: Нет, не понимаю. Что
5: а
4: значит
5: как
4: мало
5: я,
4: жениться?
5: Как я с животом буду без помощи мужа жить?
4: Как все. А как
5: так
4: вы будете?
5: Живут,
4: вы сейчас вы же просите не... о разводе. Как вы будете жить без помощи
5: да,
4: мужа?
5: Да, я прошу о разводе. Я вам могу привести пример, почему я не собираюсь с ним жить и почему он не является хорошим мужем.
4: Ну?
5: Потому что он... Мы начали жить отдельно, и ему родители присылают деньги. Он сам не работает. Да, нам по 18
4: может,
5: лет.
4: Вы учитесь оба?
6: Так потому что
4: да,
6: столько мы... внимания к себе требуешь.
4: Нет,
6: как
4: подождите, вы
6: работать,
4: оба учитесь.
5: Мы оба учимся.
4: Ну, так и 18... нормально, что вам родители помогают. Что ж такого-то?
5: Извините, но...
6: Уважаемый суд, у меня просто крыша едет. Так
4: не подождите, ну подождите.
5: Вот видите, мне... как он со мной общается? У меня крыша едет. Он мне обещал, я буду помогать тебе с домашней работой. Я говорю, хорошо, но у меня живот, я
6: у
5: не могу...
6: У с тобой разные направления, не успеваю за собой и за тебя еще учиться.
5: А я успеваю за собой следить. Вот он ничего, продукты не может принести домой.
4: А вы меня публично... А вы что, не можете до магазина дойти? Вы беременны, они смертельно больны.
5: Я понимаю, но ну зачем мне говорить, что он сделает, если он не делает? Ну не надо мне строить ложных иллюзий. А
4: слушайте,
5: потом его
4: этот
5: здесь...
4: мужчина на вас женился, когда узнал, что вы беременны. Правильно? Правильно. А вы теперь хотите с ним развести? А вы как без помощи мужа-то
5: будете? Если бы не родители, если бы родители его не заставили на мне жениться, он бы не женился.
4: Так, хорошо. Если бы так обы, то во рту брасли бобы. Объясните мне, пожалуйста, а вы как собираетесь без помощи, без его жить, когда, если вы хотите развести?
5: Да я лучше одна буду жить, понимаете?
4: А одна тогда сможете ходить в магазин?
5: Да, смогу.
4: И готовить
5: зачем
4: сможете?
5: Зачем мне такой? Я выйду замуж лучше за человека, который меня будет любить.
4: Кто вас возьмет-то еще беременную, да еще с или с чужим ребенком? Не так легко. У вас что, кто-то появился?
5: Нет. Он не может даже меня элементарно к доктору сводить.
4: Зачем он вас должен водить к доктору?
5: Да потому что он мой муж. Он мой муж, он должен меня любить. Да,
4: на
5: люди никому ничего не должны, но я и не верю, чтобы со мной так.
6: Понимаю.
5: Нет, ты меня не любишь. Я его попросила, отведи меня к врачу. Меня обкололи, у меня лицо синее было, у меня руки все синие.
4: А что, вам в лицо кололи уколы?
5: Ну, у меня от отеков просто оно стало синим. Я выхожу вся синяя.
4: От чего стало синим?
5: Анализы у меня брали, у меня лицо стало синим.
4: У вас брали анализы из пальца или из вены, а лицо стало синим.
5: От отеков. Я выхожу, и он мне говорит, что я похожа на Урсулу.
6: Извини,
5: он мне говорит,
6: раз.
5: Что я похожа на Урсулу. Я не Урсула. Я ненавижу этого. Так нельзя с женщиной обращаться. Я на 8-м месяце беременности. Я выхожу, он смеется мне в лицо. Я не буду с таким человеком.
4: Кто такая Урсула?
6: Да персонаж
5: это персонаж. Я не говори ничего. Я ненавижу этого персонажа. Он мне сказал, что я на него похожа. Я прошу вас, разведите меня. Просто разведите. Я лучше буду... одиночкой, матерью.
4: А вы не будете одиночкой. У вас есть муж, и он будет записан отцом. Он будет записан отцом, он отец этого ребенка.
5: Но
4: он будет
5: с ним брак,
4: иметь,
5: я не хочу состоять.
4: Будет иметь право общаться с ребенком, будет обязан платить алименты.
5: Он меня не любит, я уже тоже его не могу просто терпеть. Того. Ты меня не любишь, не надо мне
6: люблю.
5: Говорить.
4: Так,
5: я не
4: хорошо,
5: хочу,
4: все, это... теперь помолчите. Богу ради, помолчите. Так, слушаю вас. Вы не хотите разводиться,
6: я так понимаю. Нет, я иск вообще никак не могу признать, потому что я ее люблю, неважно, что она там говорит, но это так. Уважаемый суд, я прошу, дайте нам 3 буквально месяца,
4: да,
6: чтобы все восстановилось. Потому что сейчас вот этот токсикоз у нее из-за беременности, у нее крыша едет.
5: Я не сумасшедшая.
6: Ты не сумасшедшая, так. Но...
4: Не подтверждайте мнение, которое у вас складывается, даже у суда.
6: Я звонил ее матери, спрашиваю, что происходит. Она говорит, что это семейное у них, понимаете? Она когда во время беременности тоже была, у нее тоже крыша ехала. И как только она беременность прошла, все, все пошло своим ладом, все было хорошо, понимаете? А по поводу внимания, по поводу того, что мы живем на деньги наших родителей. Да, у меня
4: ну, что
6: не хватает времени. Вы видите, сколько она внимания к себе требует? Это просто ужас.
4: Это не внимание, это безумие, да.
6: Я мог устроиться и курьером, и официантом, но нет. Вы даже не представляете, что у нас дома происходит.
5: То есть беременность — это безумие?
6: Это
5: беременность —
6: не безумие,
5: это не
6: но...
5: безумие. Если ты не можешь на этом уровне меня поддержать, что будет дальше?
6: Сейчас пройдет эта беременность, все будет хорошо. Лиз, успокойся, пожалуйста. А? Короче, приходим мы домой, и там начинается просто царство Лизы. То принеси, то подай, это убери. И я вообще ничего не успеваю делать. Я учусь на мехмате. У меня программа очень сложная.
4: Я представляю.
5: Может, я хоть как-то пытаюсь
6: Спасибо.
5: Привлечь к себе внимание? Нет?
6: Еще внимание. 3 часа ночи. Она: Юра, вставай! Я встаю, я в афиге. Она говорит: я хочу ананасов. Я говорю: каких ананасов ты видел? Мне к первой паре.
5: А что, так не делают беременные? Да, я в тот момент очень захотела ананасов. Что вы,
6: я пошел
5: непонятно.
6: За этими ананасами. Все-таки нашла эти ананасы. Прихожу домой, она такая: не хочу ананасов.
5: Сколько недовольства было в твоих глазах?
4: Я хотела апельсины.
6: Хочу селедку.
4: Ага.
6: Ну и, короче, все. После этого мы тоже с ней немного не пообщались, потому что я не пошел ни за какой селедкой. Это просто бред. Просто бредятина реально лютая. Но
4: это все пройдет. Вы
6: надеетесь, да, конечно, это все сразу же проходит, потому что...
4: Это мама ее вам так объяснила.
6: Так мать ее сказала,
4: а мама не пыталась с ней поговорить?
6: Наши как? Родственники, все они за... То, чтобы мы с ней жили вместе.
4: Ну,
6: естественно. Они понимают,
5: все конечно. За, все родственники за, ты за. А кто-нибудь меня спросил, я за или нет?
4: Угу.
6: Родственники все хотят, чтобы мы жили вместе. Они понимают, что да, девочка может остаться одна на улице с ребенком, 18 лет. Это ужасно. Но в любом случае, я понравился родителям Лизы. Моим родителям понравилась Лиза. И все хотят, чтобы мы жили вместе
4: и воспитывали
6: своего ребенка,
4: пока
6: конечно.
4: Вы учитесь в институте.
5: Впрочем,
6: а Урсула?
4: Она
6: ой,
4: тоже учится.
6: Это просто это такая ситуация.
4: Она тоже учится. Вы тоже учитесь?
6: Да, учитесь. Социолога.
4: Да, понятно. То есть вы оба учитесь, а и при этом вы еще, так сказать, вынуждены заниматься домашними делами, я поняла. Суд удаляется для вынесения решения.
7: Прошу всех встать.
4: Оглашать определение суда. Предоставить супругам максимальный срок для примирения, предоставленный 22-й статьей, в соответствии с 22-й статьей Семейного кодекса Российской Федерации, 3 месяца. Дело слушанием отложить на 3 месяца. Прошу садиться. Расторжение брака в судебном порядке производится, если судом установлено, что дальнейшая совместная жизнь супругов и сохранение семьи невозможны. При рассмотрении дела о расторжении брака, при отсутствии согласия одного из супругов на расторжение брака, суд вправе принять меры к примирению супругов и вправе отложить разбирательство дела, назначив супругам срок для примирения в пределах 3 месяца. Расторжение брака производится потом, уже через 3 месяца, если меры по примирению супругов оказались безрезультатными, и кто-то один из них настаивает на расторжении брака. Так что вы понимаете, истец, что на 3 месяца я отложила, а через 3 месяца, если вы будете настаивать, вас разведут. Понятно? Ну, будем надеяться, что у вас голова, так сказать, просветлится после родов, все встанет на место, и вы не станете разводиться.
3: Решение суда. Назначить срок для примирения. Телефон. +7 800 553 90. Дела судебные. Смотрите на телеканале «Мир» и слушайте на радио «Мир». Реклама. Компания «Бастион» приглашает на работу сварщиков. Заработная плата от 110 тысяч рублей. Компенсация проезда, официальное трудоустройство и своевременные выплаты. Работайте в надежной компании на современном производстве. Компания «Бастион». Индустриальная 5, 40, 60, 02. Лазерное лечение варикоза в медицинском центре «Оптима». Быстрый, современный и эффективный способ решить проблему. Скидка до 20% по направлению на операцию из другой клиники. Медицинский центр «Оптима». Телефон 65-95-95. Витебское шоссе 2. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Цирк Гра!
7: Гранд-Арена в Смоленске.
8: Летающие обезьяны и танцующие медведи.
9: С 4 июля у ТРЦ «Макси».
10: Категория «Макрус».
11: 4 июля. День Теннет на Николаева 74. И «Авто» приглашает на первую презентацию нового Теннет Т4Л. Розыгрыш призов, угощения и специальный бонус на покупку вашего Теннет только на Николаева 74. Начало в 11:00. Подробности по телефону 51 11 22.
12: Срок акции 4 июля 2026. Подробности по реализации, правила выведения, количество призов, срок их, месте и порядке получения, воздействие подошку и авто 12+.
13: 4 июля «Хмелита» салютует Нахимову. Под Андреевским флагом концерт, стихи, выступления ансамблей «Орион» и «Витязь». Гостей ждут выставки, детские шоу, игры и фотозоны. А также работает полевая кухня. Подробности на сайте 0+.
14: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

Это в каждом звуке. Радио Мир.

0: музыкальное информационное радио. Смотрите на телеканале «Мир».
1: 6 ограблений за 2 месяца.
0: Шпионский детектив.
2: Ты же в торговых рядах главный специалист.
3: По карманной тяге, вор я.
0: Времен НЭПа.
4: Сегодня карманник, завтра грабеж.
0: Трактир на Пятницкой. Смотрите сегодня на телеканале «Мир». Категория 16+. Реклама.
5: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390. Лучшие песни стран Содружества в программе «Мировой». Весь месяц выбирайте модную музыку на сайте radiomir.fm. Голосуйте за тех, кто вам нравится, и слушайте итоговый хит-парад в эфире «Радио Мир» в последнее воскресенье каждого месяца. Лучшее, модное и любимое в мировом хит-параде на «Радио Мир».

0: каждом звуке. Радио Мир. Смотрите на телеканале Мир. Каждый день жертвами мошенников становятся дети.
1: В онлайн-игре мне рассказывали, как можно заработать деньги через игровую валюту.
0: Как уберечь своего ребенка.
2: То есть я просто так отдала этому человеку 1 000 000 рублей?
0: И что делать, если его уже обманули? Дела судебные. Яблоко раздора. Смотрите на телеканале Мир и слушайте на радио Мир прямо сейчас. Программа рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет. Сегодня в программе.
3: Истец хочет восстановить свое опекунство. Ответчик иск не признает.
4: Слушаем вас.
5: У меня хотят отобрать ребенка. Пашу Макеева я воспитываю с 2 лет. Сейчас Паше уже 14. Мы всегда с ним вместе. Я работаю музыкальным руководителем в детском саду, и мы практически не расставались с Пашей. Случилось горе в нашей семье. Мне поставили диагноз «болезнь сердца». Сказали, что лечить это можно только путем сложной операции. Я пришла домой и сразу рассказала об этом Паше. Мы приняли с ребенком решение, что будем делать эту операцию, чего бы нам это ни стоило. Я сначала пыталась сделать операцию по квоте, но мне сказали, если я буду долго ждать и медлить, то я могу просто не дождаться этой операции.
4: Обычная история.
5: И ребенок останется без меня. Тогда мы решили, что сделаем операцию платно. Я узнала, что такая операция стоит 800 тысяч рублей. Мы с Пашей решили продать эту квартиру.
4: В которой жили?
5: В которой жили. Я решила, что мы снимем квартиру, я сделаю операцию, и потом как-нибудь все наладится. Мы продали ее за 1,5 миллиона. 800 тысяч ушло на операцию и на то, чтобы как-то поддерживать, это, продержаться это время, пока я не работала. И вдруг мне позвонили и сказали, что все, у меня отобрали ребенка. Я сразу пришла в органы опеки и сказала, что мне вернули моего ребенка, потому что это мой ребенок. Но мне сказали, что так как я нарушила закон, что у меня отнимут ребенка, и я никогда больше его не увижу. Ребенок хочет ко мне, ребенок хочет жить со своей матерью. Я его мать, он меня называет мамой.
4: Какой закон вы нарушили?
5: Я продала квартиру, в которой мы жили с моим ребенком.
4: Но это была ваша квартира, не подопечного.
5: Нет, это была моя квартира.
4: Ваша квартира.
5: Мы сняли квартиру, и прекрасно, все хорошо, понимаете? Я своего ребенка всему научила и готовила.
4: Сейчас вы уже работаете?
6: Нет, она инвалид. После операции?
5: Мне сказали, что я выздоровлю, и все будет хорошо.
4: После операции сколько времени вы не сможете работать?
5: Мне сказали, что 1/2 года.
4: Пока еще у вас есть деньги, те оставшиеся от продажи квартиры?
5: Да, конечно. Да?
4: Хорошо. Слушаем
6: вас. Честь, вот это все, конечно, очень хорошо, только Светлана Анатольевна забывает об одном, что это не ее ребенок, это ребенок подопечный.

0: типичный. Но дело все в том, что когда...
1: Ему 14?
0: Да, ему 14.
1: С двух лет она его растит?
0: Совершенно верно.
1: За 12 лет это ее ребенок или ваш, наш с вами?
0: Ее ребенок. Но тем не менее, так как ребенок подопечный, она должна соблюдать те правила, которые предписаны на подопечном.
1: Ну, правила не могут охватывать
0: нет,
1: все случаи
0: жизни. Нет, они могут, в данном
1: жизни.
0: Случае они могут. Потому что когда мы передавали ребенка под опеку, во-первых, мы его передавали в полную семью. Там был папа, была прекрасная двухкомнатная квартира в городе Коломне. И потом вдруг она развелась, опять же, когда была очередная проверка, она не в первый, она только на второй раз сказала проверяющему ее, что она осталась одна с ребенком. Что она
1: а что бы вы сделали? Ну, осталась она одна. Люди разводятся, когда у них дети.
0: Нет,
1: у них же от этого не
0: отнимают. Верно. Но там просто идет разное финансирование в этом случае. Вот. Потом второй вариант.
1: Что вы имеете в виду?
0: Ну как, на опекунское вознаграждение-то? Получает два человека или один?
1: Ну и что?
0: Они два были опекуна.
1: И два опекуна получают больше,
0: да,
1: чем один?
0: Да, конечно. Она продала эту квартиру, единственное свое жилье. Она прописалась.
1: Ну она была больна смертельно.
0: Совершенно верно. Она прописалась... У матери, в Липецке.
1: А квартиру... Туда же прописала ребенка, я
0: туда
1: так
0: же
1: полагаю.
0: Прописала ребенка. В
1: значит, ребенок не
0: матери.
1: На улице.
0: Нет, послушайте, дальше интереснее. Они прописаны там. А вот на оставшиеся деньги она сняла квартиру двухкомнатную за 100 километров от Липецка. В городе Елец.
1: И что?
0: Вот именно там один и проживал ее ребенок. Один. Она жила в Липецке у матери, а 12-летний парень жил в Ельце один.
1: Что значит она жила? Она операцию делала в Москве, насколько я понимаю.
0: Ваша честь, это продолжалось 2 года. Операцию она сделала полгода назад.
1: Полгода?
0: А до этого ребенок 2 года жил один.
1: Так, минуту. Объясните мне эту ситуацию, про которую сейчас говорит опека.
2: Сначала была подготовка к операции, потом долгий реабилитационный период.
1: Он действительно жил один?
2: Сейчас есть мобильный телефон, мы постоянно созванивались.
0: Мобильный телефон вместо мамы?
1: Ну хорошо, кто-то же должен был ему готовить.
2: Вы знаете, я его всему научила. Ага. Он даже мне в больницу приносил жареную картошку.
0: Ага. Мы хотим в данном случае, что у нас получается? Во-первых, она сейчас признана инвалидом второй группы нерабочим после такой операции. Она не может.
1: Ну,
0: она уже
1: еще...
0: не может быть опекуном по этому факту. Пока у нее эта инвалидность второй группы, пусть ребенок побудет у нас.
1: Потому что значит, да? Пусть побудет? Вы же ее лишите опекунства, и он пойдет в детский дом. И второй раз не дадите. А ребенок будет в детском доме.
0: Мы не можем отдать ребенка инвалиду второй группы. Мы не можем, как органы опеки...
1: Вы не отдать! А вы не отнимать можете. Уже отдали, когда она не была инвалидом.
0: Организация. У нас есть определенные... Мы имеем дело с чужими детьми, с чужим имуществом, с чужим всем.
1: А почему вы не усыновление не оформили до того, как заболели?
2: Я хотела оформить.
1: Ну, почему
2: я
1: не
2: много
1: оформить?
2: Работала, просто не было времени. Я всегда откладывала это на потом.
1: Ну вот это, видите, это большая ваша ошибка.
2: Это ошибка.
1: Угу. Хорошо, пригласите, пожалуйста, здесь усыновление.
3: Он, кстати, очень водить.
1: Здравствуй.
4: Здравствуйте, Ваша честь.
1: Проходи. Представься, пожалуйста.
4: Меня зовут Паша Макеев.
1: Угу.
4: Ваша честь, можете не трогать меня и мою маму?
1: Попробую.
4: Я все равно сбегу из детского дома. Когда мне исполнится 18, я получу квартиру. Угу. Нам есть где будет жить с мамой. Тем более я скоро
1: хорошие
4: пойду...
1: отношения с мамой у тебя?
4: Да, конечно.
1: Любишь маму?
4: Да, очень.
1: А она тебя?
4: Да.
1: У вас никаких конфликтов нету?
4: Нет, ни в коем случае.
1: Ты все умеешь делать?
4: Да.
1: В школе учишься хорошо?
4: Да, хорошо.
1: Вы сейчас мне скажите, каково сейчас вы говорите, что через полгода вас снимут инвалидность, так?
0: Если
1: сейчас
0: сниму,
1: вы нуждаетесь, потом... подождите. Сейчас вы нуждаетесь в какой-то еще реабилитации? Или вы уже можете?
2: Мы справимся.
1: Да. А?
2: Мы справимся. Нам ничего не нужно.
1: Реабилитация вам сейчас не нужна? Вы сейчас можете уже жить с ребенком?
2: Конечно.
1: Хорошо.
0: Ты хочешь дальше жить
1: понятно.
0: Один?
4: Нет. Я, у меня
1: суд просто... удаляется для принятия решения.
3: Прошу всех встать.
1: Оглашается решение. Иск удовлетворить. Обжалуемое решение органа опеки и попечительства, которым опекун отстранен от исполнения обязанностей, отменить. Прошу садиться. Суд отменяет обжалуемое решение, потому что действует в интересах ребенка. Ребенку 14 лет. Он был передан под опеку, когда ему было 2 года. 12 лет он живет с хоть опекуном, как с родной матерью. Считает ее матерью, она считает его сыном. И они реально являются друг другу, может быть, более родными людьми, чем некоторые, так сказать, биологические родители. В этих обстоятельствах интересы ребенка суд ставит выше, чем какие бы то ни было правила, которые существуют в опеке по отношению исполнения обязанностей. В семье произошла трагедия. Мать заболела. Если бы она вовремя оформила усыновление, то вы бы не стали отнимать у нее ребенка от того, что она заболела, и у нее... И вот ребенок оставался там один. Не стали бы. Считайте, что это мать, которая пусть не родила, но вырастила этого ребенка. И отнимать у нее в данной ситуации горе в семье, которое мальчик полностью разделяет, поддерживает мать, в нем, из него растет хороший, ответственный человек, и в этих обстоятельствах отнимать его у матери, отдавать детский дом, я считаю, суд считает безнравственным. Дело закрыто.
3: Прошу всех встать.
5: Решение суда. Иск удовлетворить. Телефон плюс 7 800 553 90. Дела судебные. Смотрите на телеканале «Мир» и слушайте на радио «Мир». Реклама. Компания «Бастион» приглашает на работу сварщиков. Заработная плата от 110 тысяч рублей. Компенсация проезда, официальное трудоустройство и своевременные выплаты. Работайте в надежной компании на современном производстве. Компания «Бастион». Индустриальная 5, 40, 60, 02.
6: 1 июля в Микее. Йогурт «Фрутис» 5% жирности, 115 грамм, 19 рублей 90 копеек. Оливки «Ботаника» фаршированные, 69 рублей 90 копеек.
5: «Универсам Микей». Магазин у вашего дома.

0: в Смоленске! Летающие обезьяны и танцующие медведи!
1: С 4 июля у ТРЦ «Макси».
2: Террасная доска в смоленской керамике.
3: Смоленская керамика на века.
4: Встречайте ЖК «Солнечный». Новый кирпичный дом в Сафоново. Закрытая территория, видеонаблюдение, квартира с предчистовой отделкой. Ипотека от 3,9%. Рассрочка 12 месяцев. ЖК «Солнечный». Сафоново, улица Октябрьская, 41Б. Хотите получить актуальные планировки и зафиксировать цены на старте? Звоните 32 22 22.
5: Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «СЗ Билдинг Групп».
4: Изучите все условия кредита на сайте совкомбанк.ру в разделе «Ипотека». Банк ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич». Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво.
7: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38-85-95.

0: Прямо сейчас на телеканале «Мир» программа «Дела судебные. Новые истории». 16+. Погода.
1: Завтра синоптики обещают в Волгограде переменную облачность и плюс 30, в Екатеринбурге пасмурно, дожди, плюс 18, в Казани малооблачно и плюс 23. Такие же прогнозы в Ульяновске. В Кемерове малооблачно, 25 со знаком плюс, в Перми облачно, плюс 17, в Ростове-на-Дону ясно и плюс 30. В Москве синоптики обещают переменную облачность и плюс 26.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 9 часов вечера. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Роман Глухов. Здравствуйте. Самозанятые в России смогут получать оплачиваемые больничные. Такое право теперь есть у участников программы добровольного социального страхования, сообщает РИА Новости. Размер выплат будет зависеть от выбранного уровня страховых взносов. Получить пособие можно после 6 месяцев непрерывной уплаты страховых взносов. Это первый случай, когда самозанятые смогут пользоваться системой оплачиваемых больничных на добровольной основе. Япония повысила туристический налог на выезд из страны. Эта мера затронет как иностранных туристов, так и самих японцев. Дополнительные средства пойдут на борьбу с проблемой чрезмерного туристического потока. Сбор увеличен с 1 до 3 тысяч йен, это примерно 18,5 долларов. Япония переживает туристический бум. Но обратная сторона медали – острый кризис овертуризма. Города Киото, Камакура и популярные районы Токио столкнулись с переполненными улицами. В Кыргызском национальном университете представили инновационные разработки. Среди них есть дроны для сельского хозяйства, сообщает телеканал «Мир-24». За 10 минут такой дрон способен обработать 4 гектара земли. Для сравнения, трактор за час обрабатывает меньшую территорию. Стоимость сельхоздрона начинается от 9 тысяч долларов. В сибирских болотах обнаружены следы демографической катастрофы 14 века. Ученые Новосибирского госуниверситета совместно с коллегами из других научных центров изучили остатки пожарищ. Они нашли наиболее вероятную причину столь резкого сокращения численности людей на огромных площадях. Считается, что демографическая катастрофа последовала за монгольским нашествием, хотя сами кочевники не смогли бы уничтожить живших в лесах людей. Наиболее вероятной причиной стала пандемия чумы. Пока это все. Роман Глухов, информационная служба «Мир-24».
0: Слушайте радиоканал «Мир». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер FS77487754 от 22 февраля 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Программа радиоканала «Мир» рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет.

0: Давайте чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
2: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка. Всегда себя выбирай.

0: Радио Мир. Хорошо звучит. Смотрите на телеканале Мир. Рано или поздно все измены выходят наружу.
1: Ты хочешь сказать, что ты любовница моего мужа?
0: И жизнь уже не будет прежней.
2: Я тебе квартиру не верну.
3: Да я тебя по судам затаскаю, тебя в полицию сдам, мошенница.
1: А как ты мог все это время молчать? Ты знал, что я тебе изменила.
0: Но всегда есть шанс договориться. Мировое соглашение. Смотрите на телеканале Мир и слушайте на радио Мир прямо сейчас. Программа рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет. Сегодня в программе.
4: Ольга Кудашкина и Галина Приходько готовы дорого заплатить за то, чтобы Галина избежала судимости. Но Борис Приходько не готов простить супругу, избившую его до полусмерти.
5: Добрый день, уважаемые стороны. Меня зовут Дмитрий. Я очень рад приветствовать вас сегодня на нашей встрече, где мы постараемся мирным путем урегулировать тот конфликт, который между вами возник. Инициаторами данной встречи являются Ольга Георгиевна и Галина Николаевна. Пожалуйста, дамы, вам слово. Кто начнет?
6: Здравствуй, зять. Мы с твоей матерью хотим, чтобы ты примирился с женой. Ты с ума сошел? Хочешь реально, чтобы моя дочь села? А с кем ребенок останется?
5: То есть вы мама и теща?
6: Я теща.
5: Да? Бориса.
6: Бориса, угу. Я хочу, чтобы он примирился с женой и забрал у следователя свое заявление, написал заявление о примирении с женой с Дарьей.
5: Так, а моей суть конфликта, пожалуйста. Объясните суть конфликта, что произошло.
7: Да, правда, сынок, ну где это видано, чтобы вообще муж жену посадил? Ну, он же уже...
5: Какая серьезная ситуация.
7: Ну, он же уже выздоровел, да. Смотри, руки, ноги целы, голова на месте. Кости, ну, заживут со ссадинами. А мы с тещей вот решили скинуться денежками тебе на лечение, чтобы не обидно было.
5: Так.
8: И ты туда же, мама. Она меня чуть не убила, понимаешь? Твоего сына.
5: А что
8: я еще должен ее простить?
5: Что произошло-то? Расскажите.
6: Дмитрий, помогите нам с Галиной.
5: Я приложу все усилия, если вы мне расскажете,
6: взять
5: что
6: деньги,
5: произошло.
6: Здесь 100 тысяч наличными.
5: Так,
6: для того,
5: тысяч.
6: Чтобы он мог поправить свое здоровье.
5: Так.
6: Потому что, я расскажу.
5: Угу.
6: Мой зять, сын Галины, и мой зять Борис, он криворукий, косорукий. К этому за 6 лет совместной жизни с моей дочерью мы уже привыкли. Вы знаете, что бы он ни делал, все делает не так. Если на даче пытается забить в деревянную стену гвоздь, обязательно по пальцу молотком расшибет палец, попадает. И, вы знаете, моя дочь все мужские дела может делать. Ее отец, мой покойный муж, он у себя в мастерской в гараже научил ее всему. И столяр был хороший, и слесарь был хороший. Она все умеет делать, потому что я была допоздна на работе, она оставалась с ним. Но она пытается его приучить домашним делам. Например, если на даче надо покормить курей, он обязательно упадет на ограждение, за которым гуляют курицы, и чуть не их убьет. Или дома. В стиралку пытается, значит, включить, или режим не тот установит, или вместо порошка кондиционер зальет. А в посудомоечную попросит посуду сложить, обязательно что-нибудь разобьет. Вы знаете, мы ко всему привыкли. Но тут у них 6 месяцев назад родился ребенок, Матвейка. Моя дочь не может надышаться на ребенка. И тут она заходит в комнату, видит, что ребенок на полу. Понимаете? И... Конечно, она растерялась и ударила его чугунной сковородкой, которую она несла на лоджию в шкаф положить, потому что купила новую с антипригарным покрытием и хотела старую чугунную к нам на дачу перевезти. Конечно, она увидела эту картину. Ребенок на полу, он с окровавленной головой. Потом она вызывает скорую. Ну, она же не специально, она просто испугалась за ребенка. А теперь на нее открыто дело. Уголовная часть 2, статья 112 УК РФ.
5: Угу.
6: Он написал заявление. Ну, они должны помириться. Если он любит свою жену, он должен взять деньги, поправить свое здоровье, помириться с женой. С кем ребенок останется? Я не смогу ребенка растить. Вот сейчас они у меня, я им помогаю, потому что ее вызывают к следователю, а мне к ним ездить не очень удобно. Ну, а потом? Как, с кем будет ребенок? Ты подумай, подумай.
5: Так, то есть Борис получил... травмы от своей супруги. Борис, а какой характер травм и почему вы, я так понимаю, настроены на то, что посудили вашу супругу?
8: Знаете, Дмитрий, если бы дело было только какой-нибудь пощечине, дело бы-то и вовсе не было. Однако после такой агрессии я целый месяц лежал в больнице из-за сущего пустяка. А дело было так. Однажды Дарья попросила меня покормить и поменять памперс Матвейки. С первым справились, хотя его немного стошнило, я вытер, все нормально было. Когда начал менять памперс, я не знаю, что как-то объяснить, он буквально выскользнул из рук, упал. Я испугался. И я его поднял, осмотрел, поставил обратно на кроватку. И в этот момент почувствовал сзади удар металлическим предметом. Благо, я полностью не потерял сознание и увидел, как Дарья избивает меня сковородкой, пинает ногами. Зачем так жестоко?
5: То есть вы ребенка уронили?
8: Да.
5: И она это увидела?
8: Да.
5: Что было в руках? Тем вас и приложило, да?
8: Да, да. Вот. Из-за сущего пустяка, потому что ничего не случилось. Я купил специальный ковер, на который, кстати, он упал. ковер очень мягкий, и на него упал, и никаких ссадин не получил.
5: И как же вы такую вот ребенка не удержали?
8: Я не могу это объяснить. Он буквально выскользнул из рук. Я сам вспоминаю этот момент, и меня аж трясет от того, что...
5: Ну, здесь можно, конечно, понять вашу жену. Любая бы женщина, увидев, что ее ребенок выпал из рук, что ему грозит опасность, конечно, теряет самообладание над собой.
8: Дмитрий,
5: можно ее понять. Не просто же так она вас каждый день же, не каждый день ни за что бьет сковородкой.
8: Ну, смотрите, дальше дело было так. Она буквально выгнала меня из дома в одних трениках и майке. Я был весь побитый. Благо, она додумалась вызвать скорую сыну. Они меня, увидев, забрали, где установили, что у меня сломано 6 ребер, сломана левая лучевая кость, ну, на левой руке, имею в виду.
5: Uh-huh.
8: Вот. Рассечение кожного покрова на лице, сотрясение мозга и много чего еще. Спрашивается, зачем так жестоко? Так она еще легко отделалась, что я меняю среднюю степень тяжести, потому что, попадя на висок, она бы просто убила бы своего мужа, отца своего сына, и Матвейка был бы сиротой. Вот. И за дня в день, когда я пытаюсь что-то делать, я чувствую на себе психологическое давление с ее стороны. Понимаете, я вырос в квартире. Работаю сейчас с обычным менеджером по продажам на фабрике мягких игрушек. Я мечтал с детства о собственной квартире. Однако жена, она выросла в частном доме с родителями. И также с детства мечтала жить в отдельном доме. И тут мать с тещей сговорились, чтобы мы жили в отдельном доме, который достался моей маме от ее матери тоже. Mm-hmm. И, ну, я предлагал, давайте будем сдавать этот дом, чтобы арендовать хорошую квартиру. Хорошую, качественную квартиру. Вы думаете, меня кто-то услышал? Нет, они решили сделать все по-своему. Я смирился. Смирился и пытался вкладывать свои усилия по хозяйству. Да, не, где-то, может, неряшливо, но я старался. Однако, будто именно за это я изо дня в день чувствовал на себе от нее давление. И вот к чему это привело. Я хочу, чтобы она сидела. Я хочу, чтобы она подумала над своим поведением. Чтобы она посидела с этими бандитами. Посмотрела, к чему она привела.
5: А ребенка будет кто воспитывать, пока мать сидит?
8: Я надеюсь, что мама мне поможет воспитать.
5: Вот мама как раз против.
8: Что мы вместе будем.
5: И мама, и теща.
7: Сынок, ты почему? На меня в этом не рассчитывай, потому что если ты не помиришься с женой, я на твою сторону не встану. Если ты с ней не помиришься, я просто пойду к судье, брошусь в ноги и буду просить, чтобы ее освободили.
5: Да, то есть вы хотите, прям, чтобы вашу жену посадили?
7: Нет, да. Вообще пусть тогда так. Ну а что делать? Пусть уезжает тогда из дома, съезжает. Даша с ребенком пусть вернется обратно.
5: То есть у вас
7: он как сыч, а не один пусть живет, раз он принципиальный такой.
5: У вас грудной ребенок. Вы сейчас хотите, чтобы мать вашего ребенка посадили?
8: Да.
5: За то, что она вам 6 ребер сломала, руку и сотрясение мозга строила?
8: Да. Я считаю, то, что...
5: При наличии грудного ребенка. И оставит его вам на воспитание. Вы сами его не будете воспитывать,
8: я
5: да?
8: Я буду воспитывать вместе со своей матерью.
5: Вот ваша мама говорит, не будет его воспитывать. И теща говорит, не будет. А вы, извините, ребенка в руках удержать не можете. Памперс ему поменять. Из-за чего, собственно, все и произошло. Это раз. Во-вторых, конечно, вашей жене никто реальный срок не даст, потому что у нее на руках грудной ребенок. Максимум, что если действительно будет срок, то он будет с отсрочкой до достижения ребенком 14-летнего возраста. Но это в любом случае будет судимость у матери вашего сына. Значит... Если вдруг ребенок, когда вырастет, получит образование, ему будет много, куда дорога закрыта, поскольку у мамы была когда-то судимость. По статье, по насильственной, так скажем, статье, да? Вот вам это надо сейчас? Вам даже деньги предлагают родители, чтобы вы примирились с супругой. За то, что она вас все время... Что она не в квартире, а в доме живет, вы на нее обижены. За то, что она вас там ругает, за то, что у вас руки растут не из того места. Из-за этого вы хотите ее посадить, что ли? Вообще не понимаю. Ну, хорошо, не устраивай. Ну, разведите тогда, в конце концов. Сажать-то зачем человек?
8: Знаете, Дмитрий, поразмышляв, даже не из-за Дарьи, а из-за любви к Матвейке, я, пожалуй, прислушаюсь к вашим словам. Да, действительно, я люблю своего сына и хочу в таком случае... Ладно, я напишу ходатайство о примирении, заберу заявление. Однако, знаете... Я хочу все-таки забрать ту самую долю, которую они предлагают, в размере 50 тысяч, потому что я все-таки перенес физические страдания. И хочу получить их непосредственно от тещи, потому что, ну, как я считаю, у матери брать деньги грешно.
5: Угу. То есть, ну, мама не будете, а половину 50 тысяч от тещи возьмете?
8: Да.
7: Ну, я Ольге тогда свои деньги отдам.
5: Ну, давайте хотя бы на этих, да, условиях договоримся. Надеюсь, что Борис на эти 50 тысяч купит подарок своей жене.
8: Ну, ладно, ладно, хорошо.
5: Вообще не будете брать деньги?
8: Ладно, хорошо, не буду я брать никаких денег.
5: Ну, вот я считаю, что это разумно.
8: Пускай возвращается обратно. Не нужны мне никакие деньги, однако, знаете, отныне я больше собой помыкать не дам никому.
5: Ну, это правильное решение. И вообще немаловажно, что вы хотя бы наладили диалог, поскольку вы самые близкие, родные друг другу люди. Вы же это понимаете, да, Борис?
8: Да.
5: Понимаете. Ну, отлично. Я был очень рад вам помочь. Спасибо вам большое. Всего доброго.
7: Спасибо.
0: Стороны договорились. Мировое соглашение. Смотрите на телеканале «Мир» и слушайте на радио «Мир». Реклама.
9: А, это мое место.
10: Мы точно все взяли?
11: Вакаванга! Еще и место осталось!
12: Джили Акаванга – отличный вариант для вашего семейного отпуска. Просто заезжайте в Джили Де Авто. Гагарина, 53. Телефон 39-2020.
13: Детские субботы в медицинском центре «Оптима» на Витебском шоссе 2. Готовитесь в детский сад или в школу? Пройдите полную медкомиссию для поступления по форме 026У, быстро, без очередей и в одном месте. Опытные детские специалисты, комфортная обстановка. МЦ «Оптима». Звоните 560356. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
14: Цирк «Гранд-Арена» в Смоленске! Летающие обезьяны и танцующие медведи! С 4 июля у ТРЦ «Макси». Категория «Макрос».
15: Мы мешаем. Мы мешаем всем. И всем нравится, как мы им мешаем. Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99-68-400. Мешали, мешаем и будем мешать. 68-400.
16: Мне уже 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
17: Быстрый способ освоить профессию в сфере IT в твоем городе. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики.
18: Подробности на сайте itcollegetop.ru.
19: 4 июля «Хмелита» салютует Нахимову. Под Андреевским флагом концерт, стихи, выступления ансамблей «Орион» и «Витязь». Гостей ждут выставки, детские шоу, игры и фотозоны. А также работает полевая кухня. Подробности на сайте 0+.
20: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске 38-85-95.
21: Совершенно секретно. Штандартенфюрер Штирлиц. Личное дело фон Штирлица Макса Орта.

и звонил, ты бы не взяла. Извини, ты же не одна. У тебя крутит дом, семья. Все понятно, ну скажи, зачем ты приехала сюда?

вытираю по

вечно. В тебе живет жизнь, теперь все иначе. Если судьба ударит нас, я дам сдачи. Прошу, не плачь, ко мне прижмись ближе. Мне так нужно слышать, как ты дышишь. Я давно уже понял, тобою болен. Я в твоем распоряжении, в твоей воле. И чтобы не

темными ночами бьемся все в те же стены, чтобы хоть на час выйти из системы. Ты теперь в сердце джентльмена, к тебе ехал, пролетел на красный, за мной сирены. Мы с тобой синхронизируем.

музыкальное информационное радио. Самая длинная интернет-ссылка содержит 2083 символа. Радиомир.фм. Коротко и ясно.

0: Радиорулетка. В каждом звуке. Смотрите на телеканале «Мир». Рано или поздно все измены выходят наружу.
1: Ты хочешь сказать, что ты любовница моего мужа?
0: И жизнь уже не будет прежней.
2: Я тебе квартиру не верну.
3: Да я тебя по судам затаскаю, тебя в полицию сдам, мошенница.
4: А как ты мог все это время молчать? Ты знал, что я тебе изменила.
0: Но всегда есть шанс договориться. Мировое соглашение. Смотрите на телеканале «Мир» и слушайте на радио «Мир» прямо сейчас. Программа рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет. Сегодня в программе.
5: Давид Гольштейн требует с детского дома 178 тысяч рублей за ремонт автомобиля в обмен на то, что он заберет заявление из полиции. Айгуль Равделина просит сократить сумму до 20 тысяч рублей. Ведь, по ее мнению, именно потерпевший спровоцировал трудного подростка на преступление.
6: Такая ситуация, вот, пожалуйста, Айгуль Муратовна здесь присутствует тоже. Это воспитатели трудных подростков в интернате. Наш театр является шефом как бы их интерната. Вот, мы как бы вроде, ну, хорошие отношения, взаимоотношения. Мы детей приглашаем раз в месяц к себе в театр всех бесплатно. Иногда наши актеры как бы приезжают к ним в интернат, дают представления. То есть, ну, как бы очень хорошие дружественные отношения.
7: А вы руководитель театра, да?
6: Да, да, я являюсь руководителем. Один из подростков, ну, как бы воспитанников, как выяснилось позже, да, Маратовна, выяснилось позже, разбил мне автомобиль. Ну, точнее, вот лобовое стекло.
7: Лобовое стекло вашего автомобиля?
6: Да, да, как бы, вот, произошел. Я разозлился, естественно, был на эмоциях, на нервах, написал заявление в полицию. Да, пожалуйста. Вот, как бы потом остыл и думаю, ну зачем мне это? Вот эта полиция, вот эти заявления. Я позвонил Айгуль Муратовне по телефону. Объяснил ситуацию, говорю, так и так, ваш подросток, давайте это все решим как бы полюбовно. И чтобы не было никаких скандалов, зачем? И ни мне это не надо, ни им. И пускай этот ребенок воспитывается дальше, может, он другой путь выберет, не такой вот жестокий. Предложил заплатить за ремонт машины Айгуль Муратовне 178 тысяч рублей.
1: Ну откуда мы эти возьмем деньги?
7: Вот. 178 тысяч?
6: Да, ремонт машины как бы не дешевый, это вот. Получается,
7: я понимаю, что из повреждений только стекло лобовое.
6: Лобовое стекло полностью.
7: Все, больше никаких нет повреждений.
6: Да, полностью как бы. Вот. Но понимание с Айгуль Муратовной мы не нашли.
7: Давид Михайлович, в чем предложение это ваше? Мирно урегулировать?
6: Да, мирно урегулировать, заплатить 178 тысяч. Ну, у вас же есть шефы.
1: Послушайте, у нас все деньги, которые в детском доме, они отправляются на целевое использование. Мы за все за это отчитываемся перед государством. Это у вас, между прочим, благодаря тому, что вы шефствуете над нашим детским домом, идут налоговые льготные вычеты. Поэтому, конечно, вам это выгодно. Вам ли этого не знать? Как используются целевые средства? Мы не можем просто так взять и 170 тысяч вам выделить. Дмитрий, вы знаете, я сама лично предложила Давиду Михайловичу отдать деньги. 20 тысяч. Это мои личные деньги. Да, у нас, конечно, зарплата не такая большая, но вот у меня были накопления. Больше нету. Вот отдать на это стекло 20 тысяч. Но он же отказывается. Он же хочет ребенку сломать судьбу, понимаете? Он же трудный подросток, Денис. Вот к нам попал 3 года назад. Долго мы к нему искали подход, но нашли. Был объявлен конкурс большой среди детских домов о том, что нужно снять спектакль о собственном крае. И главным призом была поездка в Москву. Ну, представляете, детки детдомовские в Сибири. Ну, а как им еще? Ну, у нас же нет средств, у нас нет... Это для них возможность поехать в Москву, в большой город, посмотреть. Это же для них пример, перспектива, чтобы они дальше росли. Не скатывались в колонию, как вы их предлагаете засунуть, за заявление пишете, а чтобы дети свет увидели. Но здесь, ну что, у нас нет специального педагога по актерскому мастерству, хотя мы просили нам присылать. Ну, нам, знаете, как предоставили? Кого нам предоставили? Вот я сейчас расскажу, кого нам предоставили. Ребята... загорелись. Давайте сделаем, давайте, Айгуль Маратовна, поедем. А Денис, почему у него такая реакция? Он, когда мы все это затеяли, пришел и говорит, я хочу главную роль играть. Я ему говорю, Денис, ну как покажешь себя? И вы знаете, он все выучил. Он смотрел и ролики смотрел, и наших актеров смотрел, и все, и стал делать, и выучился, и сделал. И действительно, а у нас еще было задание для них.

0: такое, что если, значит, вы плохо учитесь на обычных общеобразовательных предметах, мы все отменяем. Знаете, какая тишина стояла? Было слышно, как муха по классу летает. Вот такая тишина стояла. Потому что все хотели, хотели Москву. В итоге сделали мы сами, без вашей, Давид Михайлович, помощи. Все сделали, сняли. Я снимала на свой телефон, мыльница китайская. Я что-то там вот это вот сняла. Я же не умею ни монтировать ничего. Я эту какую-то программу скачала, сижу вот отмонтирую ночами. Не спала, монтировала. Смонтировали, отправили в Москву. И знаете что? Второе место заняли. А знаете, почему второе? Потому что качество нам так и сказали. У вас, говорит, все хорошо. И идея, и актерская работа, и...
1: сценарий.
0: Да. Mm-hmm. И что? Снято плохо. Говорит, картинка у вас мыльная, переходы сомнительные. И показали нам, кто первое место занял. Ну, так вам скажу, среднечковая работа. Но снято высший класс. А знаете почему? Потому что там, в том городе, мэр за это взялся. Мэр взялся, прислал команду видеооператоров, они им все сняли, все сделали, все свет выставили, все сделали. А мы в актовом зале снимали. Кое-как. Сами. Все сами. Вот я и наш педагог, завуч по воспитательной работе. И директор стоял.
2: Хотя изначально держал. Вам это обещал,
0: обещал
2: Давид Михайлович.
0: Обещал. Ведь было такое?
2: И свое обещание
0: было.
2: Не сдержал.
0: Не сдержал.
2: Дети и, расстроились.
0: Ужасно. И, конечно, больше всех расстроился наш главный герой Денис. Ну, я вам уже говорила, у парня проблемная психика. И мы этого не оспариваем. Мы с этим... Ну, он пошел поговорить по-мужски. Он все-таки хоть маленький, хоть подросток, но мужчина уже. Ну, так жизнь сложилась у него, что он рано стал мужчиной, повзрослел рано. Пришел поговорить, подходит. Хотел объясниться. А что было? А? Ничего. Давид Михайлович, выходит, выезжает. Правда? После того, как вы его послали. Давид Михайлович на своей иномарке выезжает. Девушку молодую под ручку выводит.
3: Это бухгалтер вообще-то.
0: Да. Поэтому вы ее, да, щупали везде, бухгалтер. Наверное, искали, где у вас там дебет с кредитом не сошелся. И моему воспитаннику чуть ли не... Вы знаете, такие, я таких слов даже не знала. Он его послал, куда вообще? И туда, и
1: не
0: куда.
1: Не каждый сапожник так ругается, да?
0: Ну, это же работник театра, понимаете? Образованный человек послал. И, конечно, конечно... Кстати, между прочим, следствием было доказано, что умысла наш мальчик не имел.
1: Мне мотивы Дениса, в принципе, понятны.
0: Потому что, да.
1: У меня один вопрос есть еще к Давиду Михайловичу. Значит, а почему 178 тысяч?
3: Ну, это как дилеры
1: на счету. А где у вас бумага, подтверждающая сумму ущерба?
3: Бумага есть, да, там документы.
1: Да? А я вот я знаю, я просто сам себе недавно поймал камушек в стекло и менял его. Стоит 30 тысяч рублей это стекло.
3: Ну, от машины.
1: А уж никак не 178.
0: Вот
1: не надо мне рассказывать, у меня тоже дорогой
0: автомобиль. 20 тысяч своих кровок.
1: Это раз. Во-вторых, безусловно, с юридической точки зрения, конечно, Давид Михайлович, вы прав. Но с моральной точки зрения поступок ваш был, мягко говоря, мерзкий. Это вы вообще выбрали еще детей, которые и с моральной, и социальной точки зрения менее всего у нас защищены. Им так тяжело. Кто без родителей растет, они воспитываются в интернете. Это вообще не тот случай, когда деньги должны вообще играть какую-то роль здесь. Поэтому я советую вам, во-первых, вообще не брать денег, забрать заявление на Дениса, написать, что вы никаких претензий к нему не имеете, и вообще прийти к детям, и перед ними извиниться. Лично.
0: Спасибо.
1: Это вам мой большой совет. Знаете, жизнь как бумеранг. Вы не обеднеете. И это точно не 178 тысяч.
3: Дело, я думаю, не в деньгах, просто подростки. Если сейчас мы это спустим...
1: Вы мотивы понимаете, Денис? Вы мерзко поступили.
0: Что
1: вы детям, у них и так в этой жизни очень мало надежд.
3: Не будут
1: ли они еще? Вы им сломали из-за каких-то своих коммерческих интересов, вы им сломали мечту. Вот поэтому... У вас нет у автомобиля теперь стекла. Я считаю, деньги здесь вообще ни при чем.
3: Хорошо, я прислушиваюсь к вашему совету.
1: Забирайте заявление и извинитесь перед детьми.
3: Да, хорошо, спасибо.
1: Устроить такой вариант.
0: Да, спасибо вам
1: я
0: большое,
1: рад, что вы договорились.
0: Спасибо,
1: вам
0: спасибо.
3: Спасибо.
4: Стороны договорились. Мировое соглашение. Смотрите на телеканале «Мир» и слушайте на радио «Мир».

0: Радио Мир. Хорошо звучит. Реклама.
1: Финальная распродажа офисов и апартаментов в центре Смоленска. В Юнити осталось всего 8 офисов. Успей купить. Доступна рассрочка на 12 месяцев без переплат. Сдача объекта уже в июле. Готовые помещения с современным ремонтом всего от 3 300 000 рублей. Заезжай и работай сразу, без дополнительных вложений. Парковка, ресторан, фитнес-зал, коворкинг и высокий трафик благодаря действующему отелю. Юнити – современный формат для жизни и бизнеса. Почувствуй ритм молодежной столицы России. 32-22-22.
2: Рассрочка предоставляется застройщикам офиса Юнити. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Цирк Гранд Арена в Смоленске. Летающие обезьяны и танцующие медведи.
4: С 4 июля у ТРЦ «Макси».
5: Категория «Макрос».
6: Заключай контракт с вооруженными силами России. Зарплата от 4 500 000 рублей в год. Единовременная выплата 2 миллиона рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. При оказании содействия и сопровождении кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 22 15 22.
7: При поддержке Министерства обороны РФ.
8: 1 июля в Микее. Йогурт Фрутис. 5% жирности, 115 грамм, 19 рублей 90 копеек. Оливки Ботаника. Фаршированные. 69 рублей 90 копеек.
9: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.

0: 9. Термопанели в смоленской керамике.
1: Смоленская керамика на века.
2: Юпитер, спеши долги законно. Консультация бесплатна. 515-800.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

Завтра синоптики обещают в Волгограде переменную облачность и плюс 30, в Екатеринбурге пасмурно, дожди, плюс 18, в Казани малооблачно и плюс 23. Такие же прогнозы в Ульяновске. В Кемерове малооблачно, 25 со знаком плюс, в Перми облачно, плюс 17, в Ростове-на-Дону ясно и плюс 30. В Москве синоптики обещают переменную облачность и плюс 26.

что любишь, умирая. История такая, а может, такой нет.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 22 часа. Новости.
1: С вами Артем Дмитриев. Здравствуйте. В Смоленске начался ремонт мемориальной стены в сквере памяти героев. Старую облицовку демонтировали, на ее месте смонтируют металлический каркас и облицуют гранитом. Надпись со стихами Николая Рыленкова будет сохранена. Работы планируют завершить к середине июля. Глава города отметил, что стена полностью сохранит свой облик и детали. В Смоленске продолжается капремонт улицы Колхозной по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». На участке в 241 метр полностью отфрезеровали покрытие, уложили 85% выравнивающего слоя. В ближайшее время начнут ремонт тротуаров с укладкой брусчатки и тактильной плитки. Смоленская область вошла в число победителей программы «Регион для молодых» и получит более 104 миллионов рублей на развитие молодежных центров в Вязьме и Десногорске. В Вязьме появится коворкинг, медиа-студия и конференц-зал. В Десногорске – творческий кластер и семейная зона. Власти Смоленска прокомментировали просьбы о запрете движения транспорта в центре в ночное время. Ночной запрет движения на улице Пржевальского вводиться не будет, так как это станет нарушением прав граждан. Однако будет рассмотрена возможность ограничения для мотоциклистов в ночное время. Спонсор выпуска новостей – ООО «Премьер Автозапад». Лето в разгаре, солнце, скорость, Jetour Dashing. Твой дерзкий городской технологичный кроссовер уже ждет тебя в «Премьер Авто» от 2 миллионов 100 тысяч рублей. Весь июль максимальная выгода до 550 тысяч, плюс антикоррозийная обработка в подарок. Приезжай на тест-драйв Jetour Dashing и сделай свой шаг к яркому лету без границ. Смоленск, Красненское шоссе 40, телефон 707-709. С вами был Артем Дмитриев.
0: Страницы любви. Продолжение.
2: Александр Грин. «Бегущая по волнам». Так незаметно уснув, я пробудился с восходом солнца. Первым чувством моим была улыбка. Я приподнялся и уселся в порыве глубокого восхищения, несравненного, чистого удовольствия, вызванного эффектной неожиданностью. Я спал в комнате, о которой упоминал, что ее стена, обращенная к морю, была по существу огромным окном. Оно шло от потолочного карниза до рамы в полу, а по сторонам на фут не достигало стен. Его створки можно было раздвинуть так, что стекла скрывались. За окном внизу был узкий выступ, засаженный цветами. Я проснулся при таком положении восходящего над чертой моря солнца, когда его лучи проходили внутрь комнаты вместе с отражением волн, сыпавшихся на экране задней стены. На потолке и стенах неслись танцы солнечных привидений. Вихрь золотой сети сиял таинственными рисунками. Лучистые веера, скачущие овалы, кидающиеся из угла в угол огневые черты, были как полет в стены стремительной золотой стаи, видимой лишь в момент прикосновения к плоскости. Эти пестрые ковры солнечных фей, мечущийся трепет которых, не прекращая ни на мгновение ткать ослепительный арабеск, достиг неистовой быстроты, были везде. Вокруг, под ногами, над головой. Невидимая рука чертила странные письмена, понять значение которых было нельзя, как в музыке, когда она говорит. Комната ожила. Казалось, не устоя перед нашествием отскакивающего с воды солнца, она вот-вот начнет тихо кружиться. Даже на моих руках и коленях беспрерывно соскальзывали яркие пятна. Все это менялось неуловимо, как будто в встряхиваемой искристой сети бились прозрачные мотыльки. Я был очарован и неподвижно сидел среди голубого света моря и золотого по комнате. Мне было отрадно. Я встал и с легкой душой, с тонкой и безотчетной уверенностью сказал всему: «Вам». Знаки и фигуры, вбежавшие с значением неизвестным и все же развеселившие меня серьезным одиноким весельем, пока вы еще не скрылись, вверяю я ржавчину своего несбывшегося. Озарите и сотрите ее». Едва я окончил говорить, зная, что вспомню потом эту полусонную выходку с улыбкой, как золотая сеть смеркла. Лишь в нижнем углу у двери дрожало еще некоторое время подобие изогнутого окна, открытого на поток искр. Но исчезло и это. Исчезло также то настроение, каким началось утро, хотя его след не стерся до сего дня. Глава 4. Вечером я отправился к Стерсу. В тот вечер у него собрались трое. Я, Андерсон и Филатер. Прежде чем прийти к Стерсу, я прошел по набережной до того места, где останавливался вчера пароход. Теперь на этом участке набережной не было судов, а там, где сидела неизвестная мне Битче Сэниэль, стояли грузовые катки. Итак, это ушло. Возникло и ушло, как если бы его не было. Воскрешая впечатление, я создал фигуры из воздуха, расположив их группой вчерашней сцены. Сквозь них блестели вечерняя вода и звезды огней рейда. Сосредоточенное усилие помогло мне увидеть девушку почти ясно. Сделав это, я почувствовал еще большую неудовлетворенность, так как точнее очертил впечатление. По-видимому, началась своего рода сердечная мигрень. Чувство, которое я хорошо знал, и хотя не придавал ему особенного значения, все же нашел, что такое направление мыслей действует как любимый мотив. Действительно, это был мотив, и я, отчасти развивая его, остался под его влиянием на неопределенное время. Раздумывая, я был теперь крайне недоволен собой за то, что оборвал разговор с гостиницей. Это торопливость, стремление заменить ускользающее положительным действием часто вредило мне. Но я не мог снова узнавать то, чего уже не захотел узнавать, как бы не сожалел об этом теперь. Кроме того, прелестное утро, прогулка, возвращение силы, привычное отчисление на волю случая всего, что несовершенно определено желанием, перевесили этот недочет вчерашнего дня. Я мысленно подсчитал остатки сумм, которыми мог располагать и которые ждал от Лерха. Около 4000. В тот день я получил письмо. Лерх извещал, что лишь недавно, вернувшись из поездки по делам, он, не ожидая скорого требования денег, упустил сделать распоряжение, а, возвратясь, послал, как я и просил, 1000. Таким образом, я не беспокоился о деньгах. С набережной я отправился к Стерсу, куда пришел уже застав Филатра и Андерсона. Стерс, секретарь ирригационного комитета, был высок и белокур. Красивая голова, спокойная курчавая борода, громкий голос и истинно мужская улыбка, изредка пошевеливающаяся в изгибе усов, отличались впечатлением силы. Круглые очки, имеющие сходство с глазами птицы, и красные скулы Андерсона, инспектора технической школы, соответствовали коротким вихрам волос на его голове. Он был статен и мал ростом. Доктор Филатер, нормально сложный человек, с спокойными движениями, одетый всегда просто и хорошо, увидев меня, внимательно улыбнулся и, крепко пожав руку, сказал: «Вы хорошо выглядите? Очень хорошо, Гарвей». Мы уселись на террасе. Дом стоял отдельно, среди сада, на краю города. Стерс выиграл 3 раза подряд, затем я получил карты достаточно сильные, чтобы обойтись без прикупки. В столовой, накрывая на стол и расставляя приборы, прислуга Стерса разговаривала с сестрой хозяина относительно ужина. Я был заинтересован своими картами, однако начинал хотеть есть, и потому с удовольствием слышал, как Делия Стерс назначила подавать в 11, следовательно, через час. Я соображал также, будут ли на этот раз пирожки с ветчиной, которые я очень любил, и не ел нигде таких вкусных, как здесь. Причем Дели уверяла, что это выходит случайно. «Ну, — сказал мне Стерс, сдавая карты, — вы покупаете?» «Ничего?» «Хорошо». Он дал карты другим, посмотрел свои и объявил: «Я тоже не покупаю». Андерсон, затем Филатер прикупили и спасовали. «Сражайтесь, — сказал доктор, — а мы посмотрим, что сделает на этот раз Гарвей». Ставки по условию разыгрывались небольшие. Но мне не везло, и я был несколько раздражен тем, что проигрывал подряд. Но на ту ставку у меня было сносное каре. 4 десятки и 6. Джокер мог быть у Стерса, поэтому следовало держать ухо востро. Итак, мы повели обычный торг. Я медленно и беспечно, Стерс кратко и сухо, но с торжественностью двух слепых, ведущих друг друга к яме, причем каждый старается обмануть жертву. Андерсон, смотря на нас, забавлялся, как были мы все увлечены ожиданием финала. Филатер собирал карты. Вошла Делия. Девушка с поблекшим лицом, загорелым и скептическим, такая же белокурая, как ее брат, и стала смотреть, как я с Стерсом, вперев взгляд во лбы друг другу, старались увеличить выигрыш или проигрыш, никто не знал что. Я чувствовал у Стерса сильную карту по едва приметным особенностям манеры держать себя, но сильнее ли моей? Может быть, он просто меня пугал? Наверное, то же самое думал он обо мне. Делию окликнули из столовой, и она ушла, бросив: «Гарвей, смотрите, не проиграйте». Я повысил ставку. Стерс молчал, раздумывая, согласиться на нее или накинуть еще. Я был в отличном настроении, но тщательно скрывал это. «Принимаю», — ответил наконец Стерс. «Что у вас?» Он приглашал открыть карты. Одновременно с звуком его слов мое сознание, вдруг выйдя из круга игры, наполнилось повелительной тишиной, и я услышал особенный женский голос, сказавший с ударением: «Бегущая по волнам». Это было как звонок ночью. Но более ничего не было слышно, кроме шума в ушах, поднявшегося от резких ударов сердца до треска карт, по ребру которых провел пальцами доктор Филатер. Изумленным явлением, которое так очевидно не имело никакой связи с происходящим, я спросил Андерсона: «Вы сказали что-нибудь в этот момент?» «О, нет», — ответил Андерсон, — «я никогда не мешаю игроку думать». Недоумевающее лицо Стерса было передо мной, и я видел, что он сидит молча. Я и Стерс, занятые схваткой, могли только называть цифры. Пока это пробегало в уме, впечатление полного жизни женского голоса оставалось непоколебленным. Я открыл карты без всякого интереса к игре, проиграл 5 трефом Стерса и отказался играть дальше.
0: Вы слушаете программу «Страницы любви». Продолжение через несколько минут. Лучшие песни стран Содружества в программе «Мировой». Весь месяц выбирайте модную музыку на сайте radiomir.fm. Голосуйте за тех, кто вам нравится, и слушайте итоговый хит-парад в эфире «Радио Мир» в последнее воскресенье каждого месяца. Лучшее, модное и любимое в мировом хит-параде на «Радио Мир». Реклама.
3: Мне уже 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
4: Быстрый способ освоить профессию в сфере IT в твоем городе. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики.
1: Подробности на сайте itcollegetop.ru.
5: Цирк Гранд-Арена в Смоленске. Летающие обезьяны и танцующие медведи. С 4 июля у ТРЦ «Макси». Категория «Макрос».
6: 1 июля в Микее. Йогурт «Фрутис» 5% жирности, 115 грамм, 19 рублей 90 копеек. Оливки «Ботаника» фаршированные, 69 рублей 90 копеек.
7: Универсам Микей. Магазин у вашего дома. Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. Автомобили в наличии в D-Auto. На Николаева, 74. Звоните 53 53 53. BLG. Надежность в движении.
8: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.
9: Совершенно секретно. Штандартенфюрер Штирлиц. Личное дело фон Штирлица, Макса Корта.

Границы любви. Продолжение. Александр Грин. Бегущая по волнам. Галлюцинация, или то, что это было, выключила меня из настроения игры. Андерсон обратил внимание на мой вид, сказав: «С вами что-то случилось?» «Случилась интересная вещь», — ответил я, желая узнать, что скажут другие. «Когда я играл, я был исключительно поглощен соображениями игры. Как вы знаете, невозможны посторонние рассуждения, если в руках каре. В это время я услышал сказанные вне или внутри меня слова: „Бегущая по волнам“. Их произнес незнакомый женский голос. Поэтому мое настроение слетело». «Вы слышали, Филатер?» — сказал Стерс. «Да. Что вы услышали?» «Бегущая по волнам», — повторил я с недоумением. «Слова ясные, как ваши слова». Все были заинтересованы. Вскоре, сев ужинать, мы продолжали обсуждать случай. О таких вещах отлично говорится вечером, когда нервы настороже. Делия, сделав несколько обычных замечаний иронически серьезным тоном, явно указывающим, что она не подсмеивается только из вежливости, умолкла и стала слушать, критически приподняв брови. «Попробуем установить», — сказал Стерс. «Не было ли вспомогательных агентов вашей галлюцинации? Так я однажды задремал и услышал разговор. Это было похоже на разговор за стеной, когда слова неразборчивы. Смысл разговора можно было понять по интонациям, как упреки и оправдания. Слышались ворчаливые, жалобные и гневные ноты. Я прошел в спальню, где из умывального крана быстро капала вода, так как его неплотно завернули. В трубе шипел и бурлил, всхлипывая воздух. Таким образом, поняв, что происходит, я рассеял внушение. Поэтому зададим вопрос: не проходил ли кто-нибудь мимо террасы?» Во время игры Андерсон сидел спиной к дому, лицом к саду. Он сказал, что никого не видел и ничего не слыхал. То же сказал Филатер. И так как никто, кроме меня, не слышал никаких слов, происшествие это осталось замкнутым во мне. На вопросы, как я отнесся к нему, я ответил, что был, правда, взволнован, но теперь лишь стараюсь понять. «В самом деле, — сказал Филатер, — фраза, которую услышал Гарвей, может быть объяснена только глубоко затаенным ходом наших психических часов, где не видно ни стрелок, ни колесиц. Что было сказано перед тем, как вы услышали голос?» «Что?» Стерс спрашивал, что у меня на картах, приглашая открыть. «Так», — Филатер подумал немного, — «заметьте, как это выходит. Что у вас?» Ответ слышал один Гарвей, и ответ был: «Бегущая по волнам». «Но вопрос относился ко мне», — сказал я. «Да, только вы были предупреждены в ответе. Ответ прозвучал за вас, и вы нам повторили его». «Это не объяснение», — возразил Андерсон после того, как все улыбнулись. «Конечно, не объяснение. Я делаю простое сопоставление, которое мне кажется интересным». «Согласен. Можно объяснить происшествие двойным сознанием Рибо или частичным бездействием некоторой доли мозга, подобным уголку сна в нас, бодрствующих как целое. Так утверждает Бишер. Но сопоставление очевидно. Оно напрашивается само, и как ответ не загадочен, если допустить, что это ответ, скрытый интерес Гарвея дан таинственными словами, хотя их прикладной смысл утерян. Как ни поглощено внимание игрока картами, оно связано в центре, но свободно по периферии. Оно там в тени, среди явлений, скрытых тенью. Слова Стерса «что у вас» могли вызвать разряд из области тени раньше, чем, соответственно, блеснул центр внимания. Ассоциация с чем бы то ни было могла быть мгновенной, дав неожиданные слова, подобные трещинам на стекле от попавшего в него камня. Направление, рисунок, число и длина трещин не могут быть высчитаны заранее, не сведены обратным путем к зависимости от сопротивления стекла камню. Таинственные слова Гарвея – есть причудливая трещина бессознательной сферы.
Действительно, так могло быть. Но несмотря на складность психической картины, которую набросал Филатр, я был странно задет. Я сказал, почему именно слова Стерса вызвали трещину? Так чьи же? Я хотел сказать, что, допуская действие чужой мысли, он самым детским образом считается с расстоянием, как будто такое действие безрезультатно за пределами 4 футов стола, разделяющих игроков. Но, не желая более затягивать спор, заметил только, что объяснения этого рода сами нуждаются в объяснениях. «Конечно», — подтвердил Стерс, — «если недостоверно, что мой обычный вопрос извлек из подсознательной сферы Гарвея представление необычное, то надо все решать снова. А это недостоверно, следовательно, недостоверно и остальное». Разговор в таком роде продолжался еще некоторое время, крайне раздражая Дейлию, которая потребовала, наконец, переменить тему или принять успокоительных капель. Вскоре после этого я распрощался с хозяевами и ушел. Со мной вышел Филатр. Шагая в ногу, как солдаты, мы обогнули в молчании несколько углов и вышли на площадь. Филатр пригласил зайти в кафе. Это было так странно для моего состояния, что я согласился. Мы заняли стол у эстрады и потребовали вина. На эстраде сменялись певицы и танцовщицы. Филатр стал снова развивать тему о трещине на стекле, затем перешел к случаю с натуралистом Вайторном, который, сидя в саду, услышал разговор пчел. Я слушал довольно внимательно. Стук упавшего стула и чье-то требование за спиной слились в эту минуту с настойчивым тактом танца. Я запомнил этот момент, потому что начал испытывать сильнейшее желание немедленно удалиться. Оно было непроизвольно. Не могло быть ничего хуже такого состояния, ничего томительнее и тревожнее среди веселой музыки и яркого света. Еще не вставая, я заглянул в себя, пытаясь найти причину и спрашивая, не утомлен ли я Филатром. Однако было желание сидеть. Именно с ним. В этом кафе, которое мне понравилось. Но я уже не мог оставаться. Должен заметить, что я повиновался своему странному чувству с досадой, обычной при всякой несвоевременной помехе. Я взглянул на часы, сказал, что разболелась голова, и ушел, оставив доктора допивать вино. Выйдя на тротуар, я остановился в недоумении, как останавливается человек, стараясь угадать нужную ему дверь, и, подумав, отправился в гавань, куда неизменно попадал вообще, если гулял бесцельно. Я решил теперь, что ушел из кафе по причине простой нервности, но больше не жалел уже, что ушел. «Бегущая по волнам». Никогда еще я не размышлял так упорно о причуде сознания, имеющей относительный смысл. Смысл шелеста за спиной, по звуку которого невозможно угадать, какая шелестит ткань. Легкий ночной ветер, сомнительно умеряя духоту, кружил среди белого света электрических фонарей тополевый белый пух. В гавани его намело по угольной пыли у каменных столбов и стен так много, что казалось, что север смешался с югом в фантастической знойной зиме. Я шел между двух молов, когда за вторым от меня увидел стройное парусное судно с корпусом, напоминающим яхту. Его водоизмещение могло быть около 150 тонн. Оно было погружено в сон. Ни души я не заметил на его палубе, но, подходя ближе, увидел с левого борта вахтенного матроса. Сидел он на складном стуле и спал, прислоняясь к борту. Я остановился неподалеку. Было пустынно и тихо. Звуки города сливались в один монотонный неясный шум, подобный шуму отдаленно едущего экипажа. Вблизи меня плеск воды и тихое поскрипывание каната единственно отмечали тишину. Я продолжал смотреть на корабль. Его коричневый корпус, белая палуба, высокие мачты, общая пропорциональность всех частей и изящество основной линии внушали почтение. Это было судно «Джентльмен». Свет дугового фонаря мола ставил его отчетливые очертания на границе сумерек, вдали которых виднелись черные корпуса и трубы пароходов.
Корма корабля выдавалась над низкой в этом месте набережной, образуя между двумя канатами и водой внизу навесной угол. Мне так понравилось это красивое судно, что я представил его своим. Я мысленно вошел по его трапу к себе, в свою каюту, и я был, так мне представилось, с той девушкой. Не было ничего известно, почему это так, но я и некоторое время удерживал представление. Я отметил, что воспоминание о той девушке не уходило. Оно напоминало всякое другое воспоминание, удержанное душой, но с верным живым оттенком. Я время от времени взглядывал на него, как на привлекательную картину. На этот раз оно возникло и отошло отчетливее, чем всегда. Наконец мысли переменились. Желая узнать название корабля, я обошел его, став против кормы, и, всмотревшись, прочел полукруг рельефных золотых букв. «Бегущая по волнам».

Глава 5. Я вздрогнул, так стукнула в виски кровь. Вздох. Ни одного изумления, большего, сложнейшего чувства задержал во мне биение громко затем заговорившего сердца. Два раза я перевел дыхание, прежде чем смог еще раз прочесть и понять эти удивительные слова, бросившиеся в мой мозг, как залп стрел. Этот внезапный удар действительности по возникшим за игрой странным словам был так внезапен, как если человек схвачен сзади. Я был закружен в мгновенно обессилевших мыслях. Так кружится на затерянном следу пес, обнюхивая последний отпечаток ноги. Наконец, настойчиво отведя эти чувства, как отводит рукой упругую, мешающую смотреть листву, я стал одной ногой на кормовой канат, чтобы ближе нагнуться к надписи. Она притягивала меня. Я свесился над водой, тронутой отдаленным светом. Надпись находилась от меня на расстоянии 6-7 футов. Прекрасно была озарена она скользившим лучом. Слово «бегущее» лежало в тени. «По» было на границе тени и света, и заключительное «волнам» сияло так ярко, что заметны были трещины в позолоте. Убедившись, что имею дело с действительностью, я отошел и сел на чугунный столб собрать мысли. Они развертывались в такой связи между собой, что требовался более мощный пресс воли, чем тогда мой, чтобы охватить их все одной главной мыслью. Ее не было. Я смотрел в тьму, в ее глубокие синие пятна, где мерцали отражения огней рейда. Я ничего не решал, но знал, что сделаю, и мне это казалось совершенно естественным. Я был уверен в неопределенном и точен среди неизвестности. Встав, я подошел к трапу и громко сказал: «Эй, на корабле!» Вахтенный матрос спал или, быть может, слышал мое обращение, но оставил его без ответа. Я не повторил окрика. В этот момент я не чувствовал запрета, обычного, хотя и незримого, перед самовольным входом в чужое владение. Видя, что часовой неподвижен, я ступил на трап и очутился на палубе. Действительно, часовой спал, опустив голову на руки, протянутые по крышке бортового ящика. Я никогда не видел, чтобы простой матрос был одет так, как этот неизвестный человек. Его дорогой костюм из тонкого серого шелка, воротник безукоризненно белой рубашки с синим галстуком и крупным бриллиантом булавки, шелковые белые кепи, щегольские ботинки и кольца на смуглой руке, изобличающие возможность платить большие деньги за украшения. Все эти вещи были не свойственны простой службе матроса. Кроме того, смуглые чистые руки без шершавости и мозолей и упрямое, дергающееся во сне худое лицо с черной, заботливо расчесанной бородой являли без других доказательств прямым внушением черт, что этот человек не из низшей команды судна. Колеблясь разбудить его, я медленно прошел к трапу кормовой рубки, так как из ее приподнятых люков шел свет. Я надеялся застать там людей. Уже я занес ногу, как меня удержало и остановило легкое невидимое движение. Я повернулся и очутился лицом к лицу с вахтенным. Он только что кончил зевать. Его левая рука была засунута в карман брюк, а правая, отгоняя сон, прошлась по глазам и опустилась, потирая большим пальцем концы других. Это был высокий, плечистый человек, выше меня, с наклоном вперед. Хотя его опущенные веки играли в невозмутимость, под ними светилось плохо скрытое удовольствие, ожидание моего смущения. Но я не был ни смущен, ни сбит, и взглянул ему прямо в глаза. Я поклонился. «Что вы здесь делаете?» — строго спросил он, медленно произнося эти слова и как будто рассматривая их перед собой. «Как вы попали на палубу?» «Я взошел по трапу», — ответил я дружелюбно, без внимания к возможным недоразумениям с его стороны, так как полагал, что моя внешность достаточно красноречива в любой час и в любом месте. «Я вас окликнул, вы спали. Я поднялся и, почему-то не решившись разбудить вас, хотел пойти вниз». «Зачем?»
Я рассчитывал найти там кого-нибудь. Как я вижу, прибавил я с ударением, мне следует назвать себя. Томас Гарвей. Вахтенный вытащил руку из кармана. Его тяжелые глаза совершенно проснулись, и в них отметилась нерешительность чувств, помесь флегмы и бешенства. Должно быть, первая взяла верх, так как, сжав губы, он неохотно наклонил голову и сухо ответил:

конечно, явился безумно рано. Боюсь, что вы сочтете повод неуважительным. Однако необходимо объяснить, почему я взошел на палубу. Некоторое время я был болен, и мое состояние, по мнению врачей, станет еще лучше, чем теперь, если я немного попутешествую. Было признано, что плавание на парусном судне – несложное существование, лишенное даже некоторых удобств, явится, так сказать, грубой физиологической правдой, необходимой телу, иногда точно так, как грубая правда подчас излечивает недуг моральный. Сегодня, прогуливаясь, я увидел этот корабль. Он, сознаюсь, меня пленил. Откладывать свое дело я не решился, так как не знаю, когда вы поднимете якорь, и подумал, что завтра могу уже не застать вас. Во всяком случае, прошу меня извинить. Я в состоянии заплатить сколько надо, и с этой стороны у вас не было бы причины остаться недовольным. Мне также совершенно безразлично, куда вы направитесь. Затем, надеюсь, что вы меня поняли, я думаю, что устранил досадное недоразумение. Остальное зависит теперь от вас. Пока я говорил это, Гёс уже мне ответил. Ответ заключался в смене выражений его лица, значение которой я мог определить как сопротивление. Но разговор только что начался, и я не терял надежды. «Я почти уверен, что откажу вам», — сказал Гёс. «Тем более, что это судно не принадлежит мне. Его владелец Браун». Компания «Арматор и груз». Прошу вас сойти вниз, где нам будет удобнее говорить. Он произнес это вежливым ледяным тоном вынужденного усилия. Его жест рукой по направлению к трапу был точен и сух. Я спустился в ярко озаренное помещение, где кроме нас двух никого не было. Беглый взгляд, брошенный мной на обстановку, не дал впечатления, противоречащего моему настроению. Но и не разъяснил ничего, хотя казалось мне, когда я спускался, что будет иначе. Я увидел комфорт и беспорядок. Я шел по замечательному ковру. Отделка помещения обнаруживала богатство строителя корабля. Мы сели на небольшой диван, и в полном свете я окончательно рассмотрел Гёза. Его внешность можно было изучать долго и остаться при запутанном результате. При передаче лица авторы, как правило, бывают поглощены фасом, но никто не хочет признать значение профиля. Между тем, профиль замечателен, потому что он есть основа силуэта, одного из наиболее резких графических решений целого. Не раз профиль указывал мне на второго человека в одном, как бы два входа с разных сторон в одно помещение. Я отвожу профилю значение комментария и только в том случае не вспоминаю о нем, если профиль и фас со всеми промежуточными сечениями уравнены духовным балансом. Но это встречается так редко, что является исключением. Равно нельзя было присоединить к исключениям лицо Гёза. Его профиль шел от корней волос откинутым, нервным лбом, почти отвесной линией длинного носа, тоскливой верхней и упрямо выдающейся нижней губой к тяжелому, круто завернутому подбородку. Линия обрюзгшей щеки, подпирая глаз, внизу была соединена с мрачным усом. Согласно языку лица, оно выказывалось в подавленно-настойчивом выражении. Но этому лицу, когда оно было обращено прямо, широкое, насупленное, с нервной игрой складок широкого лба, нельзя было отказать в привлекательной и оригинальной сложности. Его черные красивые глаза внушительно двигались под изломом низких бровей. Я не понимал, как могло согласоваться это сильное и страстное лицо с флегматическим тоном Гёза настолько, что даже ощущаемый в его словах ход мыслей казался невозмутимым. Не без основания ожидал я, в силу противоречия этого неприятного по его смыслу эффекта, что подтвердилось немедленно. «Итак», — сказал Гёс, когда мы уселись, «я мог бы взять пассажира только с разрешения Брауна. Но, признаюсь, я против пассажира на грузовом судне. С этим всегда выходят какие-нибудь неприятности или хлопоты. Кроме того, моя команда получила вчера расчет, и я не знаю, скоро ли соберу новый комплект». Возможно, что бегущая простоит месяц, прежде чем удастся наладить рейс. Советую вам обратиться к другому капитану.

Он умолк и ничем не выразил желания продолжать разговор. Я обдумывал, что сказать, как на палубе раздались шаги и возглас «Ха-ха!», сопровождаемый, должно быть, пьяным широким жестом. Видя, что я не встаю, Гёс пошевелил бровью, пристально осмотрел меня с головы до ног и сказал: «Это вернулся, наконец, Бутлер. Прошу вас не беспокоиться. Я немедленно возвращусь». Он вышел, шагая тяжело и широко, наклонив голову, как если бы боялся стукнуться лбом. Оставшись один, я осмотрелся внимательно. Я плавал на различных судах, а потому был убежден, что этот корабль, по крайней мере, при его постройке, не предназначался перевозить кофе или хлопок. О том говорили как его внешний вид, так и внутренность салона. Большие круглые окна, иллюминаторы, диаметром более 2 футов, какие никогда не делаются на грузовых кораблях, должны были ясно и элегантно озарять днем. Их винты, рамы, весь медный прибор отличался тонкой художественной работой. Венецианское зеркало в массивной раме из серебра, небольшие диваны, обитые дорогим серо-зеленым шелком, палисандровая отделка стен, карнизы, штофные портьеры, индийский ковер и 3 электрических лампы с матовыми колпаками в фигурной бронзовой сетке были предметами подлинной роскоши в том виде, как это технически уместно на корабле. На хорошо отполированном, отражающем лампы столе дымчатая хрустальная ваза со свежими розами. Вокруг нее среди смятых салфеток и стаканов с недопитым вином стояли грязные тарелки. На ковре валялись окурки. Из приоткрытых дверей буфета свешивалась грязная тряпка.

0: Услышав шаги, я встал и, не желая затягивать разговора, спросил Гёза по его возвращении, будет ли он против, если Браун даст мне согласие плыть на бегущий в отдельной каюте и за приличную плату. «Вы считаете, что бесполезно говорить об этом со мной?» «Мне показалось, — заметил я, — что ваше мнение связано не в мою пользу такими соображениями, которые являются уважительными для вас». Гёс медлил. «Я видел, что мое намерение снестись с Брауном задело его. Я проявил вежливую настойчивость и изъявил желание поступить наперекор Гёзу». «Как вам будет угодно, — сказал Гёс. — Я остаюсь при своем, о чем говорил». «Не спорю. Мое дружелюбное оживление прошло, сменяясь досадой. Проиграв дело в одной инстанции, следует обратиться к другой. Сознаюсь, я сказал лишнее, но не раскаялся в том. Поведение Гёза мне очень не нравилось». «Проиграв дело в низшей инстанции, — ответил он, вдруг вспыхнув. Его флегма исчезла, как взвившаяся от ветра занавеска. Лицо неприятное и дерзко оживилось. Кой черт все эти разговоры? Я капитан, а потому пока что хозяин этого судна. Вы можете поступать, как хотите».
1: «Страницы любви». Продолжение в следующем часе. Каждую секунду 8 человек на планете заходят в социальные сети. Подпишись на страницу «Радио Мир» в ВК и проводи время с пользой. Удивительный мир. «Радио Мир». От Мурманска до Владивостока. Более 220 городов сети вещания. 53 миллиона слушателей в России и странах Содружества. А теперь и в Санкт-Петербурге. На частоте 93,7 FM. Радио «Мир». Музыкально-информационное радио. Хорошо звучит.
2: Реклама. Думаешь, бильярд — это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич». Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво.
3: 12+.
4: Алло.
5: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
4: Так.
5: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
4: Что?
5: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
6: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
7: Цирк Гранд Арена в Смоленске. Летающие обезьяны и танцующие медведи. С 4 июля у ТРЦ «Макси».
8: Категория «Макрос».
9: Мы мешаем. Мы мешаем всем. И всем нравится, как мы им мешаем. Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99-68-400. Мешали, мешаем и будем мешать. 68-400.
10: 1 июля в Микее. Йогурт «Фрутис» 5% жирности, 115 грамм, 19 рублей 90 копеек. Оливки «Ботаника» фаршированные, 69 рублей 90 копеек.
11: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
12: 4 июля. День Теннет на Николаева, 74. И «Авто» приглашает на первую презентацию нового Теннет Т4Л. Розыгрыш призов, угощения и специальный бонус на покупку вашего Теннет только на Николаева, 74. Начало в 11.00. Подробности по телефону 51 11 22.
13: Срок конца 4 июля 2026 года. Подробности по реализации и правилам приобретения, количество призов, сроках, месте и порядке получения. В отделе продаж ООО и «Авто» 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

погода. Завтра синоптики обещают в Волгограде переменную облачность и плюс 30, в Екатеринбурге пасмурно, дожди, плюс 18, в Казани малооблачно и плюс 23. Такие же прогнозы в Ульяновске. В Кемерове малооблачно, 25 со знаком плюс, в Перми облачно, плюс 17, в Ростове-на-Дону ясно и плюс 30. В Москве синоптики обещают переменную облачность и плюс 26.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 11 вечера. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Роман Глухов. Здравствуйте. В Томской области число лесных пожаров сократилось до 18. Класс пожарной опасности в лесах оценивается как низкий, сообщает МЧС. За прошедшие сутки удалось потушить 15 очагов возгорания. Пока что лес горит в Александровском, Верхнекетском, Васюганском, Карасокском и Кедровском лесничествах, отмечает авиалесоохрана. Новые очаги возгорания прогнозируются в том числе в северной части Томской области. Омск получит более 7 миллионов рублей на развитие добровольчества. На эти средства будет улучшена инфраструктура и реализованы волонтерские проекты. Омская область стала победителем конкурса «Регион добрых дел». Он проходит в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Полученные средства направят на ремонт доброцентров в Павлоградском и Азовском районах, а также на обучение координаторов, региональные форумы и акции. Президент Казахстана выступил с обращением по случаю вступления в силу новой конституции страны. Касым Жомарт Токаев назвал это событие поистине эпохальным, сообщает телеканал «Мир-24». Новая редакция конституции меняет систему госуправления, а также расширяет отдельные гарантии прав граждан. Одно из главных нововведений – вместо двухпалатного парламента Сената и Мажилиса теперь будет работать однопалатный Курултай. Депутаты получают больше полномочий, теперь они будут не только принимать законы, но и эффективнее контролировать работу правительства. В Москве на предстоящих выходных будет дождливо и относительно прохладно. Как рассказали синоптики Центра погоды ФОБОС, за двое суток на город прольется до третьей месячной нормы осадка. В нем прогнозируется температура около 22 градусов. Четверг станет самым жарким днем недели. В столице воздух прогрелся до плюс 30, но уже в пятницу через регион пройдет холодный атмосферный фронт с грозовыми ливнями. Пока это все. Роман Глухов, информационная служба «Мир-24».
0: Слушайте радиоканал «Мир». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер FS77487754 от 22 февраля 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Программа радиоканала «Мир» рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет.

Мир. Музыкальное информационное радио. Каждый звуковой файл, загруженный на телефон, делает его тяжелее. Слушай музыку и подкасты на радиомир.фм и живи легко. Удивительный мир. Радио Мир.

0: не скучаю. Я беременна.
1: Давай,
0: мам, я замуж.
2: А у нас будет девочка.
1: У меня родился сын.
3: Ты мой зайчик.
0: Ты мое сердечко.
2: Я объявляю вас мужем и женой.
0: Я тебя люблю.

Завтра синоптики обещают в Волгограде переменную облачность и плюс 30, в Екатеринбурге пасмурно, дожди, плюс 18, в Казани малооблачно и плюс 23. Такие же прогнозы в Ульяновске. В Кемерове малооблачно, 25 со знаком плюс, в Перми облачно, плюс 17, в Ростове-на-Дону ясно и плюс 30. В Москве синоптики обещают переменную облачность и плюс 26.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве полночь. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Роман Глухов. Здравствуйте. Самозанятые в России смогут получать оплачиваемые больничные. Такое право теперь есть у участников программы добровольного социального страхования, сообщает РИА Новости. Размер выплат будет зависеть от выбранного уровня страховых взносов. Получить пособие можно после 6 месяцев непрерывной уплаты страховых взносов. Это первый случай, когда самозанятые смогут пользоваться системой оплачиваемых больничных на добровольной основе. Япония повысила туристический налог на выезд из страны. Эта мера затронет как иностранных туристов, так и самих японцев. Дополнительные средства пойдут на борьбу с проблемой чрезмерного туристического потока. Сбор увеличен с 1 до 3 тысяч йен, это примерно 18,5 долларов. Япония переживает туристический бум. Но обратная сторона медали — острый кризис овертуризма. Города Киото, Камакура и популярные районы Токио столкнулись с переполненными улицами. В Кыргызском национальном университете представили инновационные разработки. Среди них есть дроны для сельского хозяйства, сообщает телеканал Мир-24. За 10 минут такой дрон способен обработать 4 гектара земли. Для сравнения, трактор за час обрабатывает меньшую территорию. Стоимость сельхоздрона начинается от 9 тысяч долларов. В сибирских болотах обнаружены следы демографической катастрофы 14 века. Ученые Новосибирского госуниверситета совместно с коллегами из других научных центров изучили остатки пожарищ. Они нашли наиболее вероятную причину столь резкого сокращения численности людей на огромных площадях. Считается, что демографическая катастрофа последовала за монгольским нашествием, хотя сами кочевники не смогли бы уничтожить живших в лесах людей. Наиболее вероятной причиной стала пандемия чумы. Пока это все. Роман Глухов, информационная служба «Мир-24».

0: новостей Содружества. Основные события в репортажах корреспондентов «Радио Мир».
1: Здравствуйте, это «Мир новостей Содружества». Программа подготовлена журналистами межгосударственной телерадиокомпании «Мир». С вами Анастасия Щеглова. В этом выпуске. Экологический караван по Великому шелковому пути прибыл в Кыргызстан. Сотрудники национального представительства МТРК «Мир» в Азербайджане провели акцию по очистке морского побережья. А также новости из Беларуси и Казахстана прямо сейчас.
0: Кыргызстан.
1: Экологический караван по Великому шелковому пути прибыл в Кыргызстан. В течение нескольких дней его участники посетят регионы страны, где обсудят вопросы сохранения пастбищ, адаптации к изменению климата и устойчивого природопользования. К международной инициативе присоединился и Алексей Калинин.
2: Первая остановка каравана – пастбище в селе Сынташ в Чуйской области. Здесь участников знакомят с опытом местных жителей по решению проблемы нехватки воды на пастбище. Локация находится примерно в часе езды от Бишкека. Первым делом международных гостей угостили камызом, кобыльим молоком. Его вкус особенно раскрывается на свежем воздухе. Однако главной целью поездки стало знакомство с 11-метровым водным сооружением, рассказывает председатель ассоциации пастбищ Исакатинского района Айдос Измоналиев.
3: Мы построили его 6 лет назад. Местные жители просили провести водоснабжение. Мы проложили трубы к роднику за горой. Расстояние составило 2 километра 850 метров.
2: Местный пастух Токторбек Босумбаев рассказывает, раньше в поисках воды коровы могли уйти за склон. Жителям приходилось искать пропавший скот. Теперь рядом с сооружением оборудован водопой.
4: Здесь люди в основном зарабатывают на молоке, а без воды это невозможно. В советское время сюда приезжали водовозы, а потом источник снабжения исчез, и люди остались без важнейшего ресурса. Сейчас стало легче и жителям, и скоту.
2: Сейчас очень жарко, и вода помогает немного охладиться, но зимой вода из трубы замерзнет и образуется искусственный ледник высотой более 6 метров. Весной он становится дополнительным источником влаги для орошения пастбищ. Таких запасов воды хватает для полива территории площадью более 4 гектаров. Здесь уже высадили орехоплодовые культуры, ну а в будущем планируют выращивать лекарственные травы. Комплексный подход к использованию воды вызвал большой интерес у участников эко-каравана. Среди них руководитель отдела коммуникации, внешних связей и партнерских отношений Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием Ксения Скэнлон.
5: Самая важная для нас задача – это поднять общественность и общественное понимание вот этих вот проблем, потому что немногие знают о пастбищах, немногие знают о пастбищных животноводах, а тем не менее эти территории занимают более половины суши нашей земли, а исчезают они просто катастрофическими темпами.
2: Из Кыргызстана эко-караван направится в Китай, затем лучшим опытом грамотного использования природных ресурсов поделится на международной площадке в Монголии. Ранее участники эко-каравана посетили Турцию, Россию, Узбекистан и Казахстан.
0: Азербайджан.
1: Сотрудники национального представительства МТРК «Мир» в Азербайджане провели акцию по очистке морского побережья. Среди тех, кто навел порядок на Каспии, был и Кимран Гусинов.
6: Мы преодолели 30 километров и оказались в поселке Туркян. Местный пляж популярен у горожан и гостей столицы. Летом его ежедневно посещают сотни отдыхающих. На этом пляже уборку решили провести утром. Снарядившись перчатками и мешками для мусора, сотрудники национального представительства прочесывают берег. Мусора много. Среди найденного даже фрагменты рыболовных сетей. Но самую большую опасность представляют бутылки, банки, коробки. Попадаются и более крупные предметы, которые крайне тяжело извлекать из песка, рассказал главный продюсер национального представительства Мубарис Гаджиев.
7: Материал, из которого сделаны сети или заброшенные палатки, относительно быстро разлагаются. А, к примеру, пластиковые бутылки могут пролежать здесь сотни лет. Это наносит большой вред земле, вызывая эрозию почвы.
6: Экологическую акцию сотрудники телекомпании проводят совместно с Министерством экологии и природных ресурсов Азербайджана. Весь собранный мусор отправляют на завод по переработке отходов, где из него получают энергию для снабжения столичных домов, отметил директор Азербайджанского национального представительства МТРК «Мир» Ильгар Пашазаде.
8: Пользуясь случаем, я хочу поблагодарить сотрудников Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджанской республики, которые предоставили нам необходимые кульки, там, перчатки, принадлежности для осуществления этой акции. Должен отметить, что в течение года сотрудники национального представительства МТРК «Мир» в Азербайджанской республике проводят разного рода акции, и эта акция будет подчеркивать значимость телекомпании «Мир» и конкретно деятельность в Азербайджанской республике.
6: Всего в этот раз удалось собрать 50 килограммов отходов. Подобные акции в стране будут проходить в течение всего лета.
0: Беларусь.
1: В Минске белорусские и российские эпидемиологи отработали сценарий вспышки особо опасной инфекции. Проверяют не только знания врачей, но и способность системы здравоохранения. За учениями следила Екатерина Дрошевич.
9: По легенде учений, в городе появился пациент с симптомами опасной инфекции. Возбудитель неизвестен. В таких ситуациях первое правило эпидемиологии – не лечить вслепую, а установить личность противника – патоген. Белорусские специалисты делают отборы проб. Никто заранее не знает, какой именно это патоген. Может быть, бактерия, вирус или другой возбудитель особо опасной инфекции, причем настоящий. Врачи работают в полной амуниции. Задача – идентифицировать угрозу быстро и безошибочно. Говорит замглавврача Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Алла Дашкевич.
10: Риски существуют всегда. Для любой страны риски реальны. С учетом особенностей биологических возбудителей, с учетом расширения туристических иных трансграничных поездок.
9: Главный элемент учений – работа мобильной лаборатории. Ее белорусам подарили российские коллеги. Это полноценный диагностический комплекс. Автономное энергоснабжение, оборудование, ПЦР-анализаторы и системы биологической защиты позволяют развернуть лабораторию в любой точке ЧС за 20 минут. Говорит научный сотрудник лаборатории санитарной охраны и чрезвычайных ситуаций Российского противочумного института «Микроб» Роспотребнадзора Анастасия Зубова.
11: Мобильная лаборатория Роспотребнадзора задействуется во многих странах. Это было оказание помощи Республике Конго, это ликвидация техногенной катастрофы на территории Ливана и другие государства, где также задействуются наши различные мобильные лаборатории, не только ПМЛ на базе пневмокаркаса.
9: В ход идут методы молекулярной диагностики, прежде всего ПЦР. Технология позволяет обнаружить даже единичные фрагменты генетического материала возбудителя и за несколько часов ответить на главный вопрос, с чем именно столкнулись врачи. Лихорадка Эбола, оспа обезьян, COVID-19 уже доказали. Новая инфекция способна за считанные недели изменить привычную жизнь миллионов людей. И потому репетировать не борьбу с последствиями, а учиться выигрывать самое ценное – время.
0: Казахстан.
1: 30 новых видов птиц обнаружили в Казахстане. На данный момент в республике более 500 разновидностей пернатых, что подстегивает интерес к наблюдению за птицами. Жители страны и туристы выезжают на природу в поисках редких видов и удачных кадров. Вместе с ними и Тамара Зарипова.
12: Казахстанцы отправляются к берегам водоемов, в степи и горные ущелья. Поиск редких видов птиц может занять не один час. Иногда на это требуется даже несколько дней. У фотографа Павла Аджигильдаева интерес к этому занятию появился больше 10 лет назад. Все началось с попытки запечатлеть обитателей Копчегайского водохранилища.
13: В какой-то момент, знаете, меня привлекли чайки. Такие красивые белые птицы. Когда чайку фотографируешь, у них такие прикольные фотографии получаются. Какой-то экшен, динамика. И вот в тот момент я подумал, классно, наверное, было бы фотографировать птиц.
12: За годы наблюдений фотограф хорошо изучил пернатых. Он научился различать их по голосам и находить привычные места обитания. По словам Павла Аджигильдаева, одной из самых запоминающихся птиц стал краснокрылый стенолаз.
13: Я даже сначала не поверил, когда я его увидел. Он очень красивый, интересный. Когда он сидит, он серый такой, вроде как невзрачно непонятный. Ну, что-то там такое серое по скалам лазит. А когда он взлетает, то он, у него красные крылья, и он как бабочка, такая большая-большая бабочка.
12: В Казахстане обитает более 500 видов птиц. По словам орнитологов, республика находится на пересечении миграционных путей. В этих условиях наблюдение энтузиастов становится важным вкладом в науку, говорит орнитолог Валерий Хроков.
14: Они обогащают орнитологию новыми данными. Недавно, за последние годы, 30 с лишним видов новых. Это почти все они любители, потому что они фотографы еще хорошие. А фотография – это документ 100%.
12: В Алматы объединение любителей птиц насчитывает около 300 человек. Они проводят выезды, встречи и обучают новичков. Участникам напоминают, наблюдение за дикой природой требует бережного отношения. Важно не тревожить птиц и сохранять дистанцию.
0: Кыргызстан.
1: В Бишкеке усиливают контроль за соблюдением правил дорожного движения. Главная цель – снизить аварийность в городе до минимума. Положительная динамика уже есть. Какие меры помогут закрепить и улучшить достигнутые показатели, узнал Алексей Калинин.
2: Автопарк патрульной службы милиции Бишкека пополнился 40 современными автомобилями. Благодаря установленным системам видеонаблюдения инспекторы смогут фиксировать нарушения прямо в транспортном потоке. Современные камеры с обзором 360 градусов способны фиксировать большинство нарушений: превышение скорости, непристегнутый ремень безопасности и использование мобильного телефона за рулем. Как объясняет младший инспектор управления патрульной службы милиции Бишкека Адиль Талгарбек Улу, все выявленные случаи передаются в систему для обработки.
15: Камера способна фиксировать нарушения на расстоянии до 800 метров. Это значительно помогает в нашей работе. Если раньше некоторые водители не соглашались с тем, что нарушили правила, то теперь мы можем сразу показать им подтверждающую видеозапись. После этого оформляется соответствующий протокол.
2: Также в новых патрульных автомобилях предусмотрен специальный отсек для перевозки буйных нарушителей. Здесь нет привычных удобств, двери не открываются изнутри. А сам салон оборудован так, чтобы обеспечить безопасность как сотрудников, так и самого нарушителя. Патрульные несут службу во всех районах столицы. Особое внимание уделяют трассам, связывающим Бишкек с Иссык-Кульской областью, говорит начальник пресс-службы управления патрульной службы милиции Бишкека Назгуль Ташибаева.
16: Сейчас наши экипажи в основном несут службу на окраинах города и участках, где водители чаще всего превышают скоростной режим. Ежедневно составляется большое количество административных протоколов.
2: Еще в столице совершенствуют систему «Безопасный город». В работу введены новые комплексы фото и видеофиксации, автоматически выявляющие нарушения правил остановки, стоянки и превышения установленной скорости.
1: На сегодня все. С вами была Анастасия Щеглова и программа «Мир новостей Содружества». До встречи в эфире.
0: «Мир новостей Содружества». Основные события в репортажах корреспондентов «Радио Мир». «Мир». Музыкальное информационное радио. Лето. В каждом звуке.

Идеальное общение только на 40% состоит из высказывания своей точки зрения. Участвуйте в программе «Час для вас». Лучшие собеседники на радио «Мир». По будням в 10 утра. Время московское.

Сегодня синоптики обещают в Волгограде малооблачную погоду и плюс 29. В Екатеринбурге пасмурно, дожди, плюс 19. В Казани ясно и плюс 23. Такие же прогнозы в Ульяновске. В Кемерове переменная облачность, плюс 25. В Перми облачно, возможен дождь с грозой и плюс 20. В Ростове-на-Дону ясно, плюс 29. В Москве синоптики обещают переменную облачность и плюс 27.

0: Радио Мир. Хорошо звучит.
1: Радио Мир. Пока не здесь.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве час ночи. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Роман Глухов. Здравствуйте. В России вступили в силу новые правила переводов через СБП. Банки начали обмениваться идентификационными номерами налогоплательщиков при переводах физических и юридических лиц. Это должно повысить эффективность борьбы с мошенническими операциями. Для клиентов банков порядок переводов не изменится. Деньги можно будет отправлять по номеру телефона. Передачу ИНН между собой кредитные организации будут осуществлять автоматически через инфраструктуру национальной системы платежных карт. Компанию «Уральские авиалинии» оштрафовали за овербукинг на рейсе из Сочи в Кемерово. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура. Проверка перевозчика проводилась по обращению одного из пассажиров. В сентябре прошлого года мужчина собирался лететь рейсом из Сочи в Кемерово, но ему отказали в посадке на рейс. Как оказалось, число зарегистрированных пассажиров превысило количество мест на борту самолета. За овербукинг компании назначили штраф в 42 тысячи рублей. Омск примет в конце июля форум сотрудничества с Казахстаном. Об этом стало известно после телефонного разговора президентов Казахстана и России. Они уделили особое внимание подготовке к мероприятию. Форум межрегионального сотрудничества – это площадка для развития двусторонних отношений. Он проходил в Омске в прежние годы. За два десятилетия форум превратился в важный инструмент развития не только экономических связей, но и гуманитарного сотрудничества. Российские ученые научили нейросеть слушать недра для прогнозирования землетрясений. Компьютерная программа позволит точнее изучать строение земной коры, при этом не требует больших вычислительных мощностей. Новый метод дополняет наблюдение известными физическими закономерностями. В перспективе он может помочь в поиске полезных ископаемых. Пока это все. Роман Глухов, информационная служба «Мир-24».
0: Слушайте радиоканал «Мир». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер FS-77-48-754 от 22 февраля 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Программа радиоканала «Мир» рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

Радио Мир. Лето в каждом звуке.

хорошо звучит. Лето. Солнце. Мир.

Музыкальное информационное радио. В интернете существует около 2 миллиардов веб-сайтов. Но самое необходимое на радиомир.фм.

От Мурманска до Владивостока. Более 220 городов сети вещания. 53 миллиона слушателей в России и странах Содружества. А теперь и в Санкт-Петербурге. На частоте 93,7 FM. Радио «Мир». Музыкально-информационное радио.

Радио Мир. Хорошо звучит. Лето. Солнце. Мир.

Сегодня синоптики обещают в Волгограде малооблачную погоду и плюс 29. В Екатеринбурге пасмурно, дожди, плюс 19. В Казани ясно и плюс 23. Такие же прогнозы в Ульяновске. В Кемерове переменная облачность, плюс 25. В Перми облачно, возможен дождь с грозой и плюс 20. В Ростове-на-Дону ясно, плюс 29. В Москве синоптики обещают переменную облачность и плюс 27.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 2 часа ночи. Вместе каждый день.
1: В студии Николай Суворов. Здравствуйте. Россияне стали чаще расплачиваться наличными и использовать монеты. Об этом пишут СМИ со ссылкой на исследование Центробанка. По сравнению с 2024 годом доля расчетов бумажными деньгами выросла. Эксперты связывают это в том числе с перебоями мобильного интернета, из-за которых наличные становятся запасным способом оплаты. В Томской области число лесных пожаров сократилось до 18. Класс пожарной опасности в лесах оценивается как низкий, сообщает МЧС. Пока лес горит в Александровском, Верхнекетском, Васюганском и Кедровском лесничествах, отмечает авиалесохрана. Новые очаги возгораний прогнозируются в том числе в северной части Томской области. В жару важно внимательнее следить за самочувствием. Академик РАН Геннадий Онищенко советует чаще пить воду, выбирать легкую светлую одежду и по возможности проводить самые жаркие часы в прохладном помещении. Также эксперт рекомендует снизить физические нагрузки, отказаться от жирной пищи и алкоголя. По прогнозам синоптиков, жаркий воздух из Европы в ближайшее время может прийти на юг России. Министерство здравоохранения России представило проект обновленного стандарта медицинской помощи для россиян, страдающих депрессией, пишет «Коммерсант». Новый стандарт разработан в соответствии с клиническими рекомендациями Российского общества психиатров. Раньше сеансы психотерапии по ОМС могли получить лишь 25% пациентов, однако после обновления стандарта они становятся обязательными для каждого. Пока это все новости. Николай Суворов, Радио «Мир».

Кому-то в радость, а кому-то бремя. Тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя. Но

Каждую секунду 8 человек на планете заходят в социальные сети. Подпишись на страницу «Радио Мир» в ВК и проводи время с пользой. Удивительный мир. «Радио Мир».

0: Сегодня синоптики обещают в Волгограде малооблачную погоду и плюс 29. В Екатеринбурге пасмурно, дожди, плюс 19. В Казани ясно и плюс 23. Такие же прогнозы в Ульяновске. В Кемерове переменная облачность, плюс 25. В Перми облачно, возможен дождь с грозой и плюс 20. В Ростове-на-Дону ясно, плюс 29. В Москве синоптики обещают переменную облачность и плюс 27.
1: Радио Мир.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 3 часа ночи. Вместе каждый день.
1: В студии Николай Суворов. Здравствуйте. Совет Федерации одобрил закон о профилактике киберпреступлений. Документ создает основу для комплексной защиты граждан от интернет-мошенников, вовлечения в экстремизм и подросткового дроперства. На федеральном, региональном и муниципальном уровнях будут разработаны программы профилактики. В школах, колледжах и вузах также планируют проводить занятия по цифровой безопасности. Омск примет в конце июля форум сотрудничества с Казахстаном. Об этом стало известно после телефонного разговора президентов Казахстана и России. Они уделили особое внимание подготовке к мероприятию, сообщая телеканалу «Мир-24». Форум межрегионального сотрудничества – это площадка для развития двусторонних отношений. Он проходил в Омске в прежние годы. За два десятилетия форум превратился в важный инструмент развития не только экономических связей, но и гуманитарного сотрудничества. В Новосибирске в ближайшие двое суток будет 30 градусов жары, дни пройдут преимущественно без осадков, отмечают синоптики. Порывы ветра местами могут достигать 13 метров в секунду, на юго-западе области возможны грозы. Атмосферное давление существенно не изменится и сохранится на уровне около 740 миллиметров ртутного столба. Медуза-хищник из рек Амазонки, входящая в список 100 инвазивных видов России, впервые обнаружена в акватории Астраханской области, сообщили в Институте океанологии РАН. Ученые объяснили, что родиной найденных медуз являются воды Амазонки, но сегодня вид активно расселяется по планете. Пока это все новости. Николай Суворов, Радио «Мир».